0: и смотреть, что необходимо улучшить при внедрении этой реформы. Данные по этому мониторингу будут опубликованы в конце лета, однако министерству они уже известны, и результаты по имеющимся сведениям достаточно хорошие. Руководство Рижской думы планирует в среду 17 июня в 9:30 ознакомить СМИ с ситуацией в мясном павильоне Рижского центрального рынка. В рамках мероприятия мэр Риги Вейстор Кленбергс, вице-мэр Эдвард Ратниекс, глава комитета городского имущества Дайнис Лоцис, исполнительный директор Янис Ланге, а также правление и совет Ригас Нами осмотрят рынок. Цель мероприятия – обеспечить, чтобы руководство предприятия прямо на месте разъяснило торговцам ситуацию и ознакомило их с немедленными решениями и планами переезда. Этим летом стадо северных оленей Рижского зоопарка пополнилось двумя детенышами – мальчиком Исмо и девочкой Луми. В зоопарке поясняют, что посетителям не стоит беспокоиться, если северные олени визуально кажутся похудевшими или у них как будто видны ребра. Такое впечатление создает окрас шерсти животных, однако детеныши абсолютно здоровы. За последние месяцы число животных в Рижском зоопарке увеличилось. К ним присоединились не только два олененка, но и четыре – капибары, два верблюжонка и детеныш Викуньи. Празднование 825-летия Риги начнется 1 августа и продлится до конца месяца. Основные мероприятия будут проходить по выходным дням. Торжества откроются презентацией нового мурала на улице Эдуарда Смильга, 46, а также праздником Левобережья в Парке Победы. Гостей ждут творческие мастерские, спортивные мероприятия, выступления молодых музыкантов и путешествия по гастрономическим зонам. Вечером состоится концерт Аи Андреевой, Густава и оркестра Рига. 7 и 8 августа на Домской площади покажут спектакль Латвийского национального театра «Мятежная Рига». 8 августа в парке Гризинкалнс состоится праздник «Правобережья». 14 августа на Ратушной площади пройдет концерт электронной музыки с участием латвийских и зарубежных исполнителей. Главные праздничные мероприятия запланированы на 15 августа. Они развернутся на набережной 11 ноября в Старой Риге, Верманском саду, Парке Победы, Спланаде у Рижского дома конгрессов и других местах города. На набережной 11 ноября состоится концертная программа «Открой Ригу», код 825. По окончании на Даугавы покажут лазерное, водное и видеошоу, а праздничную программу продолжат диджеи. Старая Рига в этот день превратится в живое европейское культурное пространство, где встретятся две древние традиции Старой Европы – уличная музыка и пантомима. Подобный симбиоз культурных событий редко встречается в современной Европе, а Рига, как древний ганзейский город, является особенно подходящим местом для сохранения и развития этих традиций, отмечают в Рижской думе. На Домской площади будет работать ярмарка ремесленников. Верманский сад станет площадкой для международного культурного праздника с участием представителей зарубежных посольств, городов-побратимов и латвийских городов. Парк Победы примет фестиваль уличного искусства с участием артистов из Великобритании, Швеции, Бельгии, Испании, Эстонии, Венгрии. В сквере Латвийской национальной оперы 14 и 15 августа будет работать праздничный ресторан. Любители спорта ждут традиционный круглосуточный баскетбольный турнир «Матч берегов» и рижский футбольный фестиваль. Оба мероприятия пройдут 15-16 августа. Одним из самых зрелищных событий станет шоу Red Bull Show Run, в рамках которого жители и гости столицы впервые смогут увидеть болид Формулы-1 Red Bull. В шоу примет участие латвийский гонщик Мартинш Сескс. В течение всего августа в разных районах города будут проходить концерты под открытым небом, а 22 августа завершится фестиваль уличного искусства Rau Baltics 2026. Завершающее мероприятие состоится 29 августа. В этот день откроется Центр традиционной культуры и ремесел. У Рижского пассажирского порта пройдет международный фестиваль воздушных змеев, а на пляже в Акарбуле состоится Ночь древних огней. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! В общественном питании из-за геополитической ситуации и роста затрат во второй половине года, скорее всего, ожидается рост цен, заявил предприниматель, бывший владелец Лидо Гуннар Скирсонс. По его словам, во второй половине года в отрасли цены вырастут. Однако предприниматели должны уметь взять на себя часть убытков в тот момент, когда государство переживает трудности. Не все так поступают. Большинство в первую очередь думает о своем бизнесе и прибыли. И в определенной степени это нормально, признал Кирсенс. Проблема начинается в тот момент, когда и политики, и предприниматели думают только о себе. Поэтому те, кто создает рабочие места, не должны ориентироваться исключительно на прибыль, а должны думать и о благе государства. Кирсенс считает, что на государственном уровне предприятиям пищевой отрасли необходимо думать и о безопасности. В том числе в заведениях общественного питания следует предусматривать подвалы и убежища, чтобы люди могли укрыться в случае инцидентов с дронами. Это правильный подход. Мы видим, что происходит в мире. Нужно думать наперед, сказал Кирсенс. Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1,860,500 человек. Согласно прогнозам к 2050 году, она сократится до немногим более 1,5 миллионов, а к концу столетия в стране останется лишь 1,229,000 жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающий Литву – -33,5% и Польшу – -31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 миллионов 810 тысяч до 1 миллиона 900 тысяч в 2100 году. В свою очередь, население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 миллиона 300 тысяч до 1 миллиона 100 тысяч к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте свыше 20%. Рост доли теневой экономики служит точным диагнозом того, что мы шли в неверном направлении, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. Теневая экономика в Латвии в 2025 году выросла до 21,8% от ВВП, а зарплаты в конвертах составляют почти 1/2 теневой экономики. Я считаю, это точный диагноз того, что мы шли в неверном направлении, и уверен, что реальная ситуация гораздо более сурова, отметил премьер-министр. По его мнению, проблема в системе, которая заставляет честного предпринимателя чувствовать себя неуслышанным. Теневую экономику нельзя сократить, лишь усиливая контроль. Ее нужно сокращать, делая легальный труд более выгодным, чем нелегальный, считает Кулбергс. По его словам, в Латвии легально трудоустраивать людей по-прежнему слишком дорого, особенно на малых предприятиях, в регионах и при неполной занятости. Напомним, что в понедельник директор Центра устойчивого бизнеса Рижской высшей школы экономики Арнис Саука сообщил, что в прошлом году доля теневой экономики в Латвии выросла на 0,4% пункта по сравнению с предыдущим годом и составила 21,8% от ВВП. Сотрудничество с США является основой безопасности Латвии и всего Балтийского региона, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Как сообщили в Министерстве обороны, во вторник Мелнис и министр внутренних дел Янис Домброва встретились с послом США в Латвии Мелиссой Арджерос, чтобы обсудить сотрудничество Латвии и США в сфере обороны и инициативы по укреплению региональной безопасности. Сотрудничество США – основа безопасности Латвии и всего Балтийского региона. В нынешней геополитической ситуации военное присутствие США в Латвии и совместная работа по укреплению нашего оборонного потенциала, а также восточной границы, служат ясным подтверждением единства союзников, указал Мелнис. Домброва, в свою очередь, отметил, что внутренняя безопасность Латвии является неотъемлемой частью общей безопасности государства. Кроме того, Латвия высоко ценит поддержку США в укреплении способности реагировать на современные вызовы безопасности, в том числе в предотвращении рисков нелегальной миграции, гибридных угроз и трансграничной преступности. Крепкое сотрудничество с США является важной предпосылкой для безопасности как Латвии, так и всей Европы, подчеркнул Домброва. США и Иран договорились о прекращении войны на Ближнем Востоке, в связи с чем сырая нефть заметно подешевела. Специалисты прогнозируют, что цены на топливо продолжат снижаться. Как подчеркнул экономист банка Цитаделла Карлис Пургейлис, снижение мировых цен на нефть напрямую влияет и на розничную стоимость топлива в Латвии. Сейчас она находится на самом низком уровне за последние 3 месяца. Однако, поскольку стоимость нефти на мировом рынке по-прежнему почти на 30% выше, выше, чем до начала конфликта на Ближнем Востоке, в ближайшие недели цены на топливо, скорее всего, не вернутся к довоенному уровню, считает Пургелис. Экономист банка СЭП Дайнис Гашпуитис отметил, что соглашение между США и Ираном, которое планируется подписать в пятницу, вероятнее всего позволит хотя бы частично восстановить движение судов через Ормузский пролив и снизит цены на энергоносители. Однако восстановление работы пролива будет происходить постепенно, даже при условии, что этому не будут препятствовать. Поэтому мы не ожидаем, что в ближайшее время стоимость топлива вновь составит около 1,5 евро за литр, как это было до начала войны с Ираном, пояснил экономист. Темп освоения фондов Европейского Союза в Латвии ускоряется, сообщили представители Министерства финансов на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям. По данным Минфина, за первые 5 месяцев 2026 года прогресс по освоению средств из фондов ЕС превышает показатели за соответствующий период прошлого года. По прогнозам, к концу 2026 года в стадии реализации проектов будет находиться около 90% общего финансирования в размере 4 миллиардов. 200 миллионов евро с возможностью достичь показателя в 95%. В ночь Лига в Риге будет курсировать дополнительный общественный транспорт, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Рига Сатексме Байба Барташевича Фелдмане. С 22 по 24 июня общественный транспорт будет ходить по расписанию выходного дня, а в перенесенный рабочий день в субботу 27 июня по расписанию рабочего дня. 23 и 24 июня все пассажиры смогут пользоваться общественным транспортом в Риге бесплатно. В свою очередь, в ночь на 24 июня будет организовано несколько дополнительных рейсов. Изменения будут также в графике работы клиентских центров и оплате муниципальных платных автостоянок. Почти половина работников Латвии, 44%, за последний год столкнулись с признаками профессионального выгорания, показал опрос исследовательской компании «Кантер». В общей сложности 64% респондентов признались, что сталкивались с эмоциональными или психологическими трудностями. Чаще всего симптомы выгорания наблюдаются у женщин, молодых специалистов в возрасте от 18 до 24 лет, а также у работников сферы образования, госструктур и крупных компаний. Ключевые признаки выгорания – хроническая усталость, тревожность, раздражительность и нежелание браться за новые задачи. Около трети опрошенных признались, что им трудно сосредоточиться. Они живут с постоянным чувством тревоги или страдают от бессонницы. Каждый четвертый снимает стресс с помощью алкоголя, а каждый пятый – с помощью лекарств. По словам социолога Сигны Конеевой, позитивным сдвигом стало то, что число людей, готовых открыто обсуждать эмоциональное выгорание с работодателем, возросло до 46%. Тем не менее, 41% работников все еще не чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы говорить об этом на работе, отметила Конеева. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Около 41% жителей Латвии признались, что перед очередным днем выплаты на их банковском счете остается не более 100 евро, показал опрос компании Norstat, проведенный по заказу латвийского филиала Бигбанк. В Латвии по-прежнему распространено мнение, что банковские комиссии в основном неизменны, и их следует воспринимать как данность, однако даже небольшие ежемесячные платежи в сумме за год могут составить значительную сумму. Эти деньги могли бы стать хорошей основой для формирования накопления, указывают эксперты Бигбанк. Ситуацию усугубляет пассивность самих финансовых структур, неохотно делящихся своей прибылью с простыми вкладчиками. Местные банки практически никогда не начисляют проценты на остаток средств, хранящихся на расчетных счетах. Получается, игра в одни ворота. Зарплаты и накопления граждан бесплатно работают на финансовые институты, пока сами владельцы счетов не видят никакой выгоды от размещения своих кровных. Опрос показал, что 53% жителей Латвии даже не знают, что проценты можно получать и по деньгам на расчетном счете. Поэтому сейчас самое время пересмотреть предложения банков. Только ли они взимают плату или все же позволяют вашим деньгам приносить доход, отмечают специалисты. В ближайшие дни в Латвии существенно потеплеет, однако после январа температура воздуха немного снизится. В четверг воздух местами прогреется до плюс 22 градусов, в пятницу до плюс 24. Ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется, лишь местами возможны кратковременные дожди. Суббота обещает быть преимущественно солнечной и сухой, температура воздуха до плюс 22, плюс 27 градусов. В воскресенье станет еще жарче, при этом во многих районах возможны грозы. В воскресенье в 11:24 наступит летнее солнцестояние. 21 июня станет самым длинным днем года, а самая короткая ночь придется на период с субботы на воскресенье. Ночь ожидается теплой, в основном сухой, температура воздуха не опустится ниже плюс 13, плюс 18 градусов. Согласно текущим прогнозам 22 июня, осадков не ожидается. Будет солнечно, однако температура воздуха окажется на несколько градусов ниже, чем в выходные. После январа дня прогнозируется дальнейшее понижение температуры, хотя прогнозы погоды пока остаются изменчивыми. Не исключено, что на праздники к территории Латвии приблизится циклон, который принесет облачную дождливую погоду. В то же время сохраняется вероятность, что кратковременные дожди пройдут лишь местами, а температура воздуха во многих районах поднимется выше плюс 20 градусов. За прошедшие сутки для всех торговцев мясом на Рижском центральном рынке найдены торговые места в других павильонах, сообщил после осмотра рынка заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратникс. Он пояснил, что ночью торговые витрины были перенесены в рыбный павильон. Кроме того, возле мясного павильона размещены 3 трейлера, где также возможна торговля мясом. В свою очередь, со следующего года торговцев мясом планируется переместить в бывший овощной павильон, предварительно приспособив павильон его пол, приведя в порядок коммуникации, холодильники и выполнив другие работы. Торговцы мясом сообщили Ратниксу, что кризисная ситуация разрешена успешно, продукция не испортилась. Политик добавил, что вчера ситуация обсуждалась на заседании Коалиционного совета Рижской думы, где все политические силы выразили поддержку реализации планов по развитию рынка. Согласно концепции развития, мясной павильон предполагается передать под культурные и художественные функции. На вопрос, может ли коалиция поддержать требования оппозиции об освобождении от должности руководства управляющей компании Рижского центрального рынка «Ригас Нами», Ратникс ответил, что необходимо оценить способность члена правления, ответственного за рынок, разрешить кризисную ситуацию. В свою очередь, мэр Риги Вейстур Клейнбергс выразил недовольство проделанной работой. Работы, которые проводились на Рижском центральном рынке прошлой ночью, можно было выполнить значительно раньше. Тот факт, что через неделю после объявления о закрытии мясного павильона торговля еще не обеспечено в других местах, означает, что у руководства рынка не было плана «Б». «Считаю это халатностью», — заявил Клейнбергс. Он утверждает, что часть торговцев по-прежнему остается без торговых точек. Поэтому на встрече с советом и исполнительным директором «Ригас Нами» Клейнбергс потребует ответа, кто возьмет на себя ответственность за эту ситуацию. Продовольственно-ветеринарная служба Эстонии обнаружила сальмонеллу в лапше быстрого приготовления «Реева», произведенной в Украине. Об этом сообщили в латвийской продовольственно-ветеринарной службе. Эстония внесла уведомление в систему быстрого оповещения Европейского Союза. Сальмонелла обнаружена в лапше со вкусом курицы в упаковках по 60 граммов со сроком годности 17 июня 2027 года, а также в лапше со вкусом говядины в упаковках по 60 граммов со сроком годности 18 апреля 2027 года. Латвийская продовольственно-ветеринарная служба начала проверку в оптовых предприятиях, которые распространяют продукцию этого бренда в Латвии и Эстонии, а также приостановила продажу указанных в сообщении партий товара. Также продовольственно-ветеринарная служба взяла образцы различных видов лапши Реева и отправила на лабораторные исследования. Проанализированных до сих пор образцах сальмонелла не обнаружено. Латвийская продовольственно-ветеринарная служба призывает перед употреблением продукта всегда внимательно ознакомливаться с информацией на маркировке и использовать так, как указал производитель. В случае лапши ее необходимо заливать кипятком. При термической обработке сальмонелла погибает менее чем за минуту. В целях предосторожности продовольственно-ветеринарная служба призывает потребителей, которые приобрели продукты с указанными в эстонском сообщении сроками годности, воздержаться от их употребления. В выходные на Лигу в крупнейших городах Латвии очные медицинские консультации можно будет получить у дежурных врачей, сообщили в Национальной службе здравоохранения. Дежурный врач оказывает те же услуги, что и семейный врач. Актуальный график работы дежурных врачей и список мест приема доступны на сайте Национальной службы здравоохранения www.vmnvd.ru. medsystem.gov.lv в разделе «Где получить медицинскую помощь». В случае простых заболеваний, например, простуды, боли в горле, невысокой температуры или расстройства пищеварения, а также в случае обострения хронических заболеваний, жители могут связаться со специалистами консультативного телефона семейных врачей по номеру 66 016 001. В праздничные дни телефон будет работать круглосуточно. В случае травм, ожогов, внезапного ухудшения здоровья или других острых ситуаций помощь можно получить в ближайшем пункте неотложной медицинской помощи или в приемном отделении больницы. Национальная служба здоровья напоминает, что прежде чем самостоятельно отправляться в приемное отделение больницы, необходимо позвонить и обсудить ситуацию, чтобы убедиться, что там оказывают нужную в конкретной ситуации помощь. В службе подчеркивают, что приемное отделение больницы не является альтернативой получению плановых услуг, а решением в острых ситуациях, когда необходима немедленная медицинская помощь. В опасных для жизни случаях, например, при внезапной боли в груди, тяжелой травме или если человек находится без сознания, следует немедленно звонить в службу неотложной медицинской помощи по телефону 113 или по единому номеру экстренного вызова 112. Национальная служба здоровья также напоминает жителям о необходимости своевременно приобрести рецептурные лекарства, проверить запасы домашней аптечки, отмечая праздники вне дома, заранее выяснить, где находится ближайшее медучреждение. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! В общественном питании из-за геополитической ситуации и роста затрат во второй половине года, скорее всего, ожидается рост цен, заявил предприниматель, бывший владелец Ледо Гуннар Скирсонс. По его словам, во второй половине года в отрасли цены вырастут. Однако предприниматели должны уметь взять на себя часть убытков в тот момент, когда государство переживает трудности. Не все так поступают. Большинство в первую очередь думает о своем бизнесе и прибыли. И в определенной степени это нормально, признал Кирсонс. Проблема начинается в тот момент, когда и политики, и предприниматели думают только о себе. Поэтому те, кто создает рабочие места, не должны ориентироваться исключительно на прибыль, а должны думать и о благе государства. Кирсон считает, что на государственном уровне предприятиям пищевой отрасли необходимо думать и о безопасности. В том числе в заведениях общественного питания следует предусматривать подвалы и убежища, чтобы люди могли укрыться в случае инцидентов с дронами. Это правильный подход. «Мы видим, что происходит в мире. Нужно думать наперед», – сказал Кирсонс. Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 500 человек. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится до немногим более 1,5 миллиона, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 000 жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающий Литву – минус 33,5% и Польшу – минус 31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 810 000 до 1 900 000 в 2100 году. В свою очередь население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 300 000 до 1 100 000 к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте свыше 20%. Рост доли теневой экономики служит точным диагнозом того, что мы шли в неверном направлении, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. Теневая экономика в Латвии в 2025 году выросла до 21,8% от ВВП, а зарплаты в конвертах составляют почти половину теневой экономики. Я считаю, это точный диагноз того, что мы шли в неверном направлении, и уверен, что реальная ситуация гораздо более сурова, отметил премьер-министр. По его мнению, проблема в системе, которая заставляет честного предпринимателя чувствовать себя неуслышанным. Теневую экономику нельзя сократить, лишь усиливая контроль. Ее нужно сокращать, делая легальный труд более выгодным, чем нелегальный, считает Кулбергс. По его словам, в Латвии легально трудоустраивать людей по-прежнему слишком дорого, особенно на малых предприятиях, в регионах и при неполной занятости. Напомним, что в понедельник директор Центра устойчивого бизнеса Рижской высшей школы экономики Арнис Саука сообщил, что в прошлом году доля теневой экономики в Латвии выросла на 0,4 процентного пункта по сравнению с предыдущим годом и составила 21,8% от ВВП. «Сотрудничество с США является основой безопасности Латвии и всего Балтийского региона», заявил министр обороны Райвис Мелнис. Как сообщили в Министерстве обороны, во вторник Мелнис и министр внутренних дел Янис Домбрава встретились с послом США в Латвии Мелиссой Арджерос, чтобы обсудить сотрудничество Латвии и США в сфере обороны и инициативы по укреплению региональной безопасности. «Сотрудничество США – основа безопасности Латвии и всего Балтийского региона. В нынешней геополитической ситуации военное присутствие США в Латвии и совместная работа по укреплению нашего оборонного потенциала, а также восточной границы, служат ясным подтверждением единства союзников», – указал Мелнис. Домбрава, в свою очередь, отметил, что внутренняя безопасность Латвии является неотъемлемой частью общей безопасности государства. Кроме того, Латвия высоко ценит поддержку США в укреплении способности реагировать на современные вызовы безопасности, в том числе в предотвращении рисков нелегальной миграции, гибридных угроз и трансграничной преступности. Крепкое сотрудничество с США является важной предпосылкой для безопасности как Латвии, так и всей Европы, подчеркнул Домбрава. США и Иран договорились о прекращении войны на Ближнем Востоке, в связи с чем сырая нефть заметно подешевела. Специалисты прогнозируют, что цены на топливо продолжат снижаться. Как подчеркнул экономист банка «Цитаделла» Карлис Пургейлис, снижение мировых цен на нефть напрямую влияет и на розничную стоимость топлива в Латвии. Сейчас она находится на самом низком уровне за последние 3 месяца. Однако, поскольку стоимость нефти на мировом рынке по-прежнему почти на 30% выше, чем до начала конфликта на Ближнем Востоке, в ближайшие недели цены на топливо, скорее всего, не вернутся к довоенному уровню, считает Пургелис. Экономист банка СЭБ Дайнис Гашпуйтис отметил, что соглашение между США и Ираном, которое планируется подписать в пятницу, вероятнее всего позволит хотя бы частично восстановить движение судов через Ормузский пролив и снизит цены на энергоносители. Однако восстановление работы пролива будет происходить постепенно, даже при условии, что этому не будут препятствовать. Поэтому мы не ожидаем, что в ближайшее время стоимость топлива вновь составит около 1,5 евро за литр, как это было до начала войны с Ираном, пояснил экономист. Темп освоения фондов Европейского Союза в Латвии ускоряется, сообщили представители Министерства финансов на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям. По данным Минфина, за первые 5 месяцев 2026 года прогресс по освоению средств из фондов ЕС превышает показатели за соответствующий период прошлого года. По прогнозам, к концу 2026 года в стадии реализации проектов будет находиться около 90% общего финансирования в размере 4 200 000 000 евро с возможностью достичь показателя в 95%. В ночь Лига в Риге будет курсировать дополнительный общественный транспорт, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Рига Сатексме Байба Барташевича Фелдмане. С 22 по 24 июня общественный транспорт будет ходить по расписанию выходного дня, а в перенесенный рабочий день в субботу 27 июня по расписанию рабочего дня. 23 и 24 июня все пассажиры смогут пользоваться общественным транспортом в Риге бесплатно. В свою очередь, в ночь на 24 июня будет организовано несколько дополнительных рейсов. Изменения будут также в графике работы клиентских центров и оплате муниципальных платных автостоянок. Почти половина работников Латвии, 44%, за последний год столкнулись с признаками профессионального выгорания, показал опрос исследовательской компании «Кантор». В общей сложности 64% респондентов признались, что сталкивались с эмоциональными или психологическими трудностями. Чаще всего симптомы выгорания наблюдаются у женщин, молодых специалистов в возрасте от 18 до 24 лет, а также у работников сферы образования, госструктур и крупных компаний. Ключевые признаки выгорания – хроническая усталость, тревожность, раздражительность и нежелание браться за новые задачи. Около трети опрошенных признались, что им трудно сосредоточиться. Они живут с постоянным чувством тревоги или страдают от бессонницы. Каждый четвертый снимает стресс с помощью алкоголя, а каждый пятый – с помощью лекарств. По словам социолога Сигны Конеевой, позитивным сдвигом стало то, что число людей, готовых открыто обсуждать эмоциональное выгорание с работодателем, возросло до 46%. Тем не менее, 41% работников все еще не чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы говорить об этом на работе, отметила Конеева. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Средний уровень знаний латвийских школьников с 3 по 6 класс по математике и природоведению заметно снижается, тогда как показатели по навыкам работы с текстом улучшаются. Об этом свидетельствуют опубликованные Министерством образования и науки данные мониторинговых работ, проведенных этой весной. Задания были составлены Государственным агентством развития образования таким образом, чтобы каждый ученик, как обладающий лишь базовыми знаниями и навыками, так и более подготовленный, мог продемонстрировать свои знания. При этом в них были включены и задания повышенной сложности. Руководитель проекта «Поддержка развития качества образования» Инесса Вилциня отметила, что очень высоких средних результатов изначально не ожидалось, ориентировались на то, что школьники в среднем наберут 50% от максимальной суммы баллов. Однако в большинстве случаев ни ученикам третьих, ни ученикам шестых классов достичь этого показателя не удалось. Лучше всего третьеклассники справились с математикой, набрав в среднем 56%. По навыкам работы с текстом и природоведению результаты составили, соответственно, 47% и 49%. У шестиклассников лучшие показатели оказались по пониманию текста, в среднем 58%. Однако по математике и природоведению результаты оказались значительно ниже ожиданий, 38% и 35%, соответственно. Наиболее сложная ситуация наблюдается именно по математике. Разница в результатах между третьеклассниками и шестиклассниками достигает почти 20%, что может говорить о том, что именно на этом этапе обучения школьники начинают испытывать серьезные трудности. Министерство образования и Государственное агентство развития образования продолжают анализировать данные мониторинга, учитывая социально-экономические факторы, размер классов и школ, а также местонахождение учебного заведения в городе или сельской местности. Особое внимание будет уделено предметам, по которым результаты оказались низкими. Анализ продлится около 2 месяцев, однако публиковать результаты учащихся каждой школы не планируется. Уже сейчас известно, что результаты девочек и мальчиков по навыкам работы с текстом различаются почти на 10%. У девочек они заметно лучше. Аналогичная тенденция наблюдается и по природоведению, тогда как по математике заметной разницы нет. Мониторинговые работы в 3-х и 6-х классах пройдут и в следующем году. Этой весной мониторинговые работы прошли и в других классах, но только в бывших школах национальных меньшинств. Их цель – оценить, как проходит переход на обучение на латышском языке. Директор департамента координации политики Министерства образования Лаура Трейманне подчеркнула, это очень важный шаг в более широком контексте с точки зрения безопасности и устойчивости Латвии. Поэтому мы очень серьезно будем оценивать эти результаты и смотреть, что необходимо улучшить при внедрении этой реформы. Данные по этому мониторингу будут опубликованы в конце лета, однако министерству они уже известны, и результаты по имеющимся сведениям достаточно хорошие. Руководство Рижской думы планирует в среду 17 июня в 9:30 ознакомить СМИ с ситуацией в мясном павильоне Рижского центрального рынка. В рамках мероприятия мэр Риги Вейстор Клейнбергс, вице-мэр Эдвард Ратниекс, глава комитета городского имущества Дайнис Лоцис, исполнительный директор Янис Ланге, а также правление и совет Ригас Нами осмотрят рынок. Цель мероприятия – обеспечить, чтобы руководство предприятия прямо на месте разъяснило торговцам ситуацию и ознакомило их с немедленными решениями и планами переезда. Этим летом стадо северных оленей Рижского зоопарка пополнилось 2 детенышами – мальчиком Исмо и девочкой Луми. В зоопарке поясняют, что посетителям не стоит беспокоиться, если северные олени визуально кажутся похудевшими или у них как будто видны ребра. Такое впечатление создает окрас шерсти животных, однако детеныши абсолютно здоровы. За последние месяцы число животных в Рижском зоопарке увеличилось. К ним присоединились не только 2 олененка, но и 4 капибары, 2 верблюжонка и детеныш Викуньи. Празднование 825-летия Риги начнется 1 августа и продлится до конца месяца. Основные мероприятия будут проходить по выходным дням. Торжества откроются презентацией нового мурала на улице Эдуарда Смильга, 46, а также праздником Левобережья в Парке Победы. Гостей ждут творческие мастерские, спортивные мероприятия, выступления молодых музыкантов и путешествия по гастрономическим зонам. Вечером состоится концерт Аи Андреевой, Густава и оркестра Рига. 7 и 8 августа что на Домской площади покажут спектакль Латвийского национального театра «Мятежная Рига». 8 августа в парке Гризинкалнс состоится праздник «Правобережья». 14 августа на Ратушной площади пройдет концерт электронной музыки с участием латвийских и зарубежных исполнителей. Главные праздничные мероприятия запланированы на 15 августа. Они развернутся на набережной 11 ноября в Старой Риге, Верманском саду, Парке Победы, Эспланаде, у Рижского дома конгрессов и других местах города. На набережной 11 ноября состоится концертная программа «Открой Ригу», код 825. По окончании на Даугавы покажут лазерное, водное и видеошоу, а праздничную программу продолжат диджеи. Старая Рига в этот день превратится в живое европейское культурное пространство, где встретятся две древние традиции Старой Европы – уличная музыка и пантомима. Подобный симбиоз культурных событий редко встречается в современной Европе, а Рига, как древний ганзейский город, является особенно подходящим местом для сохранения и развития этих традиций, отмечают в Рижской думе. На Домской площади будет работать ярмарка ремесленников. Верманский сад станет площадкой для международного культурного праздника с участием представителей зарубежных посольств, городов-побратимов и латвийских городов. Парк Победы примет фестиваль уличного искусства с участием артистов из Великобритании, Швеции, Бельгии, Испании, Эстонии, Венгрии. В сквере Латвийской национальной оперы 14 и 15 августа будет работать праздничный ресторан. Любителей спорта ждут традиционный круглосуточный баскетбольный турнир «Матч берегов» и рижский футбольный фестиваль. Оба мероприятия пройдут 15-16 августа. Одним из самых зрелищных событий станет шоу Red Bull Show Run, в рамках которого жители и гости столицы впервые смогут увидеть болид Формулы-1 Red Bull. В шоу примет участие латвийский гонщик Мартинш Сескс. В течение всего августа в разных районах города будут проходить концерты под открытым небом, а 22 августа завершится фестиваль уличного искусства Rau Baltics 2026. Завершающее мероприятие состоится 29 августа. В этот день откроется Центр традиционной культуры и ремесел. У Рижского пассажирского порта пройдет международный фестиваль воздушных змеев, а на пляже в Акарбуле состоится Ночь древних огней. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте! В общественном питании из-за геополитической ситуации и роста затрат во второй половине года, скорее всего, ожидается рост цен, заявил предприниматель, бывший владелец Лидо Гуннар Скирсонс. По его словам, во второй половине года в отрасли цены вырастут. Однако предприниматели должны уметь взять на себя часть убытков в тот момент, когда государство переживает трудности. Не все так поступают. Большинство в первую очередь думает о своем бизнесе и прибыли. И в определенной степени это нормально, признал Кирсонс. Проблема начинается в тот момент, когда и политики, и предприниматели думают только о себе. Поэтому те, кто создает рабочие места, не должны ориентироваться исключительно на прибыль, а должны думать и о благе государства. Кирсон считает, что на государственном уровне предприятиям пищевой отрасли необходимо думать и о безопасности. В том числе в заведениях общественного питания следует предусматривать подвалы и убежища, чтобы люди могли укрыться в случае инцидентов с дронами. Это правильный подход. «Мы видим, что происходит в мире. Нужно думать наперед», – сказал Кирсонс. Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 тысяч человек. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится до немногим более 1,5 миллиона, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 тысяч жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающий Литву – минус 33,5% и Польшу – минус 31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 810 тысяч до 1 900 тысяч в 2100 году. В свою очередь население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 300 тысяч до 1 100 тысяч к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте свыше 20%. Рост доли теневой экономики служит точным диагнозом того, что мы шли в неверном направлении, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. Теневая экономика в Латвии в 2025 году выросла до 21,8% от ВВП, а зарплаты в конвертах составляют почти половину теневой экономики. Я считаю, это точный диагноз того, что мы шли в неверном направлении, и уверен, что реальная ситуация гораздо более сурова, отметил премьер-министр. По его мнению, проблема в системе, которая заставляет честного предпринимателя чувствовать себя неуслышанным. Теневую экономику нельзя сократить, лишь усиливая контроль. Ее нужно сокращать, делая легальный труд более выгодным, чем нелегальный, считает Кулбергс. По его словам, в Латвии легально трудоустраивать людей по-прежнему слишком дорого, особенно на малых предприятиях, в регионах и при неполной занятости. Напомним, что в понедельник директор Центра устойчивого бизнеса Рижской высшей школы экономики Арнис Саука сообщил, что в прошлом году доля теневой экономики в Латвии выросла на 0,4% пункта по сравнению с предыдущим годом и составила 21,8% от ВВП. «Сотрудничество с США является основой безопасности Латвии и всего Балтийского региона», заявил министр обороны Райвис Мелнис. Как сообщили в Министерстве обороны, во вторник Мелнис и министр внутренних дел Янис Домброва встретились с послом США в Латвии Мелиссой Арджерос, чтобы обсудить сотрудничество Латвии и США в сфере обороны и инициативы по укреплению региональной безопасности. Сотрудничество США – основа безопасности Латвии и всего Балтийского региона. В нынешней геополитической ситуации военное присутствие США в Латвии и совместная работа по укреплению нашего оборонного потенциала, а также восточной границы, служат ясным подтверждением единства союзников, указал Мелнис. Домброва, в свою очередь, отметил, что внутренняя безопасность Латвии является неотъемлемой частью общей безопасности государства. Кроме того, Латвия высоко ценит поддержку США в укреплении способности реагировать на современные вызовы безопасности, в том числе в предотвращении рисков нелегальной миграции, гибридных угроз и трансграничной преступности. Крепкое сотрудничество с США является важной предпосылкой для безопасности как Латвии, так и всей Европы, подчеркнул Домброва. США и Иран договорились о прекращении войны на Ближнем Востоке, в связи с чем сырая нефть заметно подешевела. Специалисты прогнозируют, что цены на топливо продолжат снижаться. Как подчеркнул экономист банка «Цитадела» Карлис Пургейлис, снижение мировых цен на нефть напрямую влияет и на розничную стоимость топлива в Латвии. Сейчас она находится на самом низком уровне за последние 3 месяца. Однако, поскольку стоимость нефти на мировом рынке по-прежнему почти на 30% выше, чем до начала конфликта на Ближнем Востоке, в ближайшие недели цены на топливо, скорее всего, не вернутся к довоенному уровню, считает Пургелис. Экономист банка СЭБ Дайнис Гашпуйтис отметил, что соглашение между США и Ираном, которое планируется подписать в пятницу, вероятнее всего позволит хотя бы частично восстановить движение судов через Ормузский пролив и снизит цены на энергоносители. Однако восстановление работы пролива будет происходить постепенно, даже при условии, что этому не будут препятствовать. Поэтому мы не ожидаем, что в ближайшее время стоимость топлива вновь составит около 1,5 евро за литр, как это было до начала войны с Ираном, пояснил экономист. Темп освоения фондов Европейского Союза в Латвии ускоряется, сообщили представители Министерства финансов на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям. По данным Минфина, за первые 5 месяцев 2026 года прогресс по освоению средств из фондов ЕС превышает показатели за соответствующий период прошлого года. По прогнозам, к концу 2026 года в стадии реализации проектов будет находиться около 90% общего финансирования в размере 4,2 млрд евро с возможностью достичь показателя в 95%. В ночь Лига в Риге будет курсировать дополнительный общественный транспорт, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Рига Сатексме Байба Барташевича Фелдмане. С 22 по 24 июня общественный транспорт будет ходить по расписанию выходного дня, а в перенесенный рабочий день в субботу 27 июня по расписанию рабочего дня. 23 и 24 июня все пассажиры смогут пользоваться общественным транспортом в Риге бесплатно. В свою очередь, в ночь на 24 июня будет организовано несколько дополнительных рейсов. Изменения будут также в графике работы клиентских центров и оплате муниципальных платных автостоянок. Почти половина работников Латвии, 44%, за последний год столкнулись с признаками профессионального выгорания, показал опрос исследовательской компании «Кантор». В общей сложности 64% респондентов признались, что сталкивались с эмоциональными или психологическими трудностями. Чаще всего симптомы выгорания наблюдаются у женщин, молодых специалистов в возрасте от 18 до 24 лет, а также у работников сферы образования, госструктур и крупных компаний. Ключевые признаки выгорания – хроническая усталость, тревожность, раздражительность и нежелание браться за новые задачи. Около трети опрошенных признались, что им трудно сосредоточиться. Они живут с постоянным чувством тревоги или страдают от бессонницы. Каждый четвертый снимает стресс с помощью алкоголя, а каждый пятый – с помощью лекарств. По словам социолога Сигны Конеевой, позитивным сдвигом стало то, что число людей, готовых открыто обсуждать эмоциональное выгорание с работодателем, возросло до 46%. Тем не менее, 41% работников все еще не чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы говорить об этом на работе, отметила Конеева. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Около 41% жителей Латвии признались, что перед очередным днем выплаты на их банковском счете остается не более 100 евро, показал опрос компании Norstat, проведенный по заказу латвийского филиала Бигбанк. В Латвии по-прежнему распространено мнение, что банковские комиссии в основном неизменны, и их следует воспринимать как данность, однако даже небольшие ежемесячные платежи в сумме за год могут составить значительную сумму. Эти деньги могли бы стать хорошей основой для формирования накопления. Указывают эксперты Бигбанк. Ситуацию усугубляет пассивность самих финансовых структур, неохотно делящихся своей прибылью с простыми вкладчиками. Местные банки практически никогда не начисляют проценты на остаток средств, хранящихся на расчетных счетах. Получается, игра в одни ворота, зарплата и накопления граждан бесплатно работают на финансовые институты, пока сами владельцы счетов не видят никакой выгоды от размещения своих кровных. Опрос показал, что 53% жителей Латвии даже не знают, что проценты можно получать и по деньгам на расчетном счете. Поэтому сейчас самое время пересмотреть предложения банков. Только ли они взимают плату или все же позволяют вашим деньгам приносить доход, отмечают специалисты. В ближайшие дни в Латвии существенно потеплеет, однако после Янва дня температура воздуха немного снизится. В четверг воздух местами прогреется до плюс 22 градусов, в пятницу до плюс 24. Ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется, лишь местами возможны кратковременные дожди. Суббота обещает быть преимущественно солнечной и сухой, температура воздуха до плюс 22, плюс 27 градусов. В воскресенье станет еще жарче, при этом во многих районах возможны грозы. В воскресенье в 11:24 наступит летнее солнцестояние. 21 июня станет самым длинным днем года, а самая короткая ночь придется на период с субботы на воскресенье. Ночь ожидается теплой, в основном сухой, температура воздуха не опустится ниже плюс 13 и плюс 18 градусов. Согласно текущим прогнозам 22 июня осадков не ожидается. Будет солнечно, однако температура воздуха окажется на несколько градусов ниже, чем в выходные. После Янова дня прогнозируется дальнейшее понижение температуры, хотя прогнозы погоды пока остаются изменчивыми. Не исключено, что на празднике к территории Латвии приблизится циклон, который принесет облачную дождливую погоду. В то же время сохраняется вероятность, что кратковременные дожди пройдут лишь местами, а температура воздуха во многих районах поднимется выше плюс 20 градусов. За прошедшие сутки для всех торговцев мясом на Рижском центральном рынке найдены торговые места в других павильонах, сообщил после осмотра рынка заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс. Он пояснил, что ночью торговые витрины были перенесены в рыбный павильон. Кроме того, возле мясного павильона размещены 3 трейлера, где также возможна торговля мясом. В свою очередь, со следующего года торговцев мясом планируется переместить в бывший овощной павильон. Предварительно приспособив павильон, его пол, приведя в порядок коммуникации, холодильники и выполнив другие работы. Торговцы мясом сообщили Ратниексу, что кризисная ситуация разрешена успешно, продукция не испортилась. Политик добавил, что вчера ситуация обсуждалась на заседании Коалиционного совета Рижской думы, где все политические силы выразили поддержку реализации планов по развитию рынка. Согласно концепции развития, мясной павильон предполагается передать под культурные и художественные функции. На вопрос Может ли коалиция поддержать требования оппозиции об освобождении от должности руководства управляющей компании Рижского центрального рынка «Ригас» нами? Ратникс ответил, что необходимо оценить способность члена правления, ответственного за рынок, разрешить кризисную ситуацию. В свою очередь, мэр Риги Вейстур Клейнбергс выразил недовольство проделанной работой. Работы, которые проводились на Рижском центральном рынке прошлой ночью, можно было выполнить значительно раньше. Тот факт, что через неделю после объявления о закрытии мясного павильона торговли еще не обеспечено в других местах, означает, что у руководства рынка не было плана «Б». «Считаю это халатностью», — заявил Клейнбергс. Он утверждает, что часть торговцев по-прежнему остается без торговых точек. Поэтому на встрече с советом и исполнительным директором «Рига с нами» Клейнбергс потребует ответа, кто возьмет на себя ответственность за эту ситуацию. Продовольственно-ветеринарная служба Эстонии обнаружила сальмонеллу в лапше быстрого приготовления «Реева», произведенной в Украине. Об этом сообщили в латвийской продовольственно-ветеринарной службе. Эстония внесла уведомление в систему быстрого оповещения Европейского Союза. Сальмонелла обнаружена в лапше со вкусом курицы в упаковках по 60 граммов со сроком годности 17 июня 2027 года, а также в лапше со вкусом говядины в упаковках по 60 граммов со сроком годности 18 апреля 2027 года. Латвийская продовольственно-ветеринарная служба начала проверку в оптовых предприятиях, которые распространяют продукцию этого бренда в Латвии и Эстонии, а также приостановила продажу указанных в сообщении партий товара. Также продовольственно-ветеринарная служба взяла образцы различных видов лапши Реева и отправила на лабораторные исследования. Проанализированных до сих пор образцах сальмонелла не обнаружено. Латвийская продовольственно-ветеринарная служба призывает перед употреблением продукта всегда внимательно ознакомливаться с информацией на маркировке и использовать так, как указал производитель. В случае лапши ее необходимо заливать кипятком. При термической обработке сальмонелла погибает менее чем за минуту. В целях предосторожности продовольственно-ветеринарная служба призывает потребителей, которые приобрели продукты с указанными в эстонском сообщении сроками годности, воздержаться от их употребления. В выходные на Лигу в крупнейших городах Латвии очные медицинские консультации можно будет получить у дежурных врачей, сообщили в Национальной службе здравоохранения. Дежурный врач оказывает те же услуги, что и семейный врач. Актуальный график работы дежурных врачей и список мест приема доступны на сайте Национальной службы здравоохранения www.vmnvd.gov.lv в разделе «Где получить медицинскую помощь». В случае простых заболеваний, например, простуды, боли в горле, невысокой температуры или расстройства пищеварения, а также в случае обострения хронических заболеваний, жители могут связаться со специалистами консультативного телефона семейных врачей по номеру 66 016 001. В праздничные дни телефон будет работать круглосуточно. В случае травм, ожогов, внезапного ухудшения здоровья или других острых ситуаций, помощь можно получить в ближайшем пункте неотложной медицинской помощи или в приемном отделении больницы. Национальная служба здоровья напоминает, что прежде чем самостоятельно отправляться в приемное отделение больницы, необходимо позвонить и обсудить ситуацию, чтобы убедиться, что там оказывают нужную в конкретной ситуации помощь. В службе подчеркивают, что приемное отделение больницы не является альтернативой получению плановых услуг, а решением в острых ситуациях, когда необходима немедленная медицинская помощь. В опасных для жизни случаях, например, при внезапной боли в груди, тяжелой травме или если человек находится без сознания, следует немедленно звонить в службу неотложной медицинской помощи по телефону 113 или по единому номеру экстренного вызова 112. Национальная служба здоровья также напоминает жителям о необходимости своевременно приобрести рецептурные лекарства, проверить запасы домашней аптечки, отмечая праздники вне дома, заранее выяснить, где находится ближайшее медучреждение. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! В общественном питании из-за геополитической ситуации и роста затрат во второй половине года, скорее всего, ожидается рост цен, заявил предприниматель, бывший владелец Ледо Гуннар Скирсонс. По его словам, во второй половине года в отрасли цены вырастут. Однако предприниматели должны уметь взять на себя часть убытка в тот момент, когда государство переживает трудности. Не все так поступают. Большинство в первую очередь думает о своем бизнесе и прибыли. И в определенной степени это нормально, признал Кирсонс. Проблема начинается в тот момент, когда и политики, и предприниматели думают только о себе. Поэтому те, кто создает рабочие места, не должны ориентироваться исключительно на прибыль. прибыль, а должны думать и о благе государства. Кирсон считает, что на государственном уровне предприятиям пищевой отрасли необходимо думать и о безопасности. В том числе в заведениях общественного питания следует предусматривать подвалы и убежища, чтобы люди могли укрыться в случае инцидентов с дронами. Это правильный подход. Мы видим, что происходит в мире. Нужно думать наперед, сказал Кирсонс. Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 500 человек. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится до немногим более 1,5 миллиона, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 000 жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающий Литву – -33,5% и Польшу – -31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 810 000 до 1 900 000 в 2100 году. В свою очередь, население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 300 000 до 1 100 000 к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте свыше 20%. Рост доли теневой экономики служит точным диагнозом того, что мы шли в неверном направлении, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. Теневая экономика в Латвии в 2025 году выросла до 21,8% от ВВП, а зарплаты в конвертах составляют почти 1/2 теневой экономики. Я считаю, это точный диагноз того, что мы шли в неверном направлении, и уверен, что реальная ситуация гораздо более сурова, отметил премьер-министр. По его мнению, проблема в системе, которая заставляет честного предпринимателя чувствовать себя неуслышанным. Теневую экономику нельзя сократить, лишь усиливая контроль. Ее нужно сокращать, делая легальный труд более выгодным, чем нелегальный, считает Кулбергс. По его словам, в Латвии легально трудоустраивать людей по-прежнему слишком дорого, особенно на малых предприятиях, в регионах и при неполной занятости. Напомним, что в понедельник директор Центра устойчивого бизнеса Рижской высшей школы экономики Арнис Саука сообщил, что в прошлом году доля теневой экономики в Латвии выросла на 0,4% пункта по сравнению с предыдущим годом и составила 21,8% от ВВП. Сотрудничество с США является основой безопасности Латвии и всего Балтийского региона, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Как сообщили в Министерстве обороны, во вторник Мелнис и министр внутренних дел Янис Домброва встретились с послом США в Латвии Мелиссой Арджерос, чтобы обсудить сотрудничество Латвии и США в сфере обороны и инициативы по укреплению региональной безопасности. Сотрудничество США – основа безопасности Латвии и всего Балтийского региона. В нынешней геополитической ситуации военное присутствие США в Латвии и совместная работа по укреплению нашего оборонного потенциала, а также восточной границы, служат ясным подтверждением единства союзников, указал Мелнис. Домброва, в свою очередь, отметил, что внутренняя безопасность Латвии является неотъемлемой частью общей безопасности государства. Кроме того, Латвия высоко ценит поддержку США в укреплении способности реагировать на современные вызовы безопасности, в том числе в предотвращении рисков нелегальной миграции, гибридных угроз и трансграничной преступности. Крепкое сотрудничество с США является важной предпосылкой для безопасности как Латвии, так и всей Европы, подчеркнул Домброва. США и Иран договорились о прекращении войны на Ближнем Востоке, в связи с чем сырая нефть заметно подешевела. Специалисты прогнозируют, что цены на топливо продолжат снижаться. Как подчеркнул экономист банка Цитаделла Карлис Пургейлис, снижение мировых цен на нефть напрямую влияет и на розничную стоимость топлива в Латвии. Сейчас она находится на самом низком уровне за последние 3 месяца. Однако, поскольку стоимость нефти на мировом рынке по-прежнему почти на 30% выше, чем до начала конфликта на Ближнем Востоке, в ближайшие недели цены на топливо, скорее всего, не вернутся к довоенному уровню, считает Пургелис. Экономист банка СЭБ Дайнис Гашпуитис отметил, что соглашение между США и Ираном, которое планируется подписать в пятницу, вероятнее всего позволит хотя бы частично восстановить движение судов через Ормузский пролив и снизить цены на энергоносители. Однако восстановление работы пролива будет происходить постепенно, даже при условии, что этому не будут препятствовать. Поэтому мы не ожидаем, что в ближайшее время стоимость топлива вновь составит около 1,5 евро за литр, как это было до начала войны с Ираном, пояснил экономист. Темп освоения фондов Европейского Союза в Латвии ускоряется, сообщили представители Министерства финансов на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям. По данным Минфина, за первые 5 месяцев 2026 года прогресс по освоению средств из фондов ЕС превышает показатели за соответствующий период прошлого года. По прогнозам, к концу 2026 года в стадии реализации проектов будет находиться около 90% общего финансирования в размере 4 миллиардов. 200 миллионов евро с возможностью достичь показателя в 95%. В ночь Лига в Риге будет курсировать дополнительный общественный транспорт, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Рига Сатексме Байба Барташевича Фелдмана. С 22 по 24 июня общественный транспорт будет ходить по расписанию выходного дня, а в перенесенный рабочий день в субботу 27 июня по расписанию рабочего дня. 23 и 24 июня все пассажиры смогут пользоваться общественным транспортом в Риге бесплатно. В свою очередь, в ночь на 24 июня будет организовано несколько дополнительных рейсов. Изменения будут также в графике работы клиентских центров и оплате муниципальных платных автостоянок. Почти половина работников Латвии, 44%, за последний год столкнулись с признаками профессионального выгорания, показал опрос исследовательской компании «Кантер». В общей сложности 64% респондентов признались, что сталкивались с эмоциональными или психологическими трудностями. Чаще всего симптомы выгорания наблюдаются у женщин, молодых специалистов в возрасте от 18 до 24 лет, а также у работников сферы образования, госструктур и крупных компаний. Ключевые признаки выгорания – хроническая усталость, тревожность, раздражительность и нежелание браться за новые задачи. Около трети опрошенных признались, что им трудно сосредоточиться. Они живут с постоянным чувством тревоги или страдают от бессонницы. Каждый четвертый снимает стресс с помощью алкоголя, а каждый пятый – с помощью лекарств. По словам социолога Сигны Конеевой, позитивным сдвигом стало то, что число людей, готовых открыто обсуждать эмоциональное выгорание с работодателем, возросло до 46%. Тем не менее, 41% работников все еще не чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы говорить об этом на работе, отметила Конеева. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Средний уровень знаний латвийских школьников с 3 по 6 класс по математике и природоведению заметно снижается, тогда как показатели по навыкам работы с текстом улучшаются. Об этом свидетельствуют опубликованные Министерством образования и науки данные мониторинговых работ, проведенных этой весной. Задания были составлены Государственным агентством развития образования таким образом, чтобы каждый ученик, как обладающий лишь базовыми знаниями и навыками, так и более подготовленный, мог продемонстрировать свои знания. При этом в них были включены и задания повышенной сложности. Руководитель проекта «Поддержка развития качества образования» Инесса Вилциня отметила, что очень высоких средних результатов изначально не ожидалось, ориентировались на то, что школьники в среднем наберут 50% от максимальной суммы баллов. Однако в большинстве случаев ни ученикам третьих, ни ученикам шестых классов достичь этого показателя не удалось. Лучше всего третьеклассники справились с математикой, набрав в среднем 56%. По навыкам работы с текстом и природоведению результаты составили, соответственно, 47 и 49%. У шестиклассников лучшие показатели оказались по пониманию текста, в среднем 58%. Однако по математике и природоведению результаты оказались значительно ниже ожиданий, 38 и 35% соответственно. Наиболее сложная ситуация наблюдается именно по математике. Разница в результатах между третьеклассниками и шестиклассниками достигает почти 20%, что может говорить о том, что именно на этом этапе обучения школьники начинают испытывать серьезные трудности. Министерство образования и Государственное агентство развития образования продолжают анализировать данные мониторинга, учитывая социально-экономические факторы, размер классов и школ, а также местонахождение учебного заведения в городе или сельской местности. Особое внимание будет уделено предметам, по которым результаты оказались низкими. Анализ продлится около 2 месяцев, однако публиковать результаты учащихся каждой школы не планируется. Уже сейчас известно, что результаты девочек и мальчиков по навыкам работы с текстом различаются почти на 10%. У девочек они заметно лучше. Аналогичная тенденция наблюдается и по природоведению, тогда как по математике заметной разницы нет. Мониторинговые работы в 3-х и 6-х классах пройдут и в следующем году. Этой весной мониторинговые работы прошли и в других классах, но только в бывших школах национальных меньшинств. Их цель – оценить, как проходит переход на обучение на латышском языке. Директор департамента координации политики Министерства образования Лаура Трейманне подчеркнула, это очень важный шаг в более широком контексте с точки зрения безопасности и устойчивости Латвии. Поэтому мы очень серьезно будем оценивать эти результаты и смотреть, что необходимо улучшить при внедрении этой реформы. Данные по этому мониторингу будут опубликованы в конце лета, однако министерству они уже известны, и результаты по имеющимся сведениям достаточно хорошие. Руководство Рижской думы планирует в среду 17 июня в 9:30 ознакомить СМИ с ситуацией в мясном павильоне Рижского центрального рынка. В рамках мероприятия мэр Риги Вейс Торкленбергс, вице-мэр Эдвард Ратниекс, глава комитета городского имущества Дайнис Лоцис, исполнительный директор Янис Ланге, а также правление и совет Ригас Нами осмотрят рынок. Цель мероприятия – обеспечить, чтобы руководство предприятия прямо на месте разъяснило торговцам ситуацию и ознакомило их с немедленными решениями и планами переезда. Этим летом стадо северных оленей Рижского зоопарка пополнилось 2 детенышами – мальчиком Исмо и девочкой Луми. В зоопарке поясняют, что посетителям не стоит беспокоиться, если северные олени визуально кажутся похудевшими или у них как будто видны ребра. Такое впечатление создает окрас шерсти животных, однако детеныши абсолютно здоровы. За последние месяцы число животных в Рижском зоопарке увеличилось. К ним присоединились не только 2 олененка, но и 4 капибары, 2 верблюжонка и детеныш Викунье. Празднование 825-летия Риги начнется 1 августа и продлится до конца месяца. Основные мероприятия будут проходить по выходным дням. Торжества откроются презентацией нового мурала на улице Эдуарда Смильга, 46, а также праздником Левобережья в Парке Победы. Гостей ждут творческие мастерские, спортивные мероприятия, выступления молодых музыкантов и путешествия по гастрономическим зонам. Вечером состоится концерт Аи Андреевой, Густава и оркестра Рига. 7 и 8 августа что на Домской площади покажут спектакль Латвийского национального театра «Мятежная Рига». 8 августа в парке Гризинкалнс состоится праздник «Правобережья». 14 августа на Ратушной площади пройдет концерт электронной музыки с участием латвийских и зарубежных исполнителей. Главные праздничные мероприятия запланированы на 15 августа. Они развернутся на набережной 11 ноября в Старой Риге, Верманском саду, Парке Победы, Эспланаде у Рижского дома конгрессов и других местах города. На набережной 11 ноября состоится концертная программа «Открой Ригу», код 825. По окончании на Даугавы покажут лазерное, водное и видеошоу, а праздничную программу продолжат диджеи. Старая Рига в этот день превратится в живое европейское культурное пространство, где встретятся две древние традиции Старой Европы – уличная музыка и пантомима. Подобный симбиоз культурных событий редко встречается в современной Европе, а Рига, как древний ганзейский город, является особенно подходящим местом для сохранения и развития этих традиций, отмечают в Рижской думе. На Домской площади будет работать ярмарка ремесленников. Верманский сад станет площадкой для международного культурного праздника с участием представителей зарубежных посольств, городов-побратимов и латвийских городов. Парк Победы примет фестиваль уличного искусства с участием артистов из Великобритании, Швеции, Бельгии, Испании, Эстонии, Венгрии. В сквере Латвийской национальной оперы 14 и 15 августа будет работать праздничный ресторан. Любителей спорта ждут традиционный круглосуточный баскетбольный турнир «Матч берегов» и рижский футбольный фестиваль. Оба мероприятия пройдут 15-16 августа. Одним из самых зрелищных событий станет шоу Red Bull Show Run, в рамках которого жители и гости столицы впервые смогут увидеть болид Формулы-1 Red Bull. В шоу примет участие латвийский гонщик Мартинш Сескс. В течение всего августа в разных районах города будут проходить концерты под открытым небом, а 22 августа завершится фестиваль уличного искусства Rau Baltics 2026. Завершающее мероприятие состоится 29 августа. В этот день откроется Центр традиционной культуры и ремесел. У Рижского пассажирского порта пройдет международный фестиваль воздушных змеев, а на пляже в Акарбуле состоится Ночь древних огней. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! В общественном питании из-за геополитической ситуации и роста затрат во второй половине года, скорее всего, ожидается рост цен, заявил предприниматель, бывший владелец Лидо Гуннар Скирсонс. По его словам, во второй половине года в отрасли цены вырастут. Однако предприниматели должны уметь взять на себя часть убытка в тот момент, когда государство переживает трудности. Не все так поступают. Большинство в первую очередь думает о своем бизнесе и прибыли. И в определенной степени это нормально, признал Кирсонс. Проблема начинается в тот момент, когда и политики, и предприниматели думают только о себе. Поэтому те, кто создает рабочие места, не должны ориентироваться исключительно на прибыль, а должны думать и о благе государства. Кирсон считает, что на государственном уровне предприятиям пищевой отрасли необходимо думать и о безопасности. В том числе в заведениях общественного питания следует предусматривать подвалы и убежища, чтобы люди могли укрыться в случае инцидентов с дронами. Это правильный подход. Мы видим, что происходит в мире. Нужно думать наперед, сказал Кирсонс. Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 500 человек. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится до немногим более 1,5 миллиона, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 000 жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающий Литву – минус 33,5% и Польшу – минус 31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 810 000 до 1 900 000 в 2100 году. В свою очередь, население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 300 000 до 1 100 000 к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте свыше 20%. Рост доли теневой экономики служит точным диагнозом того, что мы шли в неверном направлении, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. Теневая экономика в Латвии в 2025 году выросла до 21,8% от ВВП, а зарплаты в конвертах составляют почти половину теневой экономики. Я считаю, это точный диагноз того, что мы шли в неверном направлении, и уверен, что реальная ситуация гораздо более сурова, отметил премьер-министр. По его мнению, проблема в системе, которая заставляет честного предпринимателя чувствовать себя неуслышанным. Теневую экономику нельзя сократить, лишь усиливая контроль. Ее нужно сокращать, делая легальный труд более выгодным, чем нелегальный, считает Кулбергс. По его словам, в Латвии легально трудоустраивать людей по-прежнему слишком дорого, особенно на малых предприятиях, в регионах и при неполной занятости. Напомним, что в понедельник директор Центра устойчивого бизнеса Рижской высшей школы экономики Арнис Саука сообщил, что в прошлом году доля теневой экономики в Латвии выросла на 0,4% пункта по сравнению с предыдущим годом и составила 21,8% от ВВП. Сотрудничество с США является основой безопасности Латвии и всего Балтийского региона, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Как сообщили в Министерстве обороны, во вторник Мелнис и министр внутренних дел Янис Домброва встретились с послом США в Латвии Мелиссой Арджерос, чтобы обсудить сотрудничество Латвии и США в сфере обороны и инициативы по укреплению региональной безопасности. Сотрудничество США – основа безопасности Латвии и всего Балтийского региона. В нынешней геополитической ситуации военное присутствие США в Латвии и совместная работа по укреплению нашего оборонного потенциала, а также восточной границы, служат ясным подтверждением единства союзников, указал Мелнис. Домброва, в свою очередь, отметил, что внутренняя безопасность Латвии является неотъемлемой частью общей безопасности государства. Кроме того, Латвия высоко ценит поддержку США в укреплении способности реагировать на современные вызовы безопасности, в том числе в предотвращении рисков нелегальной миграции, гибридных угроз и трансграничной преступности. Крепкое сотрудничество с США является важной предпосылкой для безопасности как Латвии, так и всей Европы, подчеркнул Домброва. США и Иран договорились о прекращении войны на Ближнем Востоке, в связи с чем сырая нефть заметно подешевела. Специалисты прогнозируют, что цены на топливо продолжат снижаться. Как подчеркнул экономист банка Цитаделла Карлис Пургейлис, снижение мировых цен на нефть напрямую влияет и на розничную стоимость топлива в Латвии. Сейчас она находится на самом низком уровне за последние 3 месяца. Однако, поскольку стоимость нефти на мировом рынке по-прежнему почти на 30% выше, чем до начала конфликта на Ближнем Востоке, в ближайшие недели цены на топливо, скорее всего, не вернутся к довоенному уровню, считает Пургелис. Экономист банка СЭБ Дайнис Гашпуйтис отметил, что соглашение между США и Ираном, которое планируется подписать в пятницу, вероятнее всего позволит хотя бы частично восстановить движение судов через Ормузский пролив и снизит цены на энергоносители. Однако восстановление работы пролива будет происходить постепенно, даже при условии, что этому не будут препятствовать. Поэтому мы не ожидаем, что в ближайшее время стоимость топлива вновь составит около 1,5 евро за литр, как это было до начала войны с Ираном, пояснил экономист. Темп освоения фондов Европейского Союза в Латвии ускоряется, сообщили представители Министерства финансов на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям. По данным Минфина, за первые 5 месяцев 2026 года прогресс по освоению средств из фондов ЕС превышает показатели за соответствующий период прошлого года. По прогнозам, к концу 2026 года в стадии реализации проектов будет находиться около 90% общего финансирования в размере 4,2 млрд евро с возможностью достичь показателя в 95%. В ночь Лига в Риге будет курсировать дополнительный общественный транспорт, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Рига Сатексме Байба Барташевича Фелдмане. С 22 по 24 июня общественный транспорт будет ходить по расписанию выходного дня, а в перенесенный рабочий день в субботу 27 июня по расписанию рабочего дня. 23 и 24 июня все пассажиры смогут пользоваться общественным транспортом в Риге бесплатно. В свою очередь, в ночь на 24 июня будет организовано несколько дополнительных рейсов. Изменения будут также в графике работы клиентских центров и оплате муниципальных платных автостоянок. Почти половина работников Латвии, 44%, за последний год столкнулись с признаками профессионального выгорания, показал опрос исследовательской компании «Кантор». В общей сложности 64% респондентов признались, что сталкивались с эмоциональными или психологическими трудностями. Чаще всего симптомы выгорания наблюдаются у женщин, молодых специалистов в возрасте от 18 до 24 лет, а также у работников сферы образования, госструктур и крупных компаний. Ключевые признаки выгорания – хроническая усталость, тревожность, раздражительность и нежелание браться за новые задачи. Около трети опрошенных признались, что им трудно сосредоточиться. Они живут с постоянным чувством тревоги или страдают от бессонницы. Каждый четвертый снимает стресс с помощью алкоголя, а каждый пятый – с помощью лекарств. По словам социолога Сигны Конеевой, позитивным сдвигом стало то, что число людей, готовых открыто обсуждать эмоциональное выгорание с работодателем, возросло до 46%. Тем не менее, 41% работников все еще не чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы говорить об этом на работе, отметила Конеева. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Около 41% жителей Латвии признались, что перед очередным днем выплаты на их банковском счете остается не более 100 евро, показал опрос компании Norstat, проведенный по заказу латвийского филиала Бигбанк. В Латвии по-прежнему распространено мнение, что банковские комиссии в основном неизменны, и их следует воспринимать как данность, однако даже небольшие ежемесячные платежи в сумме за год могут составить значительную сумму. Эти деньги могли бы стать хорошей основой для формирования накопления. Указывают эксперты Бигбанк. Ситуацию усугубляет пассивность самих финансовых структур, неохотно делящихся своей прибылью с простыми вкладчиками. Местные банки практически никогда не начисляют проценты на остаток средств, хранящихся на расчетных счетах. Получается, игра в одни ворота. Зарплата и накопления граждан бесплатно работают на финансовые институты, пока сами владельцы счетов не видят никакой выгоды от размещения своих кровных. Опрос показал, что 53% жителей Латвии даже не знают, что проценты можно получать и по деньгам на расчетном счете. Поэтому сейчас самое время пересмотреть предложения банков. Только ли они взимают плату или все же позволяют вашим деньгам приносить доход, отмечают специалисты. В ближайшие дни в Латвии существенно потеплеет, однако после Янва дня температура воздуха немного снизится. В четверг воздух местами прогреется до плюс 22 градусов, в пятницу до плюс 24. Ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется, лишь местами возможны кратковременные дожди. Суббота обещает быть преимущественно солнечной и сухой, температура воздуха до плюс 22, плюс 27 градусов. В воскресенье станет еще жарче, при этом во многих районах возможны грозы. В воскресенье в 11:24 наступит летнее солнцестояние. 21 июня станет самым длинным днем года, а самая короткая ночь придется на период с субботы на воскресенье. Ночь ожидается теплой, в основном сухой, температура воздуха не опустится ниже плюс 13 и плюс 18 градусов. Согласно текущим прогнозам 22 июня осадков не ожидается. Будет солнечно, однако температура воздуха окажется на несколько градусов ниже, чем в выходные. После Янова дня прогнозируется дальнейшее понижение температуры, хотя прогнозы погоды пока остаются изменчивыми. Не исключено, что на празднике к территории Латвии приблизится циклон, который принесет облачную дождливую погоду. В то же время сохраняется вероятность, что кратковременные дожди пройдут лишь местами, а температура воздуха во многих районах поднимется выше плюс 20 градусов. За прошедшие сутки для всех торговцев мясом на Рижском центральном рынке найдены торговые места в других павильонах, сообщил после осмотра рынка заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс. Он пояснил, что ночью торговые витрины были перенесены в рыбный павильон. Кроме того, возле мясного павильона размещены 3 трейлера, где также возможна торговля мясом. В свою очередь, со следующего года торговцев мясом планируется переместить в бывший овощной павильон. Предварительно приспособив павильон его пол, приведя в порядок коммуникации, холодильники и выполнив другие работы. Торговцы мясом сообщили Ратниексу, что кризисная ситуация разрешена успешно, продукция не испортилась. Политик добавил, что вчера ситуация обсуждалась на заседании Коалиционного совета Рижской думы, где все политические силы выразили поддержку реализации планов по развитию рынка. Согласно концепции развития, мясной павильон предполагается передать под культурные и художественные функции. На вопрос, Может ли коалиция поддержать требования оппозиции об освобождении от должности руководства управляющей компании Рижского центрального рынка «Ригас» нами? Ратникс ответил, что необходимо оценить способность члена правления, ответственного за рынок, разрешить кризисную ситуацию. В свою очередь, мэр Риги Вейстур Клейнбергс выразил недовольство проделанной работой. Работы, которые проводились на Рижском центральном рынке прошлой ночью, можно было выполнить значительно раньше. Тот факт, что через неделю после объявления о закрытии мясного павильона торговля еще не обеспечена в других местах, означает, что у руководства рынка не было плана «Б». «Считаю это халатностью», — заявил Клейнбергс. Он утверждает, что часть торговцев по-прежнему остается без торговых точек. Поэтому на встрече с советом и исполнительным директором «Рига с нами» Клейнбергс потребует ответа, кто возьмет на себя ответственность за эту ситуацию. Продовольственно-ветеринарная служба Эстонии обнаружила сальмонеллу в лапше быстрого приготовления «Реева», произведенной в Украине. Об этом сообщили в латвийской продовольственно-ветеринарной службе. Эстония внесла уведомление в систему быстрого оповещения Европейского союза. Сальмонелла обнаружена в лапше со вкусом курицы в упаковках по 60 граммов со сроком годности 17 июня 2027 года, а также в лапше со вкусом говядины в упаковках по 60 граммов со сроком годности 18 апреля 2027 года. Латвийская продовольственно-ветеринарная служба начала проверку в оптовых предприятиях, которые распространяют продукцию этого бренда в Латвии и Эстонии, а также приостановила продажу указанных в сообщении партий товара. Также продовольственно-ветеринарная служба взяла образцы различных видов лапши Реева и отправила на лабораторные исследования. Проанализированных до сих пор образцах сальмонелла не обнаружено. Латвийская продовольственно-ветеринарная служба призывает перед употреблением продукта всегда внимательно ознакомливаться с информацией на маркировке и использовать так, как указал производитель. В случае лапши ее необходимо заливать кипятком. При термической обработке сальмонелла погибает менее чем за минуту. В целях предосторожности продовольственно-ветеринарная служба призывает потребителей, которые приобрели продукты с указанными в эстонском сообщении сроками годности, воздержаться от их употребления. В выходные на Лигу в крупнейших городах Латвии очные медицинские консультации можно будет получить у дежурных врачей, сообщили в Национальной службе здравоохранения. Дежурный врач оказывает те же услуги, что и семейный врач. Актуальный график работы дежурных врачей и список мест приема доступны на сайте Национальной службы здравоохранения www.vmnvd.gov.lv в разделе «Где получить медицинскую помощь». В случае простых заболеваний, например, простуды, боли в горле, невысокой температуры или расстройства пищеварения, а также в случае обострения хронических заболеваний, жители могут связаться со специалистами консультативного телефона семейных врачей по номеру 66 016 001. В праздничные дни телефон будет работать круглосуточно. В случае травм, ожогов, внезапного ухудшения здоровья или других острых ситуаций, помощь можно получить в ближайшем пункте неотложной медицинской помощи или в приемном отделении больницы. Национальная служба здоровья напоминает, что прежде чем самостоятельно отправляться в приемное отделение больницы, необходимо позвонить и обсудить ситуацию, чтобы убедиться, что там оказывают нужную в конкретной ситуации помощь. В службе подчеркивают, что приемное отделение больницы не является альтернативой получению плановых услуг, а решением в острых ситуациях, когда необходима немедленная медицинская помощь. В опасных для жизни случаях, например, при внезапной боли в груди, тяжелой травме или если человек находится без сознания, следует немедленно звонить в службу неотложной медицинской помощи по телефону 113 или по единому номеру экстренного вызова 112. Национальная служба здоровья также напоминает жителям о необходимости своевременно приобрести рецептурные лекарства, проверить запасы домашней аптечки и, отмечая праздники вне дома, заранее выяснить, где находится ближайшее медучреждение. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! В общественном питании из-за геополитической ситуации и роста затрат во второй половине года, скорее всего, ожидается рост цен, заявил предприниматель, бывший владелец Ледо Гуннар Скирсенс. По его словам, во второй половине года в отрасли цены вырастут. Однако предприниматели должны уметь взять на себя часть убытка в тот момент, когда государство переживает трудности. Не все так поступают. Большинство в первую очередь думает о своем бизнесе и прибыли. И в определенной степени это нормально, признал Кирсенс. Проблема начинается в тот момент, когда и политики, и предприниматели думают только о себе. Поэтому те, кто создает рабочие места, не должны ориентироваться исключительно на прибыль. прибыль, а должны думать и о благе государства. Кирсон считает, что на государственном уровне предприятиям пищевой отрасли необходимо думать и о безопасности. В том числе в заведениях общественного питания следует предусматривать подвалы и убежища, чтобы люди могли укрыться в случае инцидентов с дронами. Это правильный подход. Мы видим, что происходит в мире. Нужно думать наперед, сказал Кирсонс. Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 500 человек. Согласно прогнозам к 2050 году, она сократится до немногим более 1,5 миллиона, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 000 жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающий Литву – -33,5% и Польшу – -31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 810 000 до 1 900 000 в 2100 году. В свою очередь, население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 300 000 до 1 100 000 к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте – свыше 20%. Рост доли теневой экономики служит точным диагнозом того, что мы шли в неверном направлении, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. Теневая экономика в Латвии в 2025 году выросла до 21,8% от ВВП, а зарплаты в конвертах составляют почти 1/2 теневой экономики. Я считаю, это точный диагноз того, что мы шли в неверном направлении, и уверен, что реальная ситуация гораздо более сурова, отметил премьер-министр. По его мнению, проблема в системе, которая заставляет честного предпринимателя чувствовать себя неуслышанным. Теневую экономику нельзя сократить, лишь усиливая контроль. Ее нужно сокращать, делая легальный труд более выгодным, чем нелегальный, считает Кулбергс. По его словам, в Латвии легально трудоустраивать людей по-прежнему слишком дорого, особенно на малых предприятиях, в регионах и при неполной занятости. Напомним, что в понедельник директор Центра устойчивого бизнеса Рижской высшей школы экономики Арнис Саука сообщил, что в прошлом году доля теневой экономики в Латвии выросла на 0,4% пункта по сравнению с предыдущим годом и составила 21,8% от ВВП. Сотрудничество с США является основой безопасности Латвии и всего Балтийского региона, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Как сообщили в Министерстве обороны, во вторник Мелнис и министр внутренних дел Янис Домброва встретились с послом США в Латвии Мелиссой Арджерос, чтобы обсудить сотрудничество Латвии и США в сфере обороны и инициативы по укреплению региональной безопасности. Сотрудничество США – основа безопасности Латвии и всего Балтийского региона. В нынешней геополитической ситуации военное присутствие США в Латвии и совместная работа по укреплению нашего оборонного потенциала, а также восточной границы, служат ясным подтверждением единства союзников, указал Мелнис. Домброва, в свою очередь, отметил, что внутренняя безопасность Латвии является неотъемлемой частью общей безопасности государства. Кроме того, Латвия высоко ценит поддержку США в укреплении способности реагировать на современные вызовы безопасности, в том числе в предотвращении рисков нелегальной миграции, гибридных угроз и трансграничной преступности. Крепкое сотрудничество с США является важной предпосылкой для безопасности как Латвии, так и всей Европы, подчеркнул Домброва. США и Иран договорились о прекращении войны на Ближнем Востоке, в связи с чем сырая нефть заметно подешевела. Специалисты прогнозируют, что цены на топливо продолжат снижаться. Как подчеркнул экономист банка Цитаделла Карлис Пургейлис, снижение мировых цен на нефть напрямую влияет и на розничную стоимость топлива в Латвии. Сейчас она находится на самом низком уровне за последние 3 месяца. Однако, поскольку стоимость нефти на мировом рынке по-прежнему почти на 30% выше, чем до начала конфликта на Ближнем Востоке, в ближайшие недели цены на топливо, скорее всего, не вернутся к довоенному уровню, считает Пургелис. Экономист банка СЭБ Дайнис Гашпуитис отметил, что соглашение между США и Ираном, которое планируется подписать в пятницу, вероятнее всего позволит хотя бы частично восстановить движение судов через Ормузский пролив и снизит цены на энергоносители. Однако восстановление работы пролива будет происходить постепенно, даже при условии, что этому не будут препятствовать. Поэтому мы не ожидаем, что в ближайшее время стоимость топлива вновь составит около 1,5 евро за литр, как это было до начала войны с Ираном, пояснил экономист. Темп освоения фондов Европейского Союза в Латвии ускоряется, сообщили представители Министерства финансов на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям. По данным Минфина, за первые 5 месяцев 2026 года прогресс по освоению средств из фондов ЕС превышает показатели за соответствующий период прошлого года. По прогнозам, к концу 2026 года в стадии реализации проектов будет находиться около 90% общего финансирования в размере 4 200 000 000 евро с возможностью достичь показателя в 95%. В ночь Лига в Риге будет курсировать дополнительный общественный транспорт, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Рига Сатексме Байба Барташевича Фелдмане. С 22 по 24 июня общественный транспорт будет ходить по расписанию выходного дня, а в перенесенный рабочий день в субботу 27 июня по расписанию рабочего дня. 23 и 24 июня все пассажиры смогут пользоваться общественным транспортом в Риге бесплатно. В свою очередь, в ночь на 24 июня будет организовано несколько дополнительных рейсов. Изменения будут также в графике работы клиентских центров и оплате муниципальных платных автостоянок. Почти половина работников Латвии, 44%, за последний год столкнулись с признаками профессионального выгорания, показал опрос исследовательской компании «Кантор». В общей сложности 64% респондентов признались, что сталкивались с эмоциональными или психологическими трудностями. Чаще всего симптомы выгорания наблюдаются у женщин, молодых специалистов в возрасте от 18 до 24 лет, а также у работников сферы образования, госструктур и крупных компаний. Ключевые признаки выгорания – хроническая усталость, тревожность, раздражительность и нежелание браться за новые задачи. Около трети опрошенных признались, что им трудно сосредоточиться. Они живут с постоянным чувством тревоги или страдают от бессонницы. Каждый четвертый снимает стресс с помощью алкоголя, а каждый пятый – с помощью лекарств. По словам социолога Сигны Конеевой, позитивным сдвигом стало то, что число людей, готовых открыто обсуждать эмоциональное выгорание с работодателем, возросло до 46%. Тем не менее, 41% работников все еще не чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы говорить об этом на работе, отметила Конеева. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Радио «Мелодия». Рига. 93,9 FM.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Для укрепления служб внутренних дел необходимы дополнительные человеческие ресурсы. Далее об этом и других событиях более подробно. Для укрепления потенциала служб внутренних дел необходимы дополнительные человеческие ресурсы, а также развитие инфраструктуры и внедрение технологических решений, подчеркнул президент Эдгар Ринкевич во время встречи в Рижском замке с министром внутренних дел Янисом Домбравой. В ходе встречи обсуждались приоритеты работы министра в области внутренней безопасности государства. Как указал президент, важно, чтобы общество доверяло службам внутренних дел, которые первыми реагируют в различных кризисных ситуациях. И пожарные спасатели, и полицейские, и пограничники своей профессиональной работой и самоотверженностью ежедневно укрепляют безопасность государства, отметил Ринкевич. Также в ходе встречи обсуждались совершенствование системы гражданской обороны, в том числе строительство убежищ, модернизация и расширение сети сирен тревоги, особенно в восточных приграничных краях, алгоритмы оповещения по сотовой сети, технологические усовершенствования сайта и приложения 112.lv. Президент призвал министра внутренних дел активно сотрудничать с руководителями самоуправления для формирования единого понимания задач комиссий по гражданской обороне и ответственности самоуправлений. Также Ринкевич призвал министерство к тесному диалогу с владельцами критической инфраструктуры при планировании мер безопасности. Латвийский железнодорожный перевозчик «Виви» сообщил об изменениях в расписании поездов на период праздников Лиго и Янова дня. Корректировки затронут как электропоезда, так и дизельные маршруты, чтобы жителям было удобнее выезжать из Риги на длинные выходные и возвращаться обратно перед началом рабочей недели. С 22 по 24 июня все электропоезда будут курсировать по праздничному графику на 4 основных линиях. Изменения коснутся и дизельных поездов. На маршруте Рига-Лиепая 21 июня будет действовать субботнее расписание, а 24 июня – воскресное. На направлениях Сейгулда-Валмиера-Валга с 21 по 23 июня поезда будут ходить по субботнему графику, а 24 июня – по воскресному. На маршрутах Мадана и Гулбене 22 и 23 июня вводится субботнее расписание, 24 июня – воскресное. Компании предупреждают, что на отдельных направлениях изменения сохранятся также в период с 25 по 28 июня. Для ожидаемого наплыва пассажиров «Виви» увеличивается вместимость поездов на самых востребованных маршрутах. В связи с праздничными выходными пассажирам рекомендуется заранее проверить актуальное расписание на сайте и в мобильном приложении, особенно если поездка запланирована на период с 21 по 28 июня. Это поможет избежать неприятных сюрпризов и спокойно добраться к месту празднования Лиго или вернуться домой после праздников. Сегодня в Латвии, начиная с запада, облачность увеличится, но значительных осадков не ожидается. В Курзаме небо затянет облаками, ветер западный умеренный, температура воздуха от плюс 16 градусов на западном побережье Курзаме до 22 градусов тепла в центральной и восточной частях страны. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро! В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека, мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. Ну что, 18 июня, четверг, лето в полной силе, неделя уже почти на финише. Впереди замечательные долгие лиговские выходные, ну и день у нас сегодня богатый. Богатый на события, потому что тут битвы, суфражистки, первое страхование жизни и один из самых известных людей на планете, которому сегодня исполняется 84.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Давайте начнем с исторических событий. 18 июня 1915 года в Бельгии у небольшого местечка Ватерлоо закончилась целая эпоха. Наполеон Бонапарт, бежавший с острова Эльба, вернувший себе французский трон всего на 100 дней, встретил объединенные силы Веллингтона и Блюхера. Сражение длилось весь день. Наполеон рассчитывал, что маршал Груши задержит прусские войска, но Груши медлил, и французская армия была разгромлена. Через 4 дня Наполеон отрекся от престола во второй и в последний раз. Впереди был остров Святой Елены, где он и умер 6 лет спустя. С тех пор Ватерлоо означает одно – окончательное поражение. 1583 год – дата, которую почти никто не отмечает, хотя она касается почти каждого из нас. В Лондоне некий Ричард Мартин оформил страховой полис на жизнь Уильяма Гибсона на сумму 383 фунта стерлингов. Это первое известное в истории страхование жизни. Сегодня мировая страховая отрасль ворочает триллионами, а началось все с одной бумаги, составленной двумя лондонцами елизаветинской эпохи. 18 июня 1873 года американский суд вынес приговор, который сегодня выглядел бы абсурдом. Тогда же он казался само собой разумеющимся. Суфражистку Сьюзен Энтони оштрафовали на $100 за то, что годом ранее она пришла на президентские выборы и попыталась проголосовать. Женщина посмела. Судья не позволил ей выступить в свое оправдание, она выслушала приговор, а штраф так и не заплатила. До избирательного права для женщин в США оставалось еще 47 лет. Сьюзен Энтони до этого времени не дожила, но именно ее портрет потом поместили на серебряный доллар. А в 1907-м в Лондоне на одном светском вечере оказались одновременно Джордж Бернард Шоу и Марк Твен. Два великих острослова, два человека, про которых можно было сказать «в одной комнате им тесно». Что именно они говорили друг другу, история умолчала. Главный именинник сегодня и, пожалуй, один из самых известных людей на Земле – Пол Маккартни, родившийся в 1942 году в Ливерпуле. Сегодня ему исполняется 84. Сэр Джеймс Пол Маккартни – музыкант, мультиинструменталист, композитор, один из основателей группы The Beatles. Вместе с Ленноном он написал песни, которые знает весь мир. После распада Beatles основал группу Wings, выпустил десятки сольных альбомов и по сей день выступает на стадионах. 16 Грэмми, Орден Британской империи, рыцарское звание и при всем при этом человек, который очень любит музыку. В 1912-м родился Иван Гончаров, русский писатель, подаривший мировой литературе образ, который давно перешагнул рамки романа. Обломов – это не просто герой книги, это явление, слово, которое понимают без перевода. Человек, который не встает с дивана, но не из лени, а из глубокого внутреннего разлада с реальностью. А в 1952-м родилась Изабелла Росселлини, дочь Ингрид Бергман и Роберто Росселлини, которая выбрала свой собственный путь. Модель, лицо Ланком на 14 лет, актриса, незабываемая роль в «Синем бархате» Дэвида Линча. Женщина с классической красотой и совершенно не классическим выбором ролей. Вот такой сегодня получился день. Всем удачи! Музыка мирового класса продолжит нашу программу.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучили статью Variety, которая анализирует массовый отток кинопроизводства из Лос-Анджелеса, вызванный чрезвычайно высокими затратами на рабочую силу и избыточным бюрократическим регулированием.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну что, давайте разберем это по полочкам. Я тут на днях читала большую статью в Variety, выпуск за июнь 2026 года. Это такой очень детальный разбор массового оттока кинопроизводства из Лос-Анджелеса.
3: Да, тема сейчас обсуждается буквально везде. Мы сегодня как раз погрузимся в экономические и бюрократические причины всего этого.
2: И слушай, в статье упоминаются самые разные политики, от Гэвина Ньюсома до Дональда Трампа.
3: Да-да. Но мы сразу оговоримся, что мы здесь не для того, чтобы поддержать чьи-то политические взгляды. Мы просто транслируем факты и цифры из материала.
2: 100%. Никакой политики, только голая экономика.
3: Точно.
2: И начать этот разбор хочется с невероятно абсурдной ситуации. Вот парадокс спасателей Малибу. Штат Калифорния выделил огромную субсидию – 21 миллион долларов, чтобы вернуть перезапуск шоу в город.
3: Ага, казалось бы, отличная новость для экономики штата.
2: Вот именно. Но дальше начинается какой-то бюрократический кошмар. Создателям сначала буквально запретили парковать грузовики на пляже на ночь и даже водить пикапы по песку.
3: Что здесь действительно увлекательно, так это масштаб проблемы. Этот нелепый случай на пляже просто идеально показывает общую картину. Ведь с 2022 года киноиндустрия в США потеряла 73 тысячи рабочих мест.
2: Ничего себе, 73 тысячи.
3: Именно. И 2/3 из этих потерь пришлись как раз на Лос-Анджелес.
2: Подожди, это как открыть элитный ресторан, а потом, ну, брать с посетителей скрытую комиссию за аренду вилок. Вот скажи, проблема только в этой внутренней бюрократии или конкуренты просто предложили меню получше?
3: О, поверь, меню за рубежом сейчас просто беспрецедентное. Прямо сейчас 81 страна предлагает субсидии на кинопроизводство. Это настоящая мировая гонка.
2: И вот здесь начинается самое известное. Я видела в статье цифры по Великобритании, и они просто сносят крышу.
3: Да, в 2024 году британцы потратили на это больше 2 миллиардов долларов. Причем их программа устроена очень хитро. Она покрывает даже проценты с будущей прибыли.
2: То есть британское правительство фактически снимает со студии часть финансовых рисков еще до того, как будет продан первый билет в кино?
3: Абсолютно. Риск снижается настолько, что студиям просто невыгодно оставаться дома. Из-за этого сериалы вроде «Клиники» или новые фильмы, ну как «Битлджус 2», просто пакуют чемоданы и уезжают в Канаду или Европу.
1: Продолжим наш разговор об оттоке кинопроизводства из Голливуда буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии, начиная с запада, облачность увеличится, но значительных осадков не ожидается. В Курзаме небо затянется облаками, ветер западный умеренный, температура воздуха от плюс 16 градусов на западном побережье Курзаме до 22 градусов тепла в центральной и восточной частях страны. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. При умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: приятные летние цены.
1: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Gypsy Kings, Виз Пабло Рейерс. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери. Gypsy Kings. Билеты bileshuservice.lv.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Реклама на Радио Мелодия. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Возвращаемся к животрепещущей теме возможного упадка Голливуда. Несмотря на исторический статус мировой столицы кино, город стремительно теряет рабочие места, так как студии предпочитают переезжать в страны и штаты с более выгодными налоговыми льготами. Обо всем подробнее Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
3: Утро на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
5: Знаешь, в статье авторы сравнивают сегодняшний Голливуд с упадком автопрома в Детройте. Но я вот думаю, разве можно сравнивать машины и кино? Автомобиль везде одинаков, а кино — это же творческий процесс. Разве уникальная атмосфера Калифорнии не критична для этого?
6: Ну, если посмотреть на картину в целом, вся эта калифорнийская магия быстро отступает перед жестокой математикой затрат. Это настоящая негласная торговая война.
5: Бюджетные таблицы побеждают творческие порывы.
6: Да, именно так. Когда другая страна готова покрыть огромную часть расходов, студия понимает, что либо мы снимаем там, либо проект вообще не состоится.
5: Слушай, ну если это реально торговая война, почему нет какой-то жесткой реакции на федеральном уровне? Правительство же должно вмешиваться.
6: Ну, попытки-то есть. В статье обсуждается двухпартийная инициатива. Это такой 15-процентный федеральный налоговый кредит от Адама Шифа.
5: Ага, а с другой стороны звучат угрозы Дональда Трампа ввести 100-процентный тариф на фильмы иностранного производства.
6: Верно. Но пока политики спорят, крупные студии с их огромными бюджетами еще могут как-то лавировать. А вот независимое кино страдает больше всех.
5: А, это из-за строгих правил американских профсоюзов, верно? Давай немного проясним этот механизм для наших слушателей.
6: Да, конечно. Профсоюзы требуют соблюдения минимального размера съемочной группы и высоких фиксированных ставок оплаты. Для блокбастера от Marvel это капля в море, а для инди-проекта это катастрофа.
5: Получается, у них небольшой бюджет, и они просто вынуждены ехать куда-нибудь в Венгрию или Румынию?
6: Да, у них нет выбора. И это поднимает очень сложный вопрос. Профсоюзы обязаны защищать зарплаты и страховки работников. Но из-за этих же жестких правил проекты уезжают за границу, и те самые рабочие места просто исчезают.
5: Замкнутый круг. Так что же все это значит в перспективе? Если инди-фильмы с крошечным бюджетом вынуждены бежать из страны, не рискует ли Америка потерять целое поколение будущих великих режиссеров?
6: Этот риск сейчас более чем реален.
5: И тут возникает логичный вопрос, почему вообще обычных зрителей должны волновать какие-то налоги и география съемок?
6: А потому что эта невидимая экономика буквально решает, какие именно сериалы и фильмы мы в итоге увидим на экранах. Место на карте решает, родится проект или умрет. Многих любимых шоу просто не было бы без этих зарубежных денег.
5: Да, это заставляет задуматься. И это подводит нас к довольно провокационной мысли. Если иностранные правительства так щедро оплачивают создание голливудских хитов ради своей экономики, как скоро они начнут требовать творческого контроля над сценариями, за которые платят?
6: О, это потрясающий вопрос для размышлений. Кто платит, тот и заказывает музыку.
5: Вот именно. Тот самый голливудский монолит рискует стать просто красивым фасадом. Производство может и останется под брендом Голливуда, но кто в итоге будет решать, о чем говорят герои, это уже совсем другая история. Спасибо всем, кто погружался в эту тему вместе с нами.
4: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
3: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Четверг, 18 июня. День, когда до выходных уже почти рукой подать, но рабочая неделя еще не сказала своего последнего слова. Звезды сегодня настроены довольно дружелюбно. Они явно предлагают меньше переживать по пустякам и чаще замечать хорошие возможности, которые буквально проходят мимо с табличкой «Обрати внимание».
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны. Сегодня полезно иногда соглашаться на предложения, которые сначала кажутся не слишком интересными. Один неожиданный разговор или встреча способны изменить настроение на весь день. Тельцы. Четверг принесет повод порадоваться мелочам. И это не банальный совет. Именно сегодня небольшие события окажутся гораздо приятнее крупных ожиданий, которые пока еще не спешат сбываться. Близнецы. День обещает быть насыщенным, но не работой, а людьми. Кто-то захочет поговорить, посоветоваться или просто поделиться историей. И среди этого потока найдется что-то действительно полезное. Раки. Сегодня не стоит откладывать хорошие идеи на потом. Если возникло желание что-то попробовать, узнать или изменить, начинайте хотя бы с первого шага. Он самый важный. Львы. Звезды советуют иногда отпускать контроль. Да, звучит почти фантастически. Но сегодня некоторые события будут складываться лучше именно тогда, когда вы перестанете их подталкивать. Девы. Отличный день для наблюдений. Причем не за ошибками окружающих, а за интересными возможностями. Сегодня кто-то рядом может показать пример, который окажется неожиданно вдохновляющим. Весы. Четверг располагает красивым решением, не обязательно практичным. Иногда выбор в пользу удовольствия, комфорта или хорошего настроения оказывается самым разумным из всех возможных. Скорпионы. Сегодня вас может удивить человек, которого вы давно считали абсолютно предсказуемым. Как выяснится, сюрпризы умеют преподносить даже самые спокойные люди. Стрельцы. День благоприятен для планов на будущее. Но не в режиме строгого бизнес-плана, скорее в формате мечты, которая постепенно начнет превращаться в реальность. Козероги. Сегодня полезно иногда выходить из режима серьезного человека. Мир не требует от вас круглосуточной ответственности. Иногда достаточно просто получить удовольствие от момента. Водолеи. Четверг может принести необычную идею. Причем настолько необычную, что сначала захочется ее проигнорировать. Не спешите. У некоторых отличных идей очень странное первое впечатление. Рыбы. Сегодня хороший день для всего, что связано с вдохновением. Музыка, книги, прогулки, интересные разговоры. Именно такие вещи помогут зарядиться энергией гораздо лучше привычной суеты. Вот такой у нас этот четверг. Легкий, позитивный, полный маленьких возможностей сделать день лучше. И если что-то сегодня вас приятно удивит, не удивляйтесь. Звезды как раз над этим работают. Это радио «Мелодия». Всем хорошего дня и отличного настроения.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Улицы мира. На радио «Мелодия».
2: Пьяцца Мерканти. Расположенная в центре Милана, небольшая уютная площадь под названием Пьяцца Мерканти является одним из самых тихих и спокойных мест в городе. Однако, если бы вы оказались здесь несколько веков назад, в эпоху Средневековья, вашему взору предстало бы совершенно иное зрелище. Заложенная в 13 веке площадь Мерканти, название которой переводится как «торговая», быстро превратилась в центр коммерческой и общественной жизни города. В то время эта площадь была существенно больше. Вход на нее осуществлялся с 6 улиц, носивших название 6 популярных профессий. Например, ювелиров или афферичи, латников или армурари и парикмахеров – капилари. Самым знаменитым зданием на Пьяцце Мерканти является Палаццо делла Раджионе или Брулетто Нуово, построенный в 13 веке по приказу первого мэра Милана Альрадо ди Тересено, вошедшего в историю в том числе как и жестокий инквизитор, отправивший на костер огромное количество итериков. Заслуги мэра, в том числе и весьма сомнительные, перечислены на одном из галерьефов дворца. До конца 19 столетия на Пьяцца Мерканти проводилось главное городское мероприятие Милана – Рождественская ярмарка, посвященная покровителю города святому Амвросию. Праздник, получивший название «Обей-Обей», что можно перевести восклицанием «Как же хорошо», начинается 7 декабря и продолжается целую неделю. Эта знаменитая ярмарка несколько раз переносилась на другие площади, а с 2006 года она ежегодно проводится перед одной из главных достопримечательностей Милана – легендарным замком Сфорца.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В мае годовая инфляция в Латвии была выше, чем в среднем по ЕС. Далее об этом и других событиях более подробно. В мае годовая инфляция в Латвии была выше, чем в среднем по Европейскому Союзу и Еврозоне, свидетельствуют данные, опубликованные в среду статистическим бюро ЕС Евростат. Годовая инфляция в Латвии, так же как в Ирландии и на Кипре, в мае составила 3,5%. Потребительские цены в мае в годовом исчислении выросли во всех странах-членах ЕС. Самая низкая инфляция в прошлом месяце была зафиксирована в Швеции – 1,1%. Далее Дания и Чехия – 1,8%. Мальта – 2,1%. Венгрия – 2,3%. Самая высокая годовая инфляция была в Румынии – 9,7%. За ней следовали Болгария – 6,3%, Литва – 5,1%, Хорватия и Греция – 4,9%, а также Люксембург – 4,5%. В Эстонии, как и в Испании, годовая инфляция составила 3,6%. В среднем по ЕС годовая инфляция в мае составляла 3,3%, в еврозоне – 3,2%. В свою очередь, по сравнению с апрелем, потребительские цены в мае как в ЕС, так и в еврозоне выросли на 0,1%. В Латвии, по сравнению с апрелем, потребительские цены в мае, так же как в Дании и Греции, выросли на 0,6%. Согласно последним данным индекса здоровья, жители Латвии больше всего боятся онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. 53% респондентов боятся онкозаболеваний, 41% сердечно-сосудистых и 19% неврологических и психических расстройств. В свою очередь, 19% респондентов указали, что не боятся болезней. Данные опроса СКДС показывают, что рак вызывает страх у всех групп населения, но значительно меньше среди людей в возрасте от 18 до 24 лет, где каждый третий респондент или 33% обеспокоен этим заболеванием. Аналогично, жители, которые в целом испытывают меньший уровень стресса в повседневной жизни, немного меньше беспокоятся о раке. 44% респондентов в этой группе выразили обеспокоенность. Наибольшую обеспокоенность по поводу сердечно-сосудистых заболеваний испытывают респонденты старше 65 лет. Эти заболевания также вызывают опасения у жителей, которые в целом признают, что ведут нездоровый образ жизни. 47% опрошенных в этой группе обеспокоены сердечно-сосудистыми заболеваниями. Каждый пятый респондент или 19% населения также обеспокоен возможностью развития неврологического или психического заболевания. Такие опасения чаще всего высказывают жители с высоким уровнем ежедневного стресса, а также люди старше 65 лет. Сегодня в Латвии, начиная с запада, облачность увеличится, но значительных осадков не ожидается. В Курзаме небо затянет облаками, ветер западный умеренный, температура воздуха от плюс 16 градусов на западном побережье Курзаме до 22 градусов тепла в центральной и восточной частях страны. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пекка. И знаете, наверное, у каждого человека есть свое хобби. Кто-то выращивает цветы, кто-то коллекционирует марки, а кто-то собирает модели самолетов. А кто-то однажды просыпается утром и решает построить гигантскую сосиску из десятков тысяч деталей конструктора.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: И ведь самое удивительное, иногда именно такие безумные идеи приводят в Книгу рекордов Гиннесса. Сегодня поговорим о необычном рекорде, который объединил знаменитый конструктор, немецкую любовь к порядку и не менее знаменитую любовь к колбаскам. В деталях этой истории разбирался наш корреспондент Виталий Дубский.
2: 45-летний житель Германии Томми Шмидт установил мировой рекорд, собрав самую большую в мире сосиску из кубиков Лего. Как передает Охуас, об этом сообщает UPI. Мужчина создал модель традиционного немецкого братвурста в булочке с полоской горчицы из 65 тысяч деталей конструктора. Длина готового изделия составила 6 футов и 6,7 дюймов, что официально зафиксировано Книгой рекордов Гиннесса. Идея необычного проекта принадлежит местному производителю колбасных изделий. Шмидт признался, что всегда любил нестандартные задачи, и вместе с компанией они быстро пришли к концепции масштабной постройки. На реализацию ушло около года, причем непосредственно строительство заняло 6 месяцев. Шмидт отметил, что попытка установить рекорд стала данью уважения его родному региону, Тюрингии, где братвурст является местным деликатесом, известным во всем мире.
1: Вообще, рекорды хороши тем, что постоянно напоминают. Человеческая фантазия практически безгранична. Казалось бы, все возможные достижения уже давно придуманы, но нет. Всегда находится человек, который предлагает новый вопрос. Например, а какой может быть самая большая сосиска из Лего? И ведь за такими забавными историями обычно скрывается огромная работа. 6 месяцев строительства, десятки тысяч деталей и масса терпения. Многие из нас теряют терпение уже на инструкции по сборке книжной полки, а вот здесь речь идет о проекте длиною почти в 2 метра. Есть еще один симпатичный момент. Рекорд ведь оказался не просто развлечением, а своеобразным признанием в любви к родному региону. Ведь местные традиции иногда лучше всего сохраняются именно через такие необычные идеи, которые заставляют людей улыбнуться и вспомнить о своих корнях. Хотя, если честно, после такой новости возникает философский вопрос. Считается ли это все еще конструктором или уже произведением колбасного искусства? Как бы там ни было, история получилась вкусной, даже без возможности ее попробовать. Оставайтесь на волне радио «Мелодия». Впереди еще много удивительных историй о людях, которые умеют превращать самые необычные идеи в настоящие мировые рекорды.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового.

0: на радио «Мелодия».
1: С утра в четверг, 18 июня, в латвийской столице ярко светит солнце, однако, судя по прогнозу, ближе к вечеру небо затянут облака. Но при этом осадков не ожидается. Температура от 13 градусов утром до 20 после обеда. Все это к тому, что час пик, как утренний, так и вечерний, пройдут при нормальных погодных условиях. Картина трафика в эти минуты довольно привычная. Кто-то едет по работе, кто-то только заезжает на трудовые места. И надо сказать, что активность не слишком высокая. Это подтверждает наблюдение. Чем ближе к лиговским выходным, тем спокойнее на дорогах по утрам. Дорожная обстановка только приближается к 3 баллам. В среднем по городу дороги загружены на 28%, считанное количество заторов. На общем фоне выделяется участок Лелурбас-Каунцема, Карля-Ульманя перед Венебас-Гатве в направлении Островного моста, въезд в город со стороны Бауски и Валтлаучи, активное движение в районе перекрестка Круспилс и Гранита, особенно со стороны моста Славу. Густава Земгала-Гатве притормаживает перед Брейба со стороны восточной магистрали. Ну вот, в принципе, и все основные существенные затруднения на данный момент. На этом о трафике пока все. Следующий выпуск «Автомонитора» через полчаса. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и безопасных дорог.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, Проспект 49. Приятные летние цены.

0: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш информационно-развлекательный эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пек, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Вот знаете, у человечества есть удивительная способность превращать в соревнование практически все. Вот кто построит самый высокий небоскреб? Кто создаст самый быстрый автомобиль? Самый маленький компьютер или самый большой торт испечет? Но иногда рекорды становятся настолько необычными, что невольно возникает вопрос, а кому вообще пришла в голову такая идея?
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Сегодня мы поговорим о японских кондитерах, которые решили сделать шоколад настолько тонким, насколько это вообще возможно. Причем делали это не ради рекорда как такового, а ради совершенно особых ощущений вкуса. Подробности выяснял наш специальный корреспондент Виталий Дубский.
2: В Токио создали самую тонкую плитку шоколада в мире. Ее толщина составляет всего 0,03 мм. Уникальный десерт под названием «Картечия» производит кондитерская Мате Ботега дель Чоколатто и продается в столице Японии, передает Оху Ас со ссылкой на сайт Oddity Central. Разработка рецепта заняла 1,5 года. Внешне сладость напоминает кору дерева, свернутую в цилиндрическую веточку. Добиться такого эффекта позволила уникальная машина, способная прессовать шоколад в сверхтонкий слой. Агрегат был создан Маттео Санкликке совместно с местным специалистом по оборудованию. Главная цель создателей – добиться уникальной текстуры. Шоколад должен таять мгновенно при контакте с языком.
1: Вообще, история очень по-японски красивая, потому что главное здесь не размер, не количество, а внимание к деталям. Казалось бы, шоколад и есть шоколад. Но кто-то потратил 1,5 года на то, чтобы сделать его тоньше человеческого волоса. И самое-то интересное даже не сам рекорд, а идея, которая за ним стоит. Обычно мы думаем о еде как о вкусе. Но создатели таких вот необычных десертов напоминают. Важны еще текстура, ощущения и даже скорость, с которой продукт тает во рту. В общем, есть в этом что-то общее с искусством. Когда мастер тратит месяцы или годы на работу, а зритель воспринимает результат буквально за несколько секунд. Правда, возникает и практический вопрос. Если такой шоколад случайно уронить на пол? Знаете, вот мне кажется, что есть риск потом долго выяснять, где он именно находится. Возможно, для его поиска понадобится не только хорошее зрение, но и микроскоп. Но, если серьезно, подобные истории показывают, насколько далеко может зайти человеческое стремление к совершенству, даже в такой, казалось бы, простой вещи, как плитка шоколада. Оставайтесь на волне радио «Мелодия», впереди еще много всяких удивительных историй о людях, идеях и, конечно, необычных рекордах со всего мира.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии, начиная с запада, облачность увеличится, но значительных осадков не ожидается. В Курзаме небо затянется облаками, ветер западный умеренный, температура воздуха от плюс 16 градусов на западном побережье Курзаме до 22 градусов тепла в центральной и восточной частях страны. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. При умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Izpildīni Jānis, ir kļūdas dancīti.
2: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti taburauties.
1: Izpildīni Jānis, ir kļūdas dancīti. Tavs līvu akvaparks.
2: www.akvaparks.lv
3: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
4: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
0: Реклама на Радио Мелодия. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы...

0: инвестиций, технических трудностей. Более того, иногда проблемы накапливаются настолько долго, что говорить о них приходится без дипломатических формулировок. В общем, сегодня поговорим о том, почему руководство Лувра заявляет, что крупнейший музей мира оказался на серьезном перепутье. В теме разбирался наш корреспондент Виталий Дубский.
1: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Новый директор крупнейшего музея мира Кристоф Лерибо впервые публично признал масштаб нынешних проблем Лувра. Выступая в Сенате, он заявил: «Можно сказать без обиняков, несмотря на всю красоту и величие, несмотря на ежедневную самоотверженность сотрудников, Лувр выдохся», передает Ахуас с ссылкой на AFP. По словам Лерибо, инженерные системы и оборудование музея подошли к концу своего жизненного цикла. «Мы стоим на перепутье, чрезвычайных проблем становится все больше, и перед нами стена, требующая инвестиций», — заявил он. Среди ближайших задач — ремонт одного из крыльев музея, ради которого придется переместить более 10 тысяч экспонатов. Ограбление 19 октября, пропажа драгоценностей французской короны, выявило то, о чем специалисты говорили давно. Музей серьезно отстает в модернизации систем безопасности. Это признали и прежний директор Лоранс Декар, и депутаты, и сенаторы, которые после ограбления назвали состояние пунктов наблюдения удручающим. Лерибо заверил сенаторов, что намерен обеими руками взяться за решение этих срочных проблем. С января 2027 года должна заработать новая система видеонаблюдения по периметру музея, а уже в октябре откроется новый центр управления безопасностью.
0: Вообще, эта история интересна не только любителям искусства. Она напоминает о простой вещи. Любое великое здание, любая знаменитая организация и даже самый известный музей не существуют сами по себе. За красивыми фасадами всегда стоят люди, оборудование, системы безопасности, километры проводов и тысячи ежедневных решений. Мы часто воспринимаем культурные сокровища, ну вот как нечто незыблемое. Кажется, что картина висела на стене 100 лет назад, висит сегодня и еще провисит 100 лет. Но чтобы это действительно произошло, нужны огромные деньги и постоянная работа. Есть в этой новости и определенная ирония. Лувр хранит произведения искусства, пережившие королей, революции, войны. А вот одна из самых серьезных угроз в 21 веке оказываются устаревшие камеры наблюдения, изношенные инженерные системы, необходимость масштабного ремонта. Наверное, главный вывод здесь такой. Культурное наследие нельзя просто однажды сохранить и успокоиться. Его нужно защищать каждый день. Иначе даже самые великие музеи мира рано или поздно начнут нуждаться не только в реставрации картин, но и в реставрации самих себя.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Четверг, 18 июня. День, когда до выходных уже почти рукой подать, но рабочая неделя еще не сказала своего последнего слова. Звезды сегодня настроены довольно дружелюбно. Они явно предлагают меньше переживать по пустякам и чаще замечать хорошие возможности, которые буквально проходят мимо с табличкой «Обрати внимание».
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны. Сегодня полезно иногда соглашаться на предложения, которые сначала кажутся не слишком интересными. Один неожиданный разговор или встреча способны изменить настроение на весь день. Тельцы. Четверг принесет повод порадоваться мелочам. И это не банальный совет. Именно сегодня небольшие события окажутся гораздо приятнее крупных ожиданий, которые пока еще не спешат сбываться. Близнецы. День обещает быть насыщенным, но не работой, а людьми. Кто-то захочет поговорить, посоветоваться или просто поделиться историей. И среди этого потока найдется что-то действительно полезное. Раки. Сегодня не стоит откладывать хорошие идеи на потом. Если возникло желание что-то попробовать, узнать или изменить, начинайте хотя бы с первого шага. Он самый важный. Львы. Звезды советуют иногда отпускать контроль. Да, звучит почти фантастически. Но сегодня некоторые события будут складываться лучше именно тогда, когда вы перестанете их подталкивать. Девы. Отличный день для наблюдений. Причем не за ошибками окружающих, а за интересными возможностями. Сегодня кто-то рядом может показать пример, который окажется неожиданно вдохновляющим. Весы. Четверг располагает красивым решением, не обязательно практичным. Иногда выбор в пользу удовольствия, комфорта или хорошего настроения оказывается самым разумным из всех возможных. Скорпионы. Сегодня вас может удивить человек, которого вы давно считали абсолютно предсказуемым. Как выяснится, сюрпризы умеют преподносить даже самые спокойные люди. Стрельцы. День благоприятен для планов на будущее. Но не в режиме строгого бизнес-плана, скорее в формате мечты, которая постепенно начнет превращаться в реальность. Козероги. Сегодня полезно иногда выходить из режима серьезного человека. Мир не требует от вас круглосуточной ответственности. Иногда достаточно просто получить удовольствие от момента. Водолеи. Четверг может принести необычную идею. Причем настолько необычную, что сначала захочется ее проигнорировать. Не спешите. У некоторых отличных идей очень странное первое впечатление. Рыбы. Сегодня хороший день для всего, что связано с вдохновением. Музыка, книги, прогулки, интересные разговоры. Именно такие вещи помогут зарядиться энергией гораздо лучше привычной суеты. Вот такой у нас этот четверг. Легкий, позитивный, полный маленьких возможностей сделать день лучше. И если что-то сегодня вас приятно удивит, не удивляйтесь. Звезды как раз над этим работают. Это радио «Мелодия». Всем хорошего дня и отличного настроения.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Внимательно следим за дорожной обстановкой в латвийской столице. Трафик в черте города в диапазоне от 3 до 4 баллов, и это мало. Да и монитор подтверждает. На 13% загруженность дорог ниже среднего показателя для этого времени четверга. Заторов немного, но они есть. Это участок Лелербе-Скансема, Карля-Ульманя перед Венебас-Гатве в направлении Островного моста, въезд в город со стороны Бауского шоссе и Валтлаучи. Увеличилась пробочка на Даугавгривас. На Круспилс есть трудности в районе перекрестка с Гранита, на Густава-Земгала-Гатва со стороны Восточной магистрали и на Бриебас перед этим перекрестком в сторону центра. Но это, так сказать, рабочие моменты. А вот крупные пробки, особенно со стороны Адажи на Рижской окружной А4 над Видземским шоссе, из-за ДТП. Но что там случилось, пока не ясно. Если кто-то из проезжающих нам пришлет сообщение или позвонит по номеру 22 99 49 49 через WhatsApp, будем признательны. А вы, друзья, будьте внимательны. Даже на полупустых дорогах всегда нужно быть готовыми к неожиданным поворотам. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасного движения и удачного дня.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
2: Тальятелле. Родиной одного из самых известных итальянских блюд тальятелле считается регион Эмилия-Романья. Представляет оно собой разновидность пасты – лапши с плоскими лентами шириной до 1 сантиметра. Название тальятелле происходит от итальянского глагола «тальяре» – «резать» или «подстригать». Кстати, легенда появления этого блюда связана как раз с волосами. Изобретено оно было якобы в 1487 году, в эпоху Возрождения. Тогда, в день свадьбы красавицы Лукреции Борджиа, придворный повар был очарован прической женщины и, вдохновленный, воплотил образ развивающихся густых золотых волос в изысканном блюде. На самом деле, эта красивая история, за которую ухватились хозяева многих дорогих ресторанов и авторы кулинарных книг, не имеет никаких документальных доказательств. Известно, правда, что изначально тальятелле действительно подавали лишь при дворе и в очень богатых итальянских семьях. Со временем это блюдо стали готовить и за пределами роскошных особняков и замков, и тальятелле смогли отведать даже самые бедные слои населения. Сейчас эта разновидность пасты из Эмилии-Романьи присутствует в меню любого итальянского ресторана. Подаются же тальятелле обычно с различными видами соусов, чаще всего с самым известным в мире мясным соусом – болоньезе.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Рига начинает разработку стратегии развития города на следующие 25 лет. Далее об этом и других событиях более подробно. Рижское самоуправление начало работу над новой стратегией устойчивого развития столицы до 2050 года. Стратегия определит направление долгосрочного развития города, важнейшие цели и приоритетную деятельность на ближайшие 25 лет. Председатель Комитета городского развития Рижской думы Эдгарс Бергхольц подчеркнул, что приоритетами новой стратегии должны стать развитие предпринимательства и рост численности населения столицы. Больше людей и больше инвестиций – вот приоритеты, которые должны быть в центре стратегии развития Риги, потому что без людей и инвестиций город станет музеем, сказал Бергхольц. В то же время Рига должна четко сформулировать свои преимущества, чтобы убедить как местных, так и иностранных инвесторов вкладывать средства. В процессе разработки стратегии предусмотрены различные мероприятия с участием общественности. 11 июня состоялся первый форум для предпринимателей «Увидь Ригу, увидь возможности», на котором представители различных отраслей обсуждали повышение конкурентоспособности столицы и развитие предпринимательской среды. В ходе дискуссии о развитии науки и инноваций эксперты отметили, что Риге необходима целенаправленная стратегия по привлечению международных талантов и созданию условий, чтобы высококвалифицированные специалисты могли развивать свои предприятия и разрабатывать инновации. В ходе дискуссии о промышленном развитии и экономическом будущем Риги эксперты указали, что городу необходима четкая стратегия развития промышленности, а на дискуссии о развитии бизнес-центров было отмечено, что самоуправлению нужно менять подход к развитию городской среды, планируя целые интегрированные кварталы, где жителям и предприятиям доступны вся необходимая инфраструктура и услуги. Также в ходе дискуссии отмечалось, что при определении приоритетных территорий развития город должен своевременно планировать и обеспечивать необходимую инфраструктуру, поскольку именно ее доступность является одним из главных условий для успешной реализации строительных проектов. Также важно обеспечить, чтобы строительные процессы были более быстрыми, прозрачными и предсказуемыми для инвесторов. Предпраздничные и праздничные дни с 19 по 25 июня государственная полиция будет усиленно следить за дорожным движением по всей стране, уделяя особое внимание выявлению водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. В госполиции подчеркнули, что садиться за руль можно только трезвым. Если во время праздника планируется употреблять алкоголь, о безопасном возвращении домой следует позаботиться заранее. Столь же важно не позволять управлять транспортными средствами в нетрезвом виде друзьям, родственникам или знакомым, чтобы предотвратить трагедию, напомнили в полиции. В прошлом году в праздничные дни в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 15 человек, один погиб. Сегодня в Латвии, начиная с запада, облачность увеличится, но значительных осадков не ожидается. В Курзаме небо затянет облаками, ветер западный умеренный, температура воздуха от плюс 16 градусов на западном побережье Курзаме до 22 градусов тепла в центральной и восточной частях страны. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио Мелодия. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро! В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека, мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. Ну что, 18 июня, четверг, лето в полной силе, неделя уже почти на финише, впереди замечательные долгие лиговские выходные, ну и день у нас сегодня богатый. Богатый на события, потому что тут битвы, суфражистки, первое страхование жизни и один из самых известных людей на планете, которому сегодня исполняется 84.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Давайте начнем с исторических событий. 18 июня 1915 года в Бельгии у небольшого местечка Ватерлоо закончилась целая эпоха. Наполеон Бонапарт, бежавший с острова Эльба, вернувший себе французский трон всего на 100 дней, встретил объединенные силы Веллингтона и Блюхера. Сражение длилось весь день. Наполеон рассчитывал, что маршал Груши задержит прусские войска, но Груши медлил, и французская армия была разгромлена. Через 4 дня Наполеон отрекся от престола во второй и в последний раз. Впереди был остров Святой Елены, где он и умер 6 лет спустя. С тех пор Ватерлоо означает одно – окончательное поражение. 1583 год – дата, которую почти никто не отмечает, хотя она касается почти каждого из нас. В Лондоне некий Ричард Мартин оформил страховой полис на жизнь Уильяма Гибсона на сумму 383 фунта стерлингов. Это первое известное в истории страхование жизни. Сегодня мировая страховая отрасль ворочает триллионами, а началось все с одной бумаги, составленной двумя лондонцами елизаветинской эпохи. 18 июня 1873 года американский суд вынес приговор, который сегодня выглядел бы абсурдом. Тогда же он казался само собой разумеющимся. Суфражистку Сьюзен Энтони оштрафовали на $100 за то, что годом ранее она пришла на президентские выборы и попыталась проголосовать. Женщина посмела. Судья не позволил ей выступить в свое оправдание, она выслушала приговор, а штраф так и не заплатила. До избирательного права для женщин в США оставалось еще 47 лет. Сьюзен Энтони до этого времени не дожила, но именно ее портрет потом поместили на серебряный доллар. А в 1907-м в Лондоне на одном светском вечере оказались одновременно Джордж Бернард Шоу и Марк Твен. Два великих острослова, два человека, про которых можно было сказать «в одной комнате им тесно». Что именно они говорили друг другу, история умолчала. Главный именинник сегодня и, пожалуй, один из самых известных людей на Земле – Пол Маккартни, родившийся в 1942 году в Ливерпуле. Сегодня ему исполняется 84. Сэр Джеймс Пол Маккартни – музыкант, мультиинструменталист, композитор, один из основателей группы The Beatles. Вместе с Ленноном он написал песни, которые знает весь мир. После распада Beatles основал группу Wings, выпустил десятки сольных альбомов и по сей день выступает на стадионах. 16 Грэмми, Орден Британской империи, рыцарское звание и при всем при этом человек, который очень любит музыку. В 1912-м родился Иван Гончаров, русский писатель, подаривший мировой литературе образ, который давно перешагнул рамки романа. Обломов – это не просто герой книги, это явление, слово, которое понимают без перевода. Человек, который не встает с дивана, но не из лени, а из глубокого внутреннего разлада с реальностью. А в 1952-м родилась Изабелла Росселлини, дочь Ингрид Бергман и Роберто Росселлини, которая выбрала свой собственный путь. Модель, лицо Ланком на 14 лет, актриса, незабываемая роль в «Синем бархате» Дэвида Линча. Женщина с классической красотой и совершенно не классическим выбором ролей. Вот такой сегодня получился день. Всем удачи! Музыка мирового класса продолжит нашу программу.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Izpildīni jāncīti virpuļūdens dancīti.
3: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
2: Izpildīni jāncīti virpuļūdens dancīti. Tavs līvu akvaparks.
3: www.akvaparks.lv.
4: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
5: Рестораны Вайрок Соулс и Марк Нябетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пекка. И вот, кажется, бег. Вот один из самых простых видов спорта. Надел кроссовки, вышел из дома и побежал. Но почему тогда для одних людей утренняя пробежка становится любимой привычкой, а для других превращается в маленькое испытание с элементами героизма? Возможно, проблема не в самом беге, а в том, как мы к нему подходим. Многие новички сразу пытаются повторить достижения опытных спортсменов, ну а потом удивляются, почему организм настойчиво на следующий день предлагает больше никогда не заниматься подобными экспериментами. Как сделать бег не наказанием, а удовольствием, в теме этой разбирался наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Тренер по бегу Евгений Альминов назвал способ превратить пробежку из мучения в удовольствие. Эксперт рекомендовал новичкам пробежку продолжительностью 15 минут в комфортном темпе. Обязательны разминка перед тренировкой и заминка после нее. После нагрузки человек должен находиться в хорошем настроении и с желанием продолжать заниматься. При неправильном подходе легко столкнуться с травмами коленей, позвоночника или поясницы. Чаще всего это происходит из-за ошибок в технике бега, неподходящей обули или отсутствия качественной разминки. Если во время тренировки нарушается техника, появляется неустойчивость в движениях, лучше перейти на шаг и дать организму восстановиться, чем продолжать через силу и рисковать здоровьем.
1: Вообще, совет начинать с небольших нагрузок кажется настолько очевидным, насколько его часто и игнорируют. А потом человек, который не бегал несколько лет, вдруг решает за один вечер подготовиться к марафону. Обычно организм узнает об этом решении последним и категорически с этим не соглашается. Любопытно, что большинство полезных привычек работает примерно одинаково. Они становятся частью жизни не тогда, когда требуют подвига, а когда не вызывают внутреннего протеста. Если после тренировки остаются силы, хорошее настроение, желание повторить ее завтра, то значит все вы сделали правильно. Вот есть еще одна очень важная мысль. Мы привыкли считать, что результат приходит через преодоление. Иногда это так, но в спорте очень часто выигрывает не тот, кто терпит больше боли, а тот, кто умеет прислушиваться к своему телу. В конце концов, бег – это ведь не экзамен, не соревнование. Это разговор со своим организмом. Если он начинает настойчиво просить перейти на шаг, наверное, стоит хотя бы выслушать его аргументы. Оставайтесь на волне радио «Мелодия». Всем хорошего настроения и прекрасной музыки.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии, начиная с запада, облачность увеличится, но значительных осадков не ожидается. В Курзаме небо затянется облаками, ветер западный умеренный, температура воздуха от плюс 16 градусов на западном побережье Курзаме до 22 градусов тепла в центральной и восточной частях страны. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. При умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Готово есть нотикумом, как сатрицинас дебесис. Baltic International Air Show 2026 лелакайс авиашоус Балтия. Яу 27-я, 28-я юния Спилвас Лидлока Рига Испайдиги авиацис парок демонстрем. Пасаулас лимень пилоты ун дебесис ист изницнатай. Baltic International Air Show 2026 лелакайс ун престижакайс авиацис пьедзивоемс Балтия. Билетис www.ticketshop.lv. Тикамес Спилве.
2: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
0: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.
0: Реклама.

0: внутренний разбор полетов, поиск недостатков или беспокойство, что же будет дальше. Вот сегодня поговорим о том, почему нам иногда бывает сложно просто порадоваться хорошим новостям и откуда берется привычка смешивать счастливые эмоции с тревогой и чувством вины. В этой теме разбирался Виталий Дубский.
1: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Даже самые радостные события в жизни – свадьба, покупка жилья, карьерный рост или долгожданный отпуск – могут сопровождаться внутренним напряжением и тревогой. О том, почему человеку бывает сложно испытывать радость без примеси сомнений и самокритики, об этом рассказала и психолог, специалист по отношениям Анастасия Аникина. По словам эксперта, многие люди сталкиваются с так называемыми «склеенными эмоциями», когда положительные переживания автоматически переплетаются с чувством вины, тревоги или внутреннего недовольства собой. В результате даже при достижении цели вместо удовлетворения возникает привычный внутренний диалог. «Можно было лучше», «Ты не заслужил», «Ты недостаточно старался». Корни такого восприятия часто формируются еще в детстве, когда радостные или успешные моменты сопровождались критикой или обесцениванием. Ребенок занял призовое место и вместо поддержки слышал «почему не первое?» или радовался и получал замечания за слишком яркое проявление эмоций. Так формируется устойчивая связка – радость и стыд, успех и вина, удовольствие и тревога. Во взрослом возрасте это начинает работать автоматически, даже если объективных причин для переживаний нет, поясняет психолог. Дополнительное влияние, по словам специалиста, оказывает и культурный контекст, в котором радость нередко воспринимается с настороженностью. Со временем к этому добавляется и опыт неопределенности. Страх потерять достигнутое усиливает внутреннее напряжение даже в моменты успеха. В современной реальности ситуацию усугубляет высокая ориентация на постоянные достижения. Люди часто не успевают прожить радость от результата, сразу переключаются на следующую цель, что делает положительные эмоции кратковременными.
0: Интересно, что многие из нас умеют переживать неприятности гораздо лучше, чем успех. С проблемами там все понятно, их просто надо решать. А вот радость почему-то нередко вызывает подозрение. Стоит случиться чему-то хорошему, как внутренний голос тут же начинает работать сверхурочно. Он напоминает, что можно было бы и добиться большего, что другие справились лучше или вообще, что расслабляться еще рано. Вот такое ощущение, будто внутри каждого живет маленький бухгалтер, который проверяет, заслужили ли мы право быть довольными собой. Если задуматься, это довольно странно. Представьте человека, который получил подарок и немедленно начинает переживать, вот достаточно ли он его достоин. И, наверное, одна из самых полезных мыслей заключается в том, что радость не нужно заслуживать отдельно. Произошло что-то хорошее, можно просто позволить себе это почувствовать, без отчета, экзамена, дополнительных условий. В конце концов, жизнь состоит не только из целей и достижений, но и из моментов, когда можно остановиться и сказать себе «Да, это получилось, ах, и это действительно приятно». Оставайтесь на волне радио «Мелодия». Всем хорошего настроения и успехов!
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю доброго утра на радио «Мелодия». Новость для тех, кто собирается этим летом на французские курорты и рассчитывает максимально слиться с пляжной атмосферой. Во Франции вот сразу несколько приморских городов решили напомнить туристам, что пляж и город – это все-таки разные территории.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Важная действительно информация для туристов. Около 20 курортов ужесточили правила и начали штрафовать людей, которые разгуливают по улицам без футболки за пределами пляжной зоны. Самые строгие меры ввел знаменитый курорт Довиль в Нормандии. Если раньше нарушитель мог отделаться, ну знаете, вот как в новости сказано, символическим штрафом 17 евро, ну может для Франции это символически, но для нас уже кусается. Но не падайте со стула, теперь эта сумма выросла до 150 евро, то есть, ну, без малого в 10 раз. Это уже цена, за которую можно купить не то что несколько очень хороших футболок, но и приличный даже костюм. Похожие правила действуют и в других популярных местах отдыха, например, в Нарбонне и Ла Гранд Мот. Там появляться с голым торсом можно только на пляже. Магазины, кафе, улицы, набережные требуют теперь более традиционного дресс-кода. Местные власти объясняют решение просто. Дело не только в приличиях, но и в комфорте окружающих. Владельцы ресторанов и кафе уже жаловались, что некоторые туристы заходят пообедать прямо с пляжа, забывая, что купальник и ресторанный столик – это не совсем идеальное сочетание. Многие жители курортов поддержали ограничения. По их мнению, элементарные правила внешнего вида помогают сохранить атмосферу города, избежать конфликтов между отдыхающими. Нашлись, конечно, и критики. Они считают, что власти слишком активно вмешиваются в личную свободу граждан и превращают борьбу за порядок в борьбу с летним настроением. Любопытно, что общенационального запрета во Франции нет. Каждый муниципалитет решает этот вопрос самостоятельно. Поэтому в одном городе к вашему внешнему виду могут отнестись спокойно, а вот в другом прогулка без футболки обойдется вам в сумму, которая сможет испортить настроение на весь отпуск. Так что, в общем, знаете, путешествия сейчас все больше становятся похожими на изучение местных обычаев. Где-то нельзя кормить голубей, где-то запрещены селфи в определенных местах, а где-то необходимо помнить, что пляж заканчивается ровно там, где начинается городская улица. Так что, если этим летом вы вдруг окажетесь на Лазурном берегу или в Нормандии, не забудьте солнцезащитный крем, хорошее настроение и футболку. Последнее сможет вам сэкономить 150 евро. Оставайтесь на радио «Мелодия». Всем хорошего дня и путешествий, от которых остаются только приятные воспоминания. Встретимся мы уже с вами после 16 часов. Буду встречать вас с работы. Все 3 часа вас развлекал Олег Пека. Спасибо за внимание.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: коробки на радио «Мелодия».
1: Четверг набирает ход. Утренний час пик в латвийской столице завершился на 4 баллах. 25 заторов перед 9 часами зафиксировал монитор. К этой минуте затруднения сократились, количество их уменьшилось до 14. Что касается крупной пробки на Рижской окружной А4 от Ада же до Видземского шоссе, она остается. Здесь можно оставить около 40 минут, однако ситуация меняется. Что касается дорожной обстановки в латвийской столице, трафик сейчас в диапазоне от 3 до 4 баллов. Можем перейти к сводке госполиции за минувшие сутки. По Риге и столичному региону за среду зарегистрировано 77 ДТП. Пострадал один человек на электрогаджете. Патрульные тоже не сидели без дела, составили на водителей 70 протоколов за различные правонарушения в сфере дорожного движения. Двоих задержали в состоянии алкогольного опьянения. Как следствие, они оштрафованы, на обоих заведены уголовные дела. Кроме того, им придется выплатить компенсационную стоимость автомобиля. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и удачного дня.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
3: Билеты, билеты, сервис.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтере» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билеты, билеты, сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия». Мегаполисы мира на радио «Мелодия».
6: Мехико. Вопреки расхожему представлению о том, что Мехико – город жаркий, здесь все-таки нужна теплая одежда. Местные власти заботятся о неграмотных, пометив все станции и подземки специальными пиктограммами. Над мегаполисом постоянно висит шапка смога, и почти каждый день происходят разные силы землетрясения. А еще тут как семечки едят жареных кузнечиков и яйца муравьев. В главном мегаполисе Мексики живет пятая часть населения всей страны. С учетом того, что город очень старый, неудивительно, что при таком скоплении народа пробки здесь просто чудовищные. Хотя положение спасают платные двухэтажные дороги и необязательность соблюдения дорожных правил. А вот метрополитен, к слову, длиннейший во всей Латинской Америке, забит до отказа. Впрочем, в столичной подземке есть специальные вагоны для женщин и детей. Под них специально отгорожена часть платформы, и вход в час пик охраняется полицией. Все дело в том, что при высокой плотности населения неизбежны различные неприятности, а сказать, что Мехико – абсолютно безопасный город, нельзя. Недаром здесь принято носить с собой второй кошелек с небольшой суммой денег, хотя все равно слухи о проблемах с безопасностью в Мехико порой сильно преувеличены. В целом, жители мексиканской столицы исповедуют два основных принципа – быть всегда амабле, то есть любезным, и не переживать по пустякам. Получив какую-нибудь трудновыполнимую или вовсе невозможную просьбу, мексиканец никогда не ответит отказом. Вместо этого можно услышать «сейчас», «завтра» или «я подумаю, что можно сделать». Поэтому первое, что нужно научиться, если довелось жить в Мехико, переводить эти слова с мексиканского на русский, не принимать их близко к сердцу, как делают это местные жители, и быть готовым, когда рабочий, обещавший быть завтра, приходит через неделю. А ругаться нельзя, потому что надо быть амабле. Такая необязательность и расслабленность вообще-то плохо сочетается с трудолюбием. Но в мексиканцах эти качества непостижимым образом уживаются. Местные жители очень много работают. Достаточно того, что отпуск здесь в среднем длится всего около 2 недель в году и зависит от стажа. Меньше всего везет новичкам. Им на отдых отводится всего 6 дней. И только после 4 лет работы на одном месте можно говорить об увеличении. Несмотря на это, отдыхать мексиканцы умеют. Благо, жизнь в городе богата на всевозможные события. По воскресеньям, например, перекрывается главная городская магистраль, чтобы жители могли кататься на велосипедах и заниматься спортом. А в новогодние праздники на главной площади столицы строят гигантский каток, горки для ватрушек и зона для лыжной езды и пускают туда бесплатно всех желающих. При этом никакой толкотни. Все друг другу улыбаются и весело болтают обо всякой ерунде. Но самое важное для любого местного жителя – это семья. Как и повсюду в Мексике, в Мехико царит настоящий культ семьи. А главное развлечение – это собраться родственникам всем вместе за большим столом и хорошо поесть под задушевные разговоры.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство культуры подготовило поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий. Они предусматривают, что если перед концертом, фестивалем или другим массовым мероприятием поступит официальное предупреждение об угрозе, например, из-за дронов или другой опасности, организаторы должны будут действовать по специальным правилам, прописанным в законе. В таких случаях организатор не сможет начать мероприятие или будет обязан его остановить, если угроза создает или может создать серьезную опасность для жизни и здоровья людей. В поправках оговорено, что если платное мероприятие из-за угрозы не состоится или состоится лишь частично, в определенных случаях организатор не будет обязан возвращать полную стоимость билета. Это касается ситуации, когда мероприятие отменено или прервано не позднее, чем за час до начала, либо в другой момент, когда угроза непосредственно влияет на его проведение и по объективным, независящим от организатора причинам, продолжить или возобновить мероприятие невозможно. Законопроект предусматривает, что если мероприятие было прервано и объективно не может быть возобновлено, оно будет считаться отмененным. 31% взрослых жителей Латвии готовы осваивать новые навыки, которые помогут им сменить сферу деятельности или получить новую профессию, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования совместно с компанией Norstat Latvia. Согласно результатам исследования, 20% респондентов хотели бы приобрести цифровые навыки, 19% – улучшить уже имеющиеся, необходимые на текущем рабочем месте. При этом 27% опрошенных затруднились ответить, какие именно профессиональные навыки им сейчас нужны. Главными препятствиями для начала обучения участники назвали недостаток мотивации и уверенности – 33%, нехватку времени – 26% и финансовые трудности – 19%. Еще 16% признались, что не могут определить, что конкретно мешает им начать обучение. Исследование также показало, что желание освоить новую профессию чаще выражают молодые люди. Среди латвийцев в возрасте от 18 до 39 лет этот показатель достигает 41%. В то же время интерес к цифровым навыкам растет с возрастом. Среди 40-59-летних их хотят развивать 19% респондентов, а среди тех, кому больше 60 лет, уже 29%. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Билетис www.ticketshop.lv. Тикамес Спилве.
2: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
3: Jāni!
4: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemas cenas iepriecina. No 18. Līdz 23. Jūnijam pārstrādātās gaļas cepamdesām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. Līdz 23. Jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu!
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Звуки мира на радио «Мелодия». Булонский лес. Парижане называют Булонский лес одним из двух легких французской столицы. Второе легкое – Винсанский лес, расположенный на противоположной стороне города. Этот зеленый массив занимает почти 850 гектаров, что делает его в 2,5 раза больше знаменитого Нью-Йоркского центрального парка и в 3 с лишним раза крупнее Гайд-парка в Лондоне. Историкам Булонский лес известен еще с 8 века. Тогда, правда, он еще так не назывался и вообще был частью древнего дубового леса Рувре. Свое нынешнее название лес получил лишь в 14 веке, когда король Филипп Красивый приказал построить в лесу под Парижем церковь Булонской Богоматери в честь своего паломничества в город Булонь-сюр-Мер. За многовековую историю Булонский лес пережил множество событий и имел разные статусы. Во время Столетней войны в 14-15 веках он был пристанищем воров. Потом его сожгли войска герцога Бургундии. Потом деревья снова посадили, но через весь лес проложили 2 дороги. В 18 веке Булонский лес стал излюбленным местом для охоты и прогулок парижской знати, а при Людовике XVI лес получил статус парка и был открыт для свободного посещения. Впрочем, свой современный вид парк получил лишь в середине 19 века, когда по приказу Наполеона III архитекторы полностью пересмотрели его план. Там появились аллеи, озера и речки, а дополнительно были посажены 400 тысяч деревьев. Сегодня Булонский лес все так же остается любимым местом для приятного времяпрепровождения на природе. По выходным на дорожках парка можно встретить огромное множество велосипедистов, бегунов и наездников, а на озерах парижане катаются на лодках или устраивают пикники на берегу.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии, начиная с запада, облачность увеличится, но значительных осадков не ожидается. В Курзаме небо затянется облаками, ветер западный умеренный, температура воздуха от плюс 16 градусов на западном побережье Курзаме до 22 градусов тепла в центральной и восточной частях страны. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. При умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Izpildīni Jānis, ir pūļūdens dancīti.
3: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti taburauties.
2: Izpildīni Jānis, ir pūļūdens dancīti. Tavs līvu akvaparks.
3: www.akvaparks.lv
4: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Снижение ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания на 9 процентных пунктов означает, что цена на полке магазина уменьшится примерно на 7,4%, сообщили в Центре защиты прав потребителей. В Центре пояснили, что такая разница возникает потому, что товары в магазинах продаются по цене, уже включающей НДС. Новая цена будет формироваться путем расчета НДС от стоимости товара без этого налога, а не путем вычитания налога из нынешней конечной цены. Чтобы вся необходимая информация была доступна жителям в одном месте, Центр защиты прав потребителей создал на своем сайте специальный раздел, в котором разъясняется, на какие группы товаров распространяется пониженная ставка НДС, какие предусмотрены исключения, как снижение НДС может повлиять на конечную цену, на что покупатель следует обращать внимание в магазине, а также куда обращаться с вопросами или жалобами. Как уже сообщалось, с 1 июля ставка налога на добавленную стоимость на ряд часто приобретаемых продуктов питания повседневного спроса будет снижена с 21 до 12%. В течение одного года до 30 июня 2027 года пониженная ставка НДС будет применяться к четырем основным группам продуктов питания – хлебу, молоку, мясу птицы и яйцам. Даже в чрезвычайных ситуациях, в том числе в случае возможной угрозы воздушному пространству, избирательный процесс будет обеспечен непрерывно с соблюдением требований безопасности, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Ведрис. Он подчеркнул, что безопасность людей является главным приоритетом. При этом необходимо сохранить возможность для избирателей проголосовать и обеспечить достоверность результатов выборов. В случае угрозы избиратели и сотрудники избирательных комиссий должны будут проследовать в безопасное укрытие, а дальнейшие действия будут координироваться с ответственными учреждениями. Мы также призываем избирателей воспользоваться возможностью досрочной сдачи голосов на хранение, чтобы избежать ситуации, которые могут возникнуть в случае угрозы воздушному пространству, добавил Зведрис. Напомним, что выборы в 15-й Сейм состоятся в субботу 3 октября, а досрочное голосование будет организовано с 28 сентября по 2 октября в определенные часы, что позволит избирателям заранее сделать свой выбор. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Ходить на ходулях люди умеют с глубокой древности. Только если сегодня этот вид передвижения используется в цирковых и театральных представлениях, то раньше ходули использовали исключительно в быту. С их помощью переходили вброд реки, загаженные нечистотами улицы средневековых городов, и бывало отправлялись в дальние странствия. В конце 19 века во французском городке Аркашоне жил скромный пекарь Сильвен Дурнон. Места эти всегда были болотистыми, поэтому он, как и все местное население, с детства умел ходить на ходулях. Дело это он очень любил, а еще всегда мечтал попутешествовать. И вот в 34 года он, наконец, собрался с духом и решил отправиться на Всемирную выставку в Париж. А чтобы путешествие было вдвойне приятным, совместил его с хождением на ходулях. Авантюра удалась. В 1889 году Сильвен Дурнон поразил столичную публику тем, что взобрался на ходулях на Эйфелеву башню. Едва вернувшись домой, неутомимый путешественник начал обдумывать новый поход. На этот раз он решил пройти ни много ни мало 3000 километров до Москвы, где как раз намечалась французская промышленно-художественная выставка.
2: «Если проходить в день по 50 километров, то за пару месяцев вполне можно дойти», – размышлял Дурнон и стал готовиться к путешествию. Сделал паспорт, нашел спонсора и 12 марта 1891 года отправился в путь. С собой он взял сумку с бельем, карты и, на всякий случай, револьвер.
1: Расчеты путешественника оказались правильными. Шагая по 50-60 километров в день, Сильвен уже к маю добрался до российской границы. Там его уже ждали. В Каунасе путешественника торжественно встретили офицеры. В Минске приветствовали простые горожане. А 10 мая Дурнон устроил фурор в Москве, где местные жители выбегали на улицы, чтобы поглазеть на диковинку. Ну и, конечно, длинноногий француз стал одним из главных событий международной выставки. Все путешествие заняло у ходулиста-энтузиаста 58 дней. После Москвы Дурнон посетил столицу империи Петербург, после чего поездом отправился на родину. Год спустя во Франции вышла книжка Сильвена Дурнона под названием «За 58 дней на ходулях из Парижа в Москву», а сам путешественник вновь надел белый колпак пекаря и вернулся к любимому делу.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии, начиная с запада, облачность увеличится, но значительных осадков не ожидается. В Курзаме небо затянется облаками, ветер западный умеренный, температура воздуха от плюс 16 градусов на западном побережье Курзаме до 22 градусов тепла в центральной и восточной частях страны. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. При умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
5: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери», мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер», «Санцуй и пой» вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты bileshuservice.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Согласно результатам опроса, проведенного программой «Каснотек Латвия» совместно с исследовательским центром СКДС, за три года полномочий президента Латвии Эдгара Ринкевича исполнение им своих обещаний оценили позитивно 53% опрошенных. Это на 4 процентных пункта больше, чем в 2025 году. Деятельность Эдгара Ринкевича на посту президента как очень хорошую оценили 24,5% опрошенных, а как скорее хорошую – 28,5%. В то же время число респондентов, оценивающих деятельность президента как среднюю, составило 19%. Оценки «скорее плохо» и «очень плохо» дали в общей сложности 23,5% респондентов. Среди тех, кто позитивно оценивает деятельность Эдгара Ринкевича на посту президента, больше тех, для кого родной язык латышский. В этой группе позитивно оценивают его работу 66% опрошенных. Среди тех, для кого родной язык русский – 32%. При этом 40% русскоязычных поставили президенту оценки «скорее плохо» или «очень плохо». Среди латышей таких только 13%. Кроме того, деятельность Ринкевича выше оценивают жители с высокими доходами, а ниже – жители с низкими доходами и население Латгалии. Министерство культуры подготовило поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий. Они предусматривают, что если перед концертом, фестивалем или другим массовым мероприятием поступит официальное предупреждение об угрозе, например, из-за дронов или другой опасности, организаторы должны будут действовать по специальным правилам, прописанным в законе. В таких случаях организатор не сможет начать мероприятие или будет обязан его остановить, если угроза создает или может создать серьезную опасность для жизни и здоровья людей. В поправках оговорено, что если платное мероприятие из-за угрозы не состоится или состоится лишь частично, в определенных случаях организатор не будет обязан возвращать полную стоимость билета. Это касается ситуации, когда мероприятие отменено или прервано не позднее, чем за час до начала, либо в другой момент, когда угроза непосредственно влияет на его проведение и по объективным, независящим от организатора причинам продолжить или возобновить мероприятие невозможно. Законопроект предусматривает, что если мероприятие было прервано и объективно не может быть возобновлено, оно будет считаться отмененным. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
0: 28 июля. Концертный зал в Дзинтере.
1: The Beatbox.
2: Билеты Билишу Сервис.

0: 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Дыши Сервис.
1: Реклама на радио Мелодия.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». «Лебединое озеро». Появление едва ли не самого известного балетного представления в мире «Лебединого озера» Чайковского отнюдь не было триумфальным. Композитор написал его по заказу Большого театра. И хотя Петр Ильич очень любил балеты, он не считал их чем-то долговечным. Постановки довольно быстро сходили со сцены, а балетная музыка часто не выдерживала никакой критики. Стоит отметить, правда, что и к собственному произведению у Чайковского возникали очень разные, порой совершенно противоположные чувства. Композитор то грубо ругал свою музыку, то признавал, что отдельные номера могли бы сгодиться для бальных танцев. Премьера спектакля прошла в Большом театре 4 марта 1877 года. Зрители отнеслись к постановке довольно прохладно, а музыку назвали слишком сложной и оттого скучной. Триумфальное шествие «Лебединого озера» по миру началось лишь 20 лет спустя на сцене Мариинского театра, после того, как партитуру и саму постановку переработал прославленный балетмейстер Мариус Петипа. В течение 20 века «Лебединое озеро» стало настоящей визитной карточкой не только русского балета, но и государства в целом. Этот балет обязательно смотрели все приезжавшие в Советский Союз иностранные делегации. И именно «Лебединое озеро» стало своеобразным символом крушения СССР, когда в августе 91 года по всем телеканалам запустили запись балета. Легендарный спектакль породил ряд анекдотов и профессиональных шуток. Так, например, в среде артистов балета, танцовщиков, которые за всю карьеру так и не добились успеха, постоянно оставаясь на второстепенных ролях, пренебрежительно называют «десятый лебедь в пятом ряду». Кроме того, именно «Лебединое озеро» вдохновило американского режиссера Даррена Аронофски на создание фильма «Черный лебедь», сюжет которого разворачивается вокруг распределения ролей в знаменитом балете. «Больше, чем искусство» на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии, начиная с запада, облачность увеличится, но значительных осадков не ожидается. В Курземе небо затянется облаками, ветер западный умеренный, температура воздуха от плюс 16 градусов на западном побережье Курземе до 22 градусов тепла в центральной и восточной частях страны. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. При умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
2: Билеты «Пилишус Сервис».
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом. Час дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Риге не хватает больницы самого низкого уровня, заявил министр здравоохранения Хасам Абумери. Он подчеркнул, что значительная часть пациентов клинической университетской больницы имени Паула Страдания приезжает из Риги, и не всем из них необходима помощь учреждения такого уровня. Часть из них можно было бы лечить в любой небольшой больнице, признал министр. По его словам, это свидетельствует о необходимости инвестировать в так называемые квоты, чтобы жители могли быстрее попасть к специалистам. Также необходимо улучшать доступность дежурных врачей и семейных врачей, в том числе вне обычного рабочего времени. Министр также подчеркнул, что отрасли по-прежнему не хватает финансирования. Напомним, что на портале общественных инициатив Манабалсалве начат сбор подписей за восстановление круглосуточного центра неотложной помощи в первой рижской больнице. По мнению авторов инициативы, это позволит разгрузить крупные университетские больницы, сократить задержки бригад службы неотложной медицинской помощи у больниц и улучшить доступность экстренной медицинской помощи в Риге. 31% взрослых жителей Латвии готовы осваивать новые навыки, которые помогут им сменить сферу деятельности или получить новую профессию, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования совместно с компанией Norstat Latvia. Согласно результатам исследования, 20% респондентов хотели бы приобрести цифровые навыки, 19% – улучшить уже имеющиеся, необходимые на текущем рабочем месте. При этом 27% опрошенных затруднились ответить, какие именно профессиональные навыки им сейчас нужны. Главными препятствиями для начала обучения участники назвали недостаток мотивации и уверенности – 33%, нехватку времени – 26% и финансовые трудности – 19%. Еще 16% признались, что не могут определить, что конкретно мешает им начать обучение. Исследование также показало, что желание освоить новую профессию чаще выражают молодые люди. Среди латвийцев в возрасте от 18 до 39 лет этот показатель достигает 41%. В то же время интерес к цифровым навыкам растет с возрастом. Среди 40-59-летних их хотят развивать 19% респондентов, а среди тех, кому больше 60 лет, уже 29%. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Билетес www.ticketshop.lv. Тикамес Спилве.
2: Гентаро Мебелес. Большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары. А весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу. Делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентаро Мебелес.lv. Уют начинается здесь.
3: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Тальятелле. Родиной одного из самых известных итальянских блюд тальятелле считается регион Эмилия-Романья. Представляет оно собой разновидность пасты – лапши с плоскими лентами шириной до 1 сантиметра. Название тальятелле происходит от итальянского глагола «тальяре» – «резать» или «подстригать». Кстати, легенда появления этого блюда связана как раз с волосами. Изобретено оно было якобы в 1487 году в эпоху Возрождения. Тогда, в день свадьбы красавицы Лукреции Борджиа, придворный повар был очарован прической женщины и, вдохновленный, воплотил образ развивающихся густых золотых волос в изысканном блюде. На самом деле, эта красивая история, за которую хватились хозяева многих дорогих ресторанов и авторы кулинарных книг, не имеет никаких документальных доказательств. Известно, правда, что изначально тальятелле действительно подавали лишь при дворе и в очень богатых итальянских семьях. Со временем это блюдо стали готовить и за пределами роскошных особняков и замков, и тальятелле смогли отведать даже самые бедные слои населения. Сейчас эта разновидность пасты из Эмилии-Романьи присутствует в меню любого итальянского ресторана. Подаются же тальятелле обычно с различными видами соусов, чаще всего самым известным в мире мясным соусом – болоньезе.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии, начиная с запада, облачность увеличится, но значительных осадков не ожидается. В Курзаме небо затянется облаками, ветер западный умеренный, температура воздуха от плюс 16 градусов на западном побережье Курзаме до 22 градусов тепла в центральной и восточной частях страны. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. При умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Реклама на радио «Мелодия».

Некоторые песни кажутся написанными не на бумаге, а прямо в сердце. Ты слышишь первую строчку и будто уже знаешь ее, и все равно замираешь. Это «Can't Help Falling in Love» — песня, с которой Элвис Пресли перестал быть просто кумиром и стал

История началась в 1961 году. Элвис готовился к съемкам романтической комедии «Блю Гавайи», и продюсеры попросили добавить в фильм лирическую балладу. Композиторы Хьюго Перетти, Луиджи Креатор и Джордж Дэвид Уайс решили пройтись по классике, причем буквально. Мелодия была вдохновлена старинной французской песней «Plaisir l'amour», написанной еще, ох, представьте себе, в 18 веке. Но когда ее спел Элвис, сдержанно, нежно, будто на грани дыхания, она обрела новую жизнь.

«Can't Help Falling in Love» стала финальной сценой фильма и главной песней его концертных выступлений. Вскоре песня заняла первое место в чартах, но ее путь только начинался. Она стала неофициальным гимном всех влюбленных. И сегодня трудно представить себе свадьбу, где бы не звучала эта мелодия. Впрочем, она не про медляк, а про уязвимость любви. Не торжество, а отдачу. Не все получится, а я не могу иначе. И вот вам интересный факт. На концертах Элвис Пресли всегда завершал свои шоу именно этой песней. Звучала она, и Элвис уходил за кулисы. Именно оттуда пошла фраза «Elvis has left the building». Но история на этом не закончилась. В 90-е группа UB40 превратила песню в регги-хит. Он звучал в фильме «Свадьба моего лучшего друга» и снова ворвался в чарты.

А в 2020-х балладу заново открыли благодаря ТикТоку и Ютубу. Ее исполняют на укулеле, в неоклассике, в роке, в самых разных стилях. Песня эта звучала на английском, французском, японском, сербском, исландском и везде всегда сохраняла свое главное послание. Иногда любовь не надо объяснять, в нее просто падаешь.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Я летал из Кайдриса на Лигу, Лигу, Курзамостана, Сьеприцы на Лигу.
3: Nosēž pats metālīts 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
0: Reklama na Radio Melodija.

0: над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Снижение ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания на 9 процентных пунктов означает, что цена на полке магазина уменьшится примерно на 7,4%, сообщили в Центре защиты прав потребителей. В центре пояснили, что такая разница возникает потому, что товары в магазинах продаются по цене, уже включающей НДС. Новая цена будет формироваться путем расчета НДС от стоимости товара без этого налога, а не путем вычитания налога из нынешней конечной цены. Чтобы вся необходимая информация была доступна жителям в одном месте, Центр защиты прав потребителей создал на своем сайте специальный раздел, в котором разъясняется, на какие группы товаров распространяется пониженная ставка НДС, какие предусмотрены исключения, как снижение НДС может повлиять на конечную цену, на что покупатель следует обращать внимание в магазине, а также куда обращаться с вопросами или жалобами. Как уже сообщалось, с 1 июля ставка налога на добавленную стоимость на ряд часто приобретаемых продуктов питания повседневного спроса будет снижена с 21 до 12%. В течение одного года до 30 июня 2027 года пониженная ставка НДС будет применяться к четырем основным группам продуктов питания – хлебу, молоку, мясу птицы и яйцам. Даже в чрезвычайных ситуациях, в том числе в случае возможной угрозы воздушному пространству, избирательный процесс будет обеспечен непрерывно с соблюдением требований безопасности, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Ведрис. Он подчеркнул, что безопасность людей является главным приоритетом. При этом необходимо сохранить возможность для избирателей проголосовать и обеспечить достоверность результатов выборов. В случае угрозы избирателей сотрудники избирательных комиссий должны будут проследовать в безопасное укрытие, а дальнейшие действия будут координироваться с ответственными учреждениями. Мы также призываем избирателей воспользоваться возможностью досрочной сдачи голосов на хранение, чтобы избежать ситуаций, которые могут возникнуть в случае угрозы воздушному пространству, добавил Зведрис. Напомним, что выборы в 15-й Сейм состоятся в субботу 3 октября, а досрочное голосование будет организовано с 28 сентября по 2 октября в определенные часы, что позволит избирателям заранее сделать свой выбор. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
2: Go. Goodyear.
3: The Beatbox — это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
4: От инструментов до одежды все детально проработано.
3: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтери. The Beatbox.
4: Билеты, Билишу сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Картинки мира на радио «Мелодия». Булонский лес. Парижане называют Булонский лес одним из двух легких французской столицы. Второе легкое – Винсанский лес, расположенный на противоположной стороне города. Этот зеленый массив занимает почти 850 гектаров, что делает его в 2,5 раза больше знаменитого Нью-Йоркского центрального парка и в 3 с лишним раза крупнее Гайд-парка в Лондоне. Историкам Булонский лес известен еще с 8 века. Тогда, правда, он еще так не назывался и вообще был частью древнего дубового леса Рувре. Свое нынешнее название лес получил лишь в 14 веке, когда король Филипп Красивый приказал построить в лесу под Парижем церковь Булонской Богоматери в честь своего паломничества в город Булонь-сюр-Мер. За многовековую историю Булонский лес пережил множество событий и имел разные статусы. Во время Столетней войны в 14-15 веках он был пристанищем воров. Потом его сожгли войска герцога Бургундии, потом деревья снова посадили, но через весь лес проложили 2 дороги. В 18 веке Булонский лес стал излюбленным местом для охоты и прогулок парижской знати, а при Людовике XVI лес получил статус парка и был открыт для свободного посещения. Впрочем, свой современный вид парк получил лишь в середине 19 века, когда по приказу Наполеона III архитекторы полностью пересмотрели его план. Там появились аллеи, озера и речки, а дополнительно были посажены 400 тысяч деревьев. Сегодня Булонский лес все так же остается любимым местом для приятного времяпрепровождения на природе. По выходным на дорожках парка можно встретить огромное множество велосипедистов, бегунов и наездников, а на озерах парижане катаются на лодках или устраивают пикники на берегу.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. В Видземе и Латгале местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Западный ветер сменится на северный со скоростью от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 19.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейерс. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты bileshuservice.lv.
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В Гентару Мебелес большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары. А весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу. Делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelos.lv. Уют начинается здесь.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. 47% жителей Латвии пытались похудеть в течение последнего года. Однако каждый пятый признал, что попытка оказалась неудачной, свидетельствуют данные исследования, проведенного сетью аптек Menas Apteka. Согласно опросу, 85% молодых людей до 30 лет признались, что их главная мотивация похудеть связана с улучшением своего внешнего вида и самооценки, а не со здоровьем. Среди женщин аналогичную причину назвали 77% участниц. Напротив, среди людей старше 60 лет приоритетом чаще становится самочувствие. Так, 63% представителей этой возрастной группы пытались похудеть, чтобы улучшить качество сна, снизить утомляемость, избавиться от болей в суставах и одышки. Еще 43% указали в качестве мотивации повышенные показатели артериального давления, уровня глюкозы или холестерина. Главным препятствием на пути к снижению веса респонденты назвали нехватку мотивации. Так ответили 66% опрошенных. Более трети участников признались, что им не хватает знаний о том, как безопасно и эффективно худеть. Еще одной распространенной причиной неудач стали проблемы со здоровьем, включая гормональные нарушения. Согласно результатам опроса, проведенного программой «Каснотек Латвия» совместно с исследовательским центром СКДС, за 3 года полномочий президента Латвии Эдгара Ренкевича исполнение им своих обещаний оценили позитивно 53% опрошенных. Это на 4 процентных пункта больше, чем в 2025 году. Деятельность Эдгара Ренкевича на посту президента как очень хорошую оценили 24,5% опрошенных, а как скорее хорошую – 28,5%. В то же время число респондентов, оценивающих деятельность президента как среднюю, составило 19%. Оценки «скорее плохо» и «очень плохо» дали в общей сложности 23,5% респондентов. Среди тех, кто позитивно оценивает деятельность Эдгара Ренкевича на посту президента, больше тех, для кого родной язык латышский. В этой группе позитивно оценивают его работу 66% опрошенных. Среди тех, для кого родной язык русский – 32%. При этом 40% русскоязычных поставили президенту оценки «скорее плохо» или «очень плохо». Среди латышей таких только 13%. Кроме того, деятельность Ренкевича выше оценивают жители с высокими доходами, а ниже – жители с низкими доходами и население Латгалии. В пятницу 19 июня в Латвии ожидается малооблачная погода. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Фуэртевентура. Канарский остров Фуэртевентура, или «Остров сильного ветра», если переводить это слово с испанского, получил свое название благодаря ветрам, постоянно дующим на его территории. Именно это обстоятельство сделало Фуэртевентуру меккой виндсерферов и других любителей водных видов спорта. Многие из них приезжают на остров летом, чтобы поучаствовать в фестивале виндсерфинга, другие — в ноябре, на фестиваль кайтсерфинга. Помимо серферов, Фуэртевентуру активно посещают любители понежиться на песке, так как по количеству пляжей этот остров лидирует среди своих собратьев по архипелагу. Там находится 152 пляжа, общая протяженность которых составляет более 75 километров. Большая часть из них с белым песком, остальные с вулканическим черным. При этом на острове встречаются совершенно пустынные пляжи, ширина которых иногда достигает 1 километра. Такое разнообразие, вкупе с тем фактом, что Фуэртевентура находится на одной географической широте с Акапулько и Мехико, и привлекает туда любителей пляжного отдыха. Кроме того, на острове можно увидеть почти 7000 видов животных и птиц со всего мира. Они живут в парке «Оазис», который занимает площадь в 800 квадратных километров. Там содержатся гигантские рептилии, кенгуру, мангусты, жирафы, гепарды и редкие виды птиц. Специальные зоны выделены также для антилоп, верблюдов, слонов и морских львов. Но все-таки чаще остальных на острове можно встретить коз. Их на Фуэртевентуре больше, чем даже местных жителей. Благодаря этому они стали символом острова. Кстати, на Фуэртевентуре учат, как доить этих строптивых животных. Специальный тренажер установлен в местном музее сыра. Там же можно научиться готовить местные блюда и делать знаменитый фуэртевентурский сыр «Махареро». Это лакомство, считают канарцы, обязательно должен попробовать каждый, кто впервые оказался на Фуэртевентуре.
0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. В Видземе и Латгале местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Западный ветер сменится на северный со скоростью от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 19.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante – Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В Гентару Мебелес большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары. А весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу. Делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентарумебелес.лв. Уют начинается здесь.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билеты, билеты.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Рождаемость за 4 месяца этого года снизилась на 4,9%. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии за первые 4 месяца этого года зарегистрировано 3642 новорожденных, что на 4,9% или 186 детей меньше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления. В январе-апреле родилось 1846 мальчиков, что на 7,2% меньше, чем за соответствующий период 2025 года, и 1796 девочек, что на 2,7% меньше. В апреле в Латвии было зарегистрировано 885 новорожденных. Это на 11,7% меньше, чем за тот же период 2025 года, в том числе 441 мальчик и 444 девочки. За первые 4 месяца года в Латвии зарегистрировано 9344 умерших, что на 3,2% больше, чем за тот же период 2025 года. Таким образом, за первые 4 месяца года число умерших превысило число родившихся на 5702 человека. За первые 4 месяца 2026 года в Латвии зарегистрировано 1726 браков. Это по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 11% меньше. На 1 мая этого года предварительная численность населения Латвии составляла 1 835 000 человек. Конституционный суд признал соответствующей Конституции норму переходных правил закона о государственных фондируемых пенсиях, в соответствии с которой на 4 года ставка обязательных взносов на второй пенсионный уровень снижена с 6% до 5%, а 1% пункт перенаправлен на первый пенсионный уровень. Суд указал, что упомянутая норма направлена как на защиту прав личности, так и на обеспечение благосостояния всего общества, уравновешивая интересы нынешнего и будущих получателей пенсий. В ближайшие дни в Латвии немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения, поэтому, находясь на солнце, следует соблюдать особую осторожность. Согласно данным Европейского космического агентства, количество озона в стратосфере над Латвией с 20 по 22 июня уменьшится с нынешних 360-380 до 320-340 единиц Добсона. Таким образом, до Земли будет доходить более интенсивное ультрафиолетовое излучение, и его индекс в солнечную погоду в середине дня поднимется как минимум до 6 уровня. В таких условиях с 11 до 16 часов не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. Люди с особо чувствительной кожей, не соблюдая осторожность, могут обгореть на солнце за 20 минут. Продолжительность загара можно увеличить, используя солнцезащитный крем. Каждый год самое сильное ультрафиолетовое излучение в Латвии наблюдается в июне и первой половине июля. Завтра в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 19. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю добрый вечер. В студии «Радио Мелодия» вновь появляется Олег Пекка. Возвращаюсь я сюда не один. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. Ну и открываем наше вечернее общение такой любопытной новостью о существе, которое пережило десятки президентов, императоров, королей, изобретение телефона, автомобиля, самолета, интернета и даже появление искусственного интеллекта. Речь у нас пойдет о черепахе по имени Джонатан. Это старейшее наземное животное на планете.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Вот только представьте, на этой неделе возраст Джонатана официально достиг 194 лет. По крайней мере, именно такую цифру подтверждают исследователи. Хотя некоторые специалисты вообще подозревают, что знаменитый долгожитель может быть даже и старше. Джонатан относится к виду гигантских сейшельских черепах. Живет на острове Святой Елены в Южной Атлантике. Да-да, тот самый остров, куда когда-то был сослан Наполеон Бонапарт. Когда Джонатана привезли на остров в 1882 году, он уже был взрослой черепахой. И вот ученые считают, что родился он не позднее 1832 года. Вот только вдумайтесь в эту дату. Российской империей правил тогда Николай I. Незадолго до этого произошло восстание декабристов. До появления фотографий оставалось еще совсем немного времени. О телевидении, компьютерах, космических полетах тогда никто даже не мечтал. И вот за свою жизнь Джонатан увидел почти два века мировой истории. Пережил мировые войны, появление электричества в домах, высадку человека на Луну, чемпионаты мира по футболу, которых было больше 20. Сегодня черепаха живет в резиденции губернатора острова Святой Елены и считается настоящей местной знаменитостью. С ним фотографируются туристы, его показывают почетным гостям, а жители острова считают Джонатана символом стойкости и долголетия. Конечно, возраст дает о себе знать. Черепаха практически потеряла зрение и обоняние, но, как рассказывают смотрители, она по-прежнему с удовольствием ест, принимает солнечные ванны и ведет вполне активную, ну, по черепашьим, конечно, меркам, жизнь. Недавно Книга рекордов Гиннесса присвоила Джонатану особый статус – икона рекордов. Такой титул получают люди и животные, чьи достижения давно вышли за рамки обычных рекордов и уже стали частью мировой истории. И знаете, на фоне бесконечной спешки современной жизни эта история звучит почти философски. Пока мы переживаем из-за новостей недели или месяца, вот там, где-то на острове, спокойно живет существо, для которого даже 100 лет – это, по сути, лишь часть пути. Оставайтесь на радио «Мелодия». Всем хорошего вечера, крепкого здоровья. И пусть времени на все важное у вас будет хотя бы немного меньше, чем у Джонатана. А все-таки с ним трудно конкурировать.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Gatavo jest notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сердц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Я не тави скайдрис и на Лигуа, Лигуа, курс замастана, сверхпредцы на Лигуа.
4: No 16. Līdz 23. jūnijam arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem Spilva 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
5: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека.ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека.ЛВ. Все условия на Апотека.ЛВ. В хороших руках. Апотека.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш информационно-развлекательный эфир на радио «Мелодия». Вот есть места, которые кажутся вечными. Когда слышишь слово «Лувр», представляешь не просто музей, а один из символов мировой культуры. Миллионы посетителей, бесценные произведения искусства, века истории – все это выглядит настолько грандиозно, что сложно представить, что у такого учреждения могут быть обычные бытовые проблемы. Но, как выясняется, даже самые знаменитые музеи мира не застрахованы от износа, нехватки инвестиций, технических трудностей. Более того, иногда проблемы накапливаются настолько долго, что говорить о них приходится без дипломатических формулировок. В общем, сегодня поговорим о том, почему руководство Лувра заявляет, что крупнейший музей мира оказался на серьезном перепутье. В теме разбирался наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Новый директор крупнейшего музея мира Кристоф Лерибо впервые публично признал масштаб нынешних проблем Лувра. Выступая в Сенате, он заявил: «Можно сказать без обиняков, несмотря на всю красоту и величие, несмотря на ежедневную самоотверженность сотрудников, Лувр выдохся», передает Ахуас с ссылкой на AFP. По словам Лерибо, инженерные системы и оборудование музея подошли к концу своего жизненного цикла. «Мы стоим на перепутье, чрезвычайных проблем становится все больше, и перед нами стена, требующая инвестиций», — заявил он. Среди ближайших задач — ремонт одного из крыльев музея, ради которого придется переместить более 10 тысяч экспонатов. Ограбление 19 октября, пропажа драгоценностей французской короны, выявило то, о чем специалисты говорили давно. Музей серьезно отстает в модернизации систем безопасности. Это признали и прежний директор Лоранс Декар, и депутаты, и сенаторы, которые после ограбления назвали состояние пунктов наблюдения удручающим. Лерибо заверил сенаторов, что намерен обеими руками взяться за решение этих срочных проблем. С января 2027 года должна заработать новая система видеонаблюдения по периметру музея, а уже в октябре откроется новый центр управления безопасностью.
1: Вообще, эта история интересна не только любителям искусства. Она напоминает о простой вещи. Любое великое здание, любая знаменитая организация и даже самый известный музей не существуют сами по себе. За красивыми фасадами всегда стоят люди, оборудование, системы безопасности, километры проводов и тысячи ежедневных решений. Мы часто воспринимаем культурные сокровища, как нечто незыблемое. Кажется, что картина висела на стене 100 лет назад, висит сегодня и еще провисит 100 лет. Но чтобы это действительно произошло, нужны огромные деньги и постоянная работа. Есть в этой новости и определенная ирония. Лувр хранит произведения искусства, пережившие королей, революции, войны. А вот одна из самых серьезных угроз в 21 веке оказываются устаревшие камеры наблюдения, изношенные инженерные системы, необходимость масштабного ремонта. Наверное, главный вывод здесь такой. Культурное наследие нельзя просто однажды сохранить и успокоиться. Его нужно защищать каждый день. Иначе даже самые великие музеи мира рано или поздно начнут нуждаться не только в реставрации картин, но и в реставрации самих себя.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. В Видземе и Латгале местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Западный ветер сменится на северный со скоростью от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 19.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Реклама на радио «Мелодия». Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Продолжается наш информационно-развлекательный эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пек, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Вот знаете, у человечества есть удивительная способность превращать в соревнование практически все. Вот кто построит самый высокий небоскреб? Кто создаст самый быстрый автомобиль? Самый маленький компьютер или самый большой торт испечет? Но иногда рекорды становятся настолько необычными, что невольно возникает вопрос, а кому вообще пришла в голову такая идея?
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Сегодня мы поговорим о японских кондитерах, которые решили сделать шоколад настолько тонким, насколько это вообще возможно. Причем делали это не ради рекорда как такового, а ради совершенно особых ощущений вкуса. Подробности выяснял наш специальный корреспондент Виталий Дубский.
6: В Токио создали самую тонкую плитку шоколада в мире. Ее толщина составляет всего 0,03 мм. Уникальный десерт под названием «Картечия» производит кондитерская Мате Ботега дель Чоколатто и продается в столице Японии, передает Оху Ас со ссылкой на сайт Oddity Central. Разработка рецепта заняла 1,5 года. Внешне сладость напоминает кору дерева, свернутую в цилиндрическую веточку. Добиться такого эффекта позволила уникальная машина, способная прессовать шоколад в сверхтонкий слой. Агрегат был создан Маттео Санкликке совместно с местным специалистом по оборудованию. Главная цель создателей – добиться уникальной текстуры. Шоколад должен таять мгновенно при контакте с языком.
5: Вообще, история очень по-японски красивая, потому что главное здесь не размер, не количество, а внимание к деталям. Казалось бы, шоколад и есть шоколад. Но кто-то потратил 1,5 года на то, чтобы сделать его тоньше человеческого волоса. И самое-то интересное даже не сам рекорд, а идея, которая за ним стоит. Обычно мы думаем о еде как о вкусе. Но создатели таких вот необычных десертов напоминают, важны еще текстура, ощущения и даже скорость, с которой продукт тает во рту. В общем, есть в этом что-то общее с искусством. Когда мастер тратит месяцы или годы на работу, а зритель воспринимает результат буквально за несколько секунд. Правда, возникает и практический вопрос. Если такой шоколад случайно уронить на пол? Знаете, вот мне кажется, что есть риск потом долго выяснять, где он именно находится. Возможно, для его поиска понадобится не только хорошее зрение, но и микроскоп. Но, если серьезно, подобные истории показывают, насколько далеко может зайти человеческое стремление к совершенству, да,

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия», и на нашей волне новость для тех, кто мечтает отправиться в путешествие, но при этом никуда не ехать. Слушайте, в Китае набирает популярность новый туристический формат, который уже получил необычное название – «Круизы в никуда». Звучит немного по-философски, но на самом деле все довольно просто.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Из Шанхая отправляются лайнеры, которые проводят в море 3 дня и 2 ночи, а затем возвращаются обратно в тот же порт. Никаких вам тут экзотических островов, никаких зарубежных городов и экскурсий. Конечная точка путешествия совпадает с начальной. Главная же идея заключается не в том, чтобы куда-то попасть, а в том, чтобы на время выпасть из привычной жизни. На борту гостей ждут стендап-шоу, тематические вечеринки, выступления фокусников, поздние ужины и другие развлечения. При этом количество пассажиров ограничено. Судно заполняют только на 80%, чтобы людям было комфортнее отдыхать. Организаторы говорят, что это не упрощенный вариант обычного круиза, а совершенно новый формат отдыха. Судя по всему, идея работает. Одна из пассажирок призналась, что ей особенно понравилось отсутствие необходимости брать дополнительные дни отпуска. Таким образом, вот она просто берет, я понимаю, отгул в пятницу, когда заканчивается рабочая неделя, а утром в понедельник она уже снова дома и может выйти на работу. Любопытно и то, что средний возраст участников таких путешествий составляет 47 лет. Это заметно моложе аудитории классических круизов, где средний возраст обычно превышает 50

0: 5 лет. Вообще, эта новость многое говорит о современном мире. Когда-то люди путешествовали ради открытия новых земель. Потом ради новых впечатлений. А вот теперь все больше люди готовы заплатить просто за возможность на несколько дней отключиться от рабочих чатов, бесконечных уведомлений и списка дел. Получается, что главный пункт назначения в таком круизе – не другой город, не другая страна, а главный пункт назначения – спокойствие. Кстати, популярность морских путешествий в Китае продолжает расти. Только за прошлый год количество пассажиров круизных линий увеличилось более чем на четверть. Так что, если когда-нибудь вам предложат билет в путешествие бесконечного пункта назначения, не спешите удивляться. Возможно, это и есть одна из самых современных форм отдыха. Оставайтесь на Радио Мелодия, пусть сегодняшний вечер пройдет без лишней суеты, а небольшое путешествие найдется даже там, где кажется, что никуда ехать не надо.
1: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: И вновь о трафике в латвийской столице. Движение интенсивное, в диапазоне от 6 до 7 баллов, но это временно, потому что пробки растут. Сразу отметим затор на Густава Замгалагатва в обоих направлениях. Со стороны Мангали он начинается примерно над улицей Кишезера, в обратном направлении от Униес. Но ситуация быстро меняется. На эту тему мы получили сообщение от автоледи Кристины.
2: Добрый день, Густава Замгала. Пробка на обе полосы в сторону Пурвценса. В пробке провела минут 10. Также по ходу движения увидела, что такая же пробка в обратную сторону, если ехать в Эцмогравис. Всем спасибо за внимание.
1: Добавлю, что Кристина прислала инфу минут 15 назад. Напомню, автомонитор – это хорошо, свидетельство очевидцев еще лучше. Присылайте сообщение на дорожные темы по номеру 2299-49-49 через WhatsApp. Мы также отметим еще несколько крупных заторов. Карля Ульманя перед Венебасгатвой, там с обеих сторон уже можно оставить более 15 минут. Но самая крупная пробка протянулась от улицы Валдемара через Вантовый мост и Калнцема до перекрестка с Мелнсила, где, судя по всему, произошло ДТП. Постарайтесь найти объездные пути, а также будьте внимательны и держите дистанцию. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Следующий автомонитор через полчаса.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».
3: Пьяцца Мерканти. Расположенная в центре Милана, небольшая уютная площадь под названием Пьяцца Мерканти является одним из самых тихих и спокойных мест в городе. Однако, если бы вы оказались здесь несколько веков назад, в эпоху Средневековья, вашему взору предстало бы совершенно иное зрелище. Заложенная в 13 веке площадь Мерканти, название которой переводится как «торговая», быстро превратилась в центр коммерческой и общественной жизни города. В то время эта площадь была существенно больше. Вход на нее осуществлялся с 6 улиц, носивших название 6 популярных профессий. Например, ювелиров или афферичи, латников или армурари и парикмахеров – капиллари. Самым знаменитым зданием на Пьяцце Мерканти является Палаццо делла Раджионе или Брулетто Нуово, построенный в 13 веке по приказу первого мэра Милана Альрадо ди Тересено, вошедшего в историю в том числе как и жестокий инквизитор, отправивший на костер огромное количество еретиков. Заслуги мэра, в том числе и весьма сомнительные, перечислены на одном из галереефов дворца. До конца 19-го столетия на Пьяцце Мерканти проводилось главное городское мероприятие Милана – рождественская ярмарка, посвященная покровителю города святому Амвросию. Праздник, получивший название «Обей-Обей», что можно перевести восклицанием «Как же хорошо», начинается 7 декабря и продолжается целую неделю. Эта знаменитая ярмарка несколько раз переносилась на другие площади, а с 2006 года она ежегодно проводится перед одной из главных достопримечательностей Милана – легендарным замком Сфорца.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Треть водителей в Латвии по-прежнему садится за руль после употребления алкоголя. Далее об этом и других событиях более подробно. В каждом пятом тяжелом дорожно-транспортном происшествии одним из факторов является алкогольное опьянение, свидетельствуют данные дирекции безопасности дорожного движения. Сегодня состоялось открытие кампании против вождения в нетрезвом виде «Гуляем? Отсыпаемся», на котором председатель правления дирекции Айварс Аксёнакс сообщил, что было проанализировано 464 тяжелых ДТП и установлено, что в 98 случаях или 21,1% одним из факторов было алкоголь. Опьянение. В этих ДТП в состоянии опьянения находились в общей сложности 61 водитель транспортных средств, 34 пешехода, 8 велосипедистов и 6 водителей мопедов. Он отметил, что в этом году в результате ДТП погибли 34 человека, из которых 9 находились в состоянии алкогольного опьянения, в том числе 5 водителей, 3 пешехода, 1 водитель мопеда. Эксперт по безопасности дорожного движения дирекции Оскарс Ирбитис добавил, что последствия ДТП, в которых одним из факторов является алкогольное опьянение, намного трагичнее других. В состоянии алкогольного опьянения люди становятся смелее, поэтому такие ДТП часто сопровождаются значительным превышением скорости, неиспользованием ремней безопасности, отметил эксперт. Он указал, что вождение в нетрезвом виде является вторым по значимости фактором риска тяжелых ДТП после несоответствующей скорости движения. Начальник управления реагирования государственной полиции Юрис Янчевскис добавил, что для масштабов Латвии количество случаев вождения в нетрезвом виде слишком велико. Статистика полиции свидетельствует, что в 2025 году было начато в общей сложности 2727 процессов за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в том числе 1960 уголовных процессов за вождение в опьянении свыше 1,5 промилле и 767 административных процессов за вождение в опьянении до 1,5 промилле. За 5 месяцев этого года было выявлено 1057 нетрезвых водителей. В 750 в случаях были начаты уголовные процессы и 307 административных. Янчевскис отметил, что в 2025 году также было задержано 1196 водителей двухколесных транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения. За 5 месяцев этого года 336. В 2025 году было выявлено 166 водителей электросамокатов в состоянии алкогольного опьянения. За 5 месяцев этого года 57. В свою очередь, водители мопедов в 2025 году были пойманы в нетрезвом виде в 28 случаях, а за 5 месяцев этого года в 9 случаях. Завтра в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. На море до плюс 19. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». Ваши радиоприемники настроены на волну 93.9. В студии для вас работает Олег Пека, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Знаете, вот все мечтают о пенсии по-разному. Кто-то планирует путешествовать, кто-то рыбачить, а вот кто-то просто хочет просто перестать ходить на работу. И, как выяснилось, это касается не только людей.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В Китае настоящей звездой социальных сетей стала вышедшая на пенсию полицейская собака, которая, похоже, слишком серьезно отнеслась к своему заслуженному отдыху. История началась вполне трогательно. После нескольких лет службы в полиции овчарка ушла на пенсию и переехала жить к новому хозяину. И вот спустя неделю бывший кинолог соскучился по своей четвероногой напарнице и решил заглянуть в гости. Казалось бы, собака должна обрадоваться старому другу. Но произошло совсем другое. Увидев на пороге своего бывшего наставника, овчарка буквально застыла на месте. Она навострила уши, широко раскрыла глаза, начала тревожно оглядываться по сторонам. На кадрах, которые вот сейчас гуляют по соцсетям, создаются впечатления, будто бы животное пытается понять только одно – что отпуск уже закончился? Видео это разлетелось по китайским социальным сетям и собрало миллионы просмотров. Особенно пользователей развеселило выражение морды собаки. Многие сравнили ее с человеком, который неожиданно встретил начальника во время отпуска. Самое смешное, что похожая реакция повторялась и во время следующих визитов кинолога. Стоило бывшему наставнику появиться на пороге, как пенсионерка вновь начинала выглядеть так, будто ее вот-вот отправят на внеплановое дежурство. Лишь спустя некоторое время собака понимала, что никто не собирается возвращать ее на службу, и успокаивалась. Конечно, специалисты напоминают, что мы не можем точно знать, о чем думает животное. Скорее всего, собака просто испытывала сильное волнение от встречи с человеком, который долгие годы был важной частью ее жизни. Но интернет уже вынес свой вердикт. В комментариях шутят, что даже служебные собаки прекрасно понимают ценность пенсии и не готовы добровольно возвращаться к трудовым будням. И если честно, после выражения ее морды спорить с этой версией довольно сложно. Потому что некоторые эмоции выглядят одинаково на любом языке, что человечьем, что собачьим. Особенно, когда на пороге внезапно появляется тот, кто раньше будил тебя на работу.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Продолжаем следить за дорожной обстановкой на магистральных улицах латвийской столицы. За минувшие полчаса картина сильно не изменилась. Как было 7 баллов, так и осталось. Трафик сложный. Как мы уже отмечали в предыдущем выпуске, самая лютая пробка протянулась от улицы Валдемара через Вантовый мост и Каунсема до перекрестка с Мелнсила. Более часа назад там произошло ДТП, и, видимо, эта причина сдерживает поток. Сложно на Карля Ульманя с обеих сторон. Там можно задержаться более чем на 15 минут. А на брусчатке Винни-Базгатвая в сторону Зепникалнса легко остановиться. Ставите все 20. Плотное движение на улице Даугавгривас, ну а всего же в городе без малого 60 заторов. Загруженность дорог превышает норму для этого времени на 18%. Любопытное сообщение мы получили от автоледи Кристины. Она заметила обучающий троллейбус в пробках нашего города. Ну что ж, все верно, новых водителей нужно обучать в суровых условиях часа пик. Это лайтовое сообщение, мы послушаем в завершение выпуска. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин, оставайтесь с нами на каждом километре, и пусть все дороги будут безопасными.
2: Несмотря на интенсивность движения на наших улицах, когда пробки, заметила, что Рига Сапекс мы проводит обучение по вождению троллейбуса. Неплохо.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Готово есть нотикумом, кас сатрицина с дебесис. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošaus Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
5: Izpeldini jancīti virpuļūdens dancīti!
6: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties!
5: Izpeldini jancīti virpuļūdens dancīti! Tavs līvu akvaparks!
6: www.akvaparks.lv
7: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
8: От инструментов до одежды все детально проработано.
7: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтери. The Beatbox.
8: Билеты, Билишу сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пекка. И знаете, наверное, у каждого человека есть свое хобби. Кто-то выращивает цветы, кто-то коллекционирует марки, а кто-то собирает модели самолетов. А кто-то однажды просыпается утром и решает построить гигантскую сосиску из десятков тысяч деталей конструктора.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: И ведь самое удивительное, иногда именно такие безумные идеи приводят в Книгу рекордов Гиннесса. Сегодня поговорим о необычном рекорде, который объединил знаменитый конструктор, немецкую любовь к порядку и не менее знаменитую любовь к колбаскам. В деталях этой истории разбирался наш корреспондент Виталий Дубский.
2: 45-летний житель Германии Томми Шмидт установил мировой рекорд, собрав самую большую в мире сосиску из кубиков Лего. Как передает Охуас, об этом сообщает UPI. Мужчина создал модель традиционного немецкого братвурста в булочке с полоской горчицы из 65 тысяч деталей конструктора. Длина готового изделия составила 6 футов и 6,7 дюймов, что официально зафиксировано Книгой рекордов Гиннесса. Идея необычного проекта принадлежит местному производителю колбасных изделий. Шмидт признался, что всегда любил нестандартные задачи, и вместе с компанией они быстро пришли к концепции масштабной постройки. На реализацию ушло около года, причем непосредственно строительство заняло 6 месяцев. Шмидт отметил, что попытка установить рекорд стала данью уважения его родному региону, Тюрингии, где братвурст является местным деликатесом, известным во всем мире.
1: Вообще, рекорды хороши тем, что постоянно напоминают, человеческая фантазия практически безгранична. Казалось бы, все возможные достижения уже давно придуманы, но нет. Всегда находится человек, который предлагает новый вопрос. Например, а какой может быть самая большая сосиска из Лего? И ведь за такими забавными историями обычно скрывается огромная работа. 6 месяцев строительства, десятки тысяч деталей и масса терпения. Многие из нас теряют терпение уже на инструкции по сборке книжной полки. А вот здесь речь идет о проекте длиною почти в 2 метра. Есть еще один симпатичный момент. Рекорд ведь оказался не просто развлечением, а своеобразным признанием в любви к родному региону. Ведь местные традиции иногда лучше всего сохраняются именно через такие необычные идеи, которые заставляют людей улыбнуться и вспомнить о своих корнях. Хотя, если честно, после такой новости возникает философский вопрос. Считается ли это все еще конструктором или уже произведением колбасного искусства? Как бы там ни было, история получилась вкусной, даже без возможности ее попробовать. Оставайтесь на волне радио «Мелодия». Впереди еще много удивительных историй о людях, которые умеют превращать самые необычные идеи в настоящие мировые рекорды.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. В Видземе и Латгале местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Западный ветер сменится на северный со скоростью от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 19.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Товары в магазинах «Фикс Прайс» почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода «Кеково Саводс» 1,5 литра, всего за 45 центов. Маринованная свекла «Кок» 500 грамм, всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины «Свелта» 32 штуки, всего за 3,99. «Фикс Прайс» – на все низкая цена.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: «Имиградиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Реклама на «Радио Мелодия». Вечер на «Радио Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на «Радио Мелодия». У микрофона Олег Пекка. И вот, кажется, бег. Вот один из самых простых видов спорта. Надел кроссовки, вышел из дома и побежал. Но почему тогда для одних людей утренняя пробежка становится любимой привычкой, а для других превращается в маленькое испытание с элементами героизма? Возможно, проблема не в самом беге, а в том, как мы к нему подходим. Многие новички сразу пытаются повторить достижения опытных спортсменов, ну а потом удивляются, почему организм настойчиво на следующий день предлагает больше никогда не заниматься подобными экспериментами. Как сделать бег не наказанием, а удовольствием, в теме этой разбирался наш корреспондент Виталий Дубский.
1: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: Тренер по бегу Евгений Альминов назвал способ превратить пробежку из мучения в удовольствие. Эксперт рекомендовал новичкам пробежку продолжительностью 15 минут в комфортном темпе. Обязательны разминка перед тренировкой и заминка после нее. После нагрузки человек должен находиться в хорошем настроении и с желанием продолжать заниматься. При неправильном подходе легко столкнуться с травмами коленей, позвоночника или поясницы. Чаще всего это происходит из-за ошибок в технике бега, неподходящей обули или отсутствия качественной разминки. Если во время тренировки нарушается техника, появляется неустойчивость в движениях, лучше перейти на шаг и дать организму восстановиться, чем продолжать через силу и рисковать здоровьем.
2: Вообще, совет начинать с небольших нагрузок кажется настолько очевидным, насколько его часто и игнорируют. А потом человек, который не бегал несколько лет, вдруг решает за один вечер подготовиться к марафону. Обычно организм узнает об этом решении последним и категорически с этим не соглашается. Любопытно, что большинство полезных привычек работает примерно одинаково. Они становятся частью жизни не тогда, когда требуют подвига, а когда не вызывают внутреннего протеста. Если после тренировки остаются силы, хорошее настроение, желание повторить ее завтра, то значит все вы сделали правильно. Вот есть еще одна очень важная мысль. Мы привыкли считать, что результат приходит через преодоление. Иногда это так, но в спорте очень часто выигрывает не тот, кто терпит больше боли, а тот, кто умеет прислушиваться к своему телу. В конце концов, бег – это ведь не экзамен, не соревнование. Это разговор со своим организмом. Если он начинает настойчиво просить перейти на шаг, наверное, стоит хотя бы выслушать его аргументы. Оставайтесь на волне «Радио Мелодия». Всем хорошего настроения и прекрасной музыки.
1: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Еще раз хочу пожелать всем добрейшего вечера. Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И самое время для новости, которая актуальна именно сейчас, в середине июня, когда уже, я думаю, половина Риги думает о том, куда бы поехать купаться. Европейское агентство по окружающей среде опубликовало ежегодный отчет о качестве воды на пляжах вообще по всему ЕС. И в целом, знаете, хорошие новости, хотя с нюансами.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, агентство проверило более 22 тысяч мест для купания. Это пляжи, реки, озера, причем по всему Евросоюзу, плюс еще Албания и Швейцария. Это, знаете ли, огромная работа. Каждое место регулярно посещают, берут пробы воды, проверяют на бактерии, которые могут вызвать серьезные заболевания. И вот результат. 85% всех проверенных водоемов получили высший балл «отлично». Еще 11% «хорошо» или «достаточно». И лишь 1,5%

0: получили, в общем-то, плохую оценку. То есть получается, что из 22 тысяч мест купания по всей Европе плохих только около 300. Ну, это, согласитесь, обнадеживающая статистика. Лидеры рейтинга — Кипр и Греция. Кипр вообще показал 100% результат, все проверенные пляжи получили высший балл. Греция 97% на отлично, и, ну, ни один из более чем 1700 объектов не был признан плохим. Ни один. Это впечатляет. Следом идут Болгария и Австрия. Обе страны выше 95%. Эксперты объясняют успех средиземноморских стран очень просто. Многолетние инвестиции в очистку сточных вод, модернизация канализации, строгий контроль. И все это не случайность, это результат работы, которая велась десятилетиями в рамках европейских директив. Ну, а теперь, я думаю, конечно, вам интересно узнать, упомянута ли там Латвия. Поговорим о нас. Латвия в этом рейтинге держится близко к среднеевропейскому уровню. Около 85% прибрежных мест для купания получили высший балл. И замечу, что это очень важно. Все без исключения латвийские пляжи соответствуют хотя бы минимальным стандартам качества. То есть плохих пляжей у нас нет. Это хорошая новость для тех, кто собирается в Юрмалу, Саукрасте или куда-нибудь подальше по побережью. Балтийское море в этом смысле надежное. Морская вода, кстати, по всей Европе стабильно чище пресной. 88% морских пляжей против 78% рек и озер получили высший балл. Знаете, это и логично. Море разбавляет и самоочищается эффективнее. Так что если выбираете между Юрмалой и каким-нибудь озером, тут, получается, море статистически выигрывает. Знаете, есть вещи, которые мы воспринимаем как данность. Зашел в воду, поплавал, вышел. И вот мы не думаем о том, что за этой простой радостью стоят десятилетия работы по очистке воды, строительство очистных сооружений, мониторинга, штрафов для нарушителей, европейские директивы. Чистая вода на пляже – это не только природа, это еще и труд. И то, что 85% европейских пляжей получили высший балл – это не само собой разумеется. Это достижение, которое легко не заметить именно потому, что оно работает. Всем хорошего лета, хорошего купального сезона и приятного вечера.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, Проспект 49. Приятные летние цены.
4: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелос – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелос. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelos.lv.
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сердц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Реклама на радио «Мелодия». Кулинарная энциклопедия «Радио «Мелодия».
6: Тальятелле. Родиной одного из самых известных итальянских блюд, тальятелле считается регион Эмилия-Романья. Представляет оно собой разновидность пасты – лапши с плоскими лентами шириной до 1 сантиметра. Название тальятелле происходит от итальянского глагола «тальяре» – «резать» или «подстригать». Кстати, легенда появления этого блюда связана как раз с волосами. Изобретено оно было якобы в 1487 году, в эпоху Возрождения. Тогда, в день свадьбы красавицы Лукреции Борджиа, придворный повар был очарован прической женщины. и, вдохновленный, воплотил образ развивающихся густых золотых волос в изысканном блюде. На самом деле, эта красивая история, за которую ухватились хозяева многих дорогих ресторанов и авторы кулинарных книг, не имеет никаких документальных доказательств. Известно, правда, что изначально тальятелли действительно подавали лишь при дворе и в очень богатых итальянских семьях. Со временем это блюдо стали готовить и за пределами роскошных особняков и замков, и тальятелли смогли отведать даже самые бедные слои населения. Сейчас эта разновидность пасты из Эмилии-Романьи присутствует в меню любого итальянского ресторана. Подаются же тальятелли обычно с различными видами соусов, чаще всего самым известным в мире мясным соусом – болоньезе.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».
3: I know, if you could hear me, you would say, there are always two sides of the story. You're so right. Here's mine.

0: Над Янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Сейм призывает союзников по НАТО установить минимальную военную поддержку Украине в размере 0,25% от ВВП. Далее об этом и других событиях более подробно. Сейм в четверг принял подготовленный комиссией по иностранным делам проект решения в связи с предстоящим саммитом НАТО в Анкаре, в котором Латвия призывает союзников вновь подтвердить долгосрочную и предсказуемую военную поддержку Украине, установив минимальный порог ежегодной поддержки в размере 0,25% от ВВП. В документе отмечается, что политическое единство и коллективная оборона НАТО являются краеугольным камнем безопасности Латвии. Кроме прочего, Сейм отмечает, что на саммите в Анкаре союзники должны продемонстрировать конкретный, измеримый прогресс в увеличении оборонных расходов и инвестиций в военный потенциал. Латвия уже в этом году выделяет на оборону 4,9% от ВВП, а с 2027 года на эти цели будет выделяться 5%. Сейм призывает и другие страны НАТО достичь этого показателя как можно скорее. В заключении латвийские парламентарии подчеркнули, что единый, сильный и боеспособный альянс является главным инструментом сдерживания и основой безопасности всего евроатлантического пространства. Саммит НАТО в Анкаре состоится 7 и 8 июля. В прошлом году объем выплат по полису ОСТА, произведенных страховщиками родственникам погибших в дорожно-транспортных происшествиях, достиг 858 тысяч евро, сообщили в Латвийском бюро страховщиков транспортных средств. Из этой суммы 199 тысяч евро было выплачено в качестве компенсации расходов на погребение. 659 тысяч евро за моральный ущерб, понесенный семьей в результате потери кормильца, иждивенца или супруга. В свою очередь, за последние 5 лет с 2021 по 2025 год в рамках ОСТА родственникам погибших в дорожно-транспортных происшествиях в общей сложности было выплачено 3 миллиона 470 тысяч евро. За последние 5 лет на дорогах Латвии погибло в общей сложности 634 человека. ОСТА касается не только ремонта автомобилей, но и людей. Она помогает покрывать расходы на лечение, поддерживает семьи после тяжелых ДТП и обеспечивает финансовую помощь в ситуациях, когда из-за аварии жизнь внезапно меняется. Полис покрывает ущерб любому участнику дорожного движения, в том числе пешеходу или велосипедисту, который пострадал в результате столкновения с транспортным средством и не был виновен в его возникновении. Компенсация полагается иждивенцам погибшего, если в дорожно-транспортном происшествии погиб их кормилец, лицу, взявшему на себя расходы по погребению, а также супругу иждивенцу или лицу, находящемуся на иждивении погибшего. Завтра в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. На море до плюс 19. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Я знаю, что очень многие слушают наше радио в салоне своего автомобиля, по дороге на работу или уже возвращаясь домой. И поэтому новость, которая, наверное, прежде всего коснется автомобилистов. С июля этого года, то есть буквально через 2 недели, в Евросоюзе вступает в силу новое требование к автомобилям. Оказывается, что все новые машины, регистрируемые в ЕС, должны быть технически готовы к установке алкозамка. Давайте разберемся, что это значит на практике, потому что формулировка звучит строже, чем есть на самом деле.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, алкозамок – это устройство, которое не позволяет завести автомобиль, если водитель пьян. Принцип простой. Перед запуском двигателя нужно подышать в прибор. Система измеряет уровень алкоголя. И если он выше нормы, двигатель не заводится. Однако есть важный нюанс. Новое правило не означает, что каждый водитель в Европе теперь будет обязан дышать в трубку перед каждой поездкой. Пока речь идет только о технической готовности. В новых автомобилях должен быть стандартный разъем, интерфейс, к которому алкозамок можно быстро подключить. Сама машина готова, но прибор не установлен. Кому его установят? А вот оказывается, тем, кому суд или регулятор предпишет это как условие возврата водительских прав после нарушения. Это уже практикуется в ряде европейских стран, в том числе в Финляндии и Швеции. Там алкозамки используются давно и по статистике заметно снижают число повторных нарушений. Мера входит в рамки европейской программы Vision Zero – амбициозного плана свести смертность на дорогах к нулю к 2050 году. Звучит, конечно, утопично, но движение в этом направлении реальное. За последние 20 лет число погибших в авариях по ЕС сократилось более чем вдвое. Параллельно уже введены обязательные системы, предупреждающие водителя, если он отвлекся от дороги, усложнена процедура получения прав. Логика тут понятна. Автомобиль становится все умнее и берет на себя часть ответственности за то, что происходит за рулем. Реакция в обществе предсказуемо смешанная. Одни говорят «наконец-то», «давно пора», «пьяные за рулем убивают людей», а другие говорят про вмешательство в личное пространство, про то, что законопослушный водитель не должен каждый раз доказывать свою трезвость машине. Обе позиции понятны, но есть все-таки один аргумент, который трудно оспорить. Около четверти всех смертельных аварий в Европе связаны с алкоголем. Это не абстрактная статистика, это вообще-то конкретные люди и конкретные семьи. Если технология реально снижает этот показатель, разговор о неудобстве становится немного другим. Латвия, кстати, в этом вопросе не новичок. Алкозамки для профессиональных водителей здесь обсуждаются давно, а требования к трезвости за рулем последовательно ужесточаются. Так что июльское европейское нововведение – это скорее следующий шаг в знакомом направлении. Всем хочу пожелать прекрасного, хорошего вечера и безопасной дороги до дома.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Сегодня час пик проходит, что называется, по полной программе, с красными заторами и бордовыми пробками. 9 баллов было на мониторе еще полчаса назад, однако к этой минуте от 6 до 7 баллов остаются. Но это много. Достаточно сказать, что трафик превысил обычный уровень для этого времени на 49%. От 100 заторов осталось чуть больше половины, 56, однако ситуация меняется с каждой минутой. Пробки сокращаются. При этом затруднено движение на всех мостах через Даугаву, плотно в центре города, забиты транспортом все основные популярные магистрали и улицы, в их числе Карля Ульманегатва, улица Краста в сторону Кенгаракса. Кстати, там еще и ДТП. Еще одна авария на круге Мукусалас у выезда со стороны Карля Ульманегатвы. Можно перечислять проблемы долго, но, думаю, и так всем понятно, что вечерний час пик идет к своему завершению. Пожелаю всем терпения в заторах, важно самим не делать резких движений и никуда не торопиться. И что хорошо, сегодня обошлось без осадков, завтра в пятницу ожидается преимущественно солнечный день до 25 градусов. Похоже, лето возвращается. На этом на сегодня о трафике, пожалуй, все. Меня зовут Владимир Тин, всем хорошего вечера и пусть дороги будут безопасными.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию после триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником. Группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Моя

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучили статью Variety, которая анализирует массовый отток кинопроизводства из Лос-Анджелеса, вызванный чрезвычайно высокими затратами на рабочую силу и избыточным бюрократическим регулированием.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну что, давайте разберем это по полочкам. Я тут на днях читала большую статью в Variety, выпуск за июнь 2026 года. Это такой очень детальный разбор массового оттока кинопроизводства из Лос-Анджелеса.
3: Да, тема сейчас обсуждается буквально везде. Мы сегодня как раз погрузимся в экономические и бюрократические причины всего этого.
2: И слушай, в статье упоминаются самые разные политики, от Гэвина Ньюсома до Дональда Трампа.
3: Да-да, но мы сразу оговоримся, что мы здесь не для того, чтобы поддержать чьи-то политические взгляды. Мы просто транслируем факты и цифры из материала.
2: 100%. Никакой политики, только голая экономика.
3: Точно.
2: И начать этот разбор хочется с невероятно абсурдной ситуации. Вот парадокс спасателей Малибу. Штат Калифорния выделил огромную субсидию – 21 миллион долларов, чтобы вернуть перезапуск шоу в город.
3: Ага, казалось бы, отличная новость для экономики штата.
2: Вот именно. Но дальше начинается какой-то бюрократический кошмар. Создателям сначала буквально запретили парковать грузовики на пляже на ночь и даже водить пикапы по песку.
3: Что здесь действительно увлекательно, так это масштаб проблемы. Этот нелепый случай на пляже просто идеально показывает общую картину. Ведь с 2022 года киноиндустрия в США потеряла 73 тысячи рабочих мест.
2: Ничего себе, 73 тысячи!
3: Именно. И две трети из этих потерь пришлись как раз на Лос-Анджелес.
2: Подожди, это как открыть элитный ресторан, а потом, брать с посетителей скрытую комиссию за аренду вилок. Вот скажи, проблема только в этой внутренней бюрократии или конкуренты просто предложили меню получше?
3: О, поверь, меню за рубежом сейчас просто беспрецедентное. Прямо сейчас 81 страна предлагает субсидии на кинопроизводство. Это настоящая мировая гонка.
2: И вот здесь начинается самое известное. Я видела в статье цифры по Великобритании, и они просто сносят крышу.
3: Да, в 2024 году британцы потратили на это больше 2 миллиардов долларов. Причем их программа устроена очень хитро. Она покрывает даже проценты с будущей прибыли.
2: То есть британское правительство фактически снимает со студии часть финансовых рисков еще до того, как будет продан первый билет в кино?
3: Абсолютно. Риск снижается настолько, что студиям просто невыгодно оставаться дома. Из-за этого сериалы вроде «Клиники» или новые фильмы, как «Битлджус 2», просто пакуют чемоданы и уезжают в Канаду или Европу.
1: Продолжим наш разговор об оттоке кинопроизводства из Голливуда буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. В Видземе и Латгале местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Западный ветер сменится на северный со скоростью от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 19.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Саводс 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
2: Izpildīni Jānis, virpuļūdens dancīti.
3: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
2: Izpildīni Jānis, virpuļūdens dancīti. Tavs līvu akvaparks.
3: www.akvaparks.lv
0: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер, танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты bilishuservice.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Возвращаемся к животрепещущей теме возможного упадка Голливуда. Несмотря на исторический статус мировой столицы кино, город стремительно теряет рабочие места, так как студии предпочитают переезжать в страны и штаты с более выгодными налоговыми льготами. Обо всем подробнее Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Знаешь, в статье авторы сравнивают сегодняшний Голливуд с упадком автопрома в Детройте. Но я вот думаю, разве можно сравнивать машины и кино? Автомобиль везде одинаков, а кино – это же творческий процесс. Разве уникальная атмосфера Калифорнии не критична для этого?
7: Ну, если посмотреть на картину в целом, вся эта калифорнийская магия быстро отступает перед жестокой математикой затрат. Это настоящая негласная торговая война.
6: Бюджетные таблицы побеждают творческие порывы.
7: Да, именно так. Когда другая страна готова покрыть огромную часть расходов, студия понимает, что либо мы снимаем там, либо проект вообще не состоится.
6: Слушай, ну если это реально торговая война, почему нет какой-то жесткой реакции на федеральном уровне? Правительство же должно вмешиваться.

0: Ну, попытки-то есть. В статье обсуждается двухпартийная инициатива. Это такой 15-процентный федеральный налоговый кредит от Адама Шифа.
1: Ага, а с другой стороны звучат угрозы Дональда Трампа ввести 100-процентный тариф на фильмы иностранного производства.
0: Верно. Но пока политики спорят, крупные студии с их огромными бюджетами еще могут как-то лавировать. А вот независимое кино страдает больше всех.
1: А, это из-за строгих правил американских профсоюзов, верно? Давай немного проясним этот механизм для наших слушателей.
0: Да, конечно. Профсоюзы требуют соблюдения минимального размера съемочной группы и высоких фиксированных ставок оплаты. Для блокбастера от Marvel это капля в море, а для инди-проекта это катастрофа.
1: Получается, у них небольшой бюджет, и они просто вынуждены ехать куда-нибудь в Венгрию или Румынию?
0: Да, у них нет выбора. И это поднимает очень сложный вопрос. Профсоюзы обязаны защищать зарплаты и страховки работников. Но из-за этих же жестких правил проекты уезжают за границу, и те самые рабочие места просто исчезают.
1: Замкнутый круг. Так что же все это значит в перспективе? Если инди-фильмы с крошечным бюджетом вынуждены бежать из страны, не рискует ли Америка потерять целое поколение будущих великих режиссеров?
0: Этот риск сейчас более чем реален.
1: И тут возникает логичный вопрос, почему вообще обычных зрителей должны волновать какие-то налоги и география съемок?
0: А потому что эта невидимая экономика буквально решает, какие именно сериалы и фильмы мы в итоге увидим на экранах. Место на карте решает, родится проект или умрет. Многих любимых шоу просто не было бы без этих зарубежных денег.
1: Да, это заставляет задуматься. И это подводит нас к довольно провокационной мысли. Если иностранные правительства так щедро оплачивают создание голливудских хитов ради своей экономики, как скоро они начнут требовать творческого контроля над сценариями, за которые платят?
0: О, это потрясающий вопрос для размышлений. Кто платит, тот и заказывает музыку.
1: Вот именно. Тот самый голливудский монолит рискует стать просто красивым фасадом. Производство может и останется под брендом Голливуда, но кто в итоге будет решать, о чем говорят герои, это уже совсем другая история. Спасибо всем, кто погружался в эту тему вместе с нами.
2: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
3: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. В эфире «Радио Мелодия», в студии Олег Пека. И вот перед тем, как уже раскланяться, попрощаться до завтра, давайте поговорим о чемпионате мира по футболу, который продолжается каждый день. Какие-то новости приходят спортивного характера. И вот сегодня у меня новость с американских полей, точнее, из американских баров. А еще точнее, из баров Бостона, которые на прошлой неделе пережили нечто, чего не видели за 30 лет работы. В город приехали шотландские болельщики.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Шотландия на этом чемпионате мира по футболу – отдельная история. Страна, которая долгие годы занималась тем, что героически не попадала на крупные турниры, наконец-то добралась до финальной части. И шотландские фанаты – люди, которые умеют поддерживать команду с такой самоотдачей, что окружающим остается только наблюдать с восхищением. Они приехали в Бостон в количествах, которых город явно не ожидал. Что произошло дальше? Хроника в цифрах. Бар «Сэм Адамс Бостон Тэп Рум» продал за 4 дня в 4 раза больше пива, чем обычно за аналогичный период. А потом у них просто закончилось пиво. Пришлось организовывать экстренную доставку в субботу утром.

0: Бар Хеннесси 30 лет в бизнесе, 3 десятилетия разных событий, праздников, матчей. Его операционный директор Ноэль Сомерс сказала журналистам: «Мы никогда не видели ничего подобного. Мы утроили показатели Дня Святого Патрика». День Святого Патрика в Бостоне, напомню, это один из главных праздников года в городе с огромной ирландской общиной. Они утроили. В баре «The White Bull Tavern» закончилось вообще все. Владелец Пол Моррис перечислял: «Практически все. Мы все распродали». Особый спрос был на «Tennent Lager». Самое популярное пиво в Шотландии, которое бостонские бары, видимо, держали для редких случаев. Случай оказался не таким уж и редким. В магазине Federal Wine and Spirits в финансовом районе в субботу закончились Budweiser и Corona. Один из холодильников, по словам сотрудников, сломался от того, что его открывали слишком часто. В общем, Шотландия в эту пятницу играет с Марокко на стадионе Фоксборо в пригороде Бостона, и местные бары, судя по всему, уже делают стратегические запасы. Ну и знаете, что мне в этой новости нравится больше всего? Не сам факт опустевших холодильников, это в конце концов просто логистика. Мне нравится образ. Шотландцы приехали на первый в современной истории чемпионат мира для своей сборной и отпраздновали это с таким энтузиазмом, что сломали холодильник в финансовом районе Бостона. Это, если угодно, особый вид патриотизма. Громкий, теплый, немного разрушительный для инфраструктуры. Так что давайте и мы будем болеть за своих, но все-таки с умеренным энтузиазмом. Холодильники нам еще понадобятся. Всем замечательно провести этот вечер. Встретимся завтра. А завтра у нас будет пятница перед большими выходными. Ну и, я думаю, настроение будет соответствующим.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Современные матрасы Левиато от Гентарум Эвелос – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентарум Эвелос. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. Гентарум Эвелос.лв.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
1: Реклама на радио «Мелодия». Мегаполисы мира на радио «Мелодия».
5: Мехико. Вопреки расхожему представлению о том, что Мехико – город жаркий, здесь все-таки нужна теплая одежда. Местные власти заботятся о неграмотных, пометив все станции и подземки специальными пиктограммами. Над мегаполисом постоянно висит шапка смога, и почти каждый день происходят разные силы землетрясения. А еще тут как семечки едят жареных кузнечиков и яйца муравьев. В главном мегаполисе Мексики живет пятая часть населения всей страны. С учетом того, что город очень старый, неудивительно, что при таком скоплении народа пробки здесь просто чудовищные. Хотя положение спасают платные двухэтажные дороги и необязательность соблюдения дорожных правил. А вот метрополитен, к слову, длиннейший во всей Латинской Америке, забит до отказа. Впрочем, в столичной подземке есть специальные вагоны для женщин и детей. Под них специально отгорожена часть платформы, и вход в час пик охраняется полицией. Все дело в том, что при высокой плотности населения неизбежны различные неприятности, а сказать, что Мехико – абсолютно безопасный город, нельзя. Недаром здесь принято носить с собой второй кошелек с небольшой суммой денег. Хотя все равно слухи о проблемах с безопасностью в Мехико порой сильно преувеличены. В целом жители мексиканской столицы исповедуют два основных принципа. Быть всегда amable, то есть любезным, и не переживать по пустякам. Получив какую-нибудь трудновыполнимую или вовсе невозможную просьбу, мексиканец никогда не ответит отказом. Вместо этого можно услышать «сейчас», «завтра» или «я подумаю, что можно сделать». Поэтому первое, что нужно научиться, если довелось жить в Мехико, переводить эти слова с мексиканского на русский, не принимать их близко к сердцу, как делают это местные жители, и быть готовым, когда рабочий, обещавший быть завтра, приходит через неделю. А ругаться нельзя, потому что надо быть amable. Такая необязательность и расслабленность вообще-то плохо сочетается с трудолюбием. Но в мексиканцах эти качества непостижимым образом уживаются. Местные жители очень много работают. Достаточно того, что отпуск здесь в среднем длится всего около 2 недель в году и зависит от стажа. Меньше всего везет новичкам. Им на отдых отводится всего 6 дней. И только после 4 лет работы на одном месте можно говорить об увеличении. Несмотря на это, отдыхать мексиканцы умеют. Благо, жизнь в городе богата на всевозможные события. По воскресеньям, например, перекрывается главная городская магистраль, чтобы жители могли кататься на велосипедах и заниматься спортом. А в новогодние праздники на главной площади столицы строят гигантский каток, горки для ватрушек и зона для лыжной езды и пускают туда бесплатно всех желающих. При этом никакой толкотни. Все друг другу улыбаются и весело болтают обо всякой ерунде. Но самое важное для любого местного жителя – это семья. Как и повсюду в Мексике, в Мехико царит настоящий культ семьи. А главное развлечение – это собраться родственникам всем вместе за большим столом и хорошо поесть под задушевные разговоры.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Согласно результатам опроса, проведенного программой «Каснотек Латвия» совместно с исследовательским центром СКДС, за 3 года полномочий президента Латвии Эдгара Ринкевича исполнение им своих обещаний оценили позитивно 53% опрошенных. Это на 4 процентных пункта больше, чем в 2025 году. Деятельность Эдгара Ринкевича на посту президента как очень хорошую оценили 24,5% опрошенных, а как скорее хорошую – 28,5%. В то же время число респондентов, оценивающих деятельность президента как среднюю, составило 19%. Оценки «скорее плохо» и «очень плохо» дали в общей сложности 23,5% респондентов. Среди тех, кто позитивно оценивает деятельность Эдгара Ринкевича на посту президента, больше тех, для кого родной язык латышский. В этой группе позитивно оценивают его работу 66% опрошенных. Среди тех, для кого родной язык русский – 32%. При этом 40% русскоязычных поставили президенту оценки «скорее плохо» или «очень плохо». Среди латышей таких только 13%. Кроме того, деятельность Ринкевича выше оценивают жители с высокими доходами, а ниже – жители с низкими доходами и население Латгалии. Министерство культуры подготовило поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий. Они предусматривают, что если перед концертом, фестивалем или другим массовым мероприятием поступит официальное предупреждение об угрозе, например, из-за дронов или другой опасности, организаторы должны будут действовать по специальным правилам, прописанным в законе. В таких случаях организатор не сможет начать мероприятие или будет обязан его остановить, если угроза создает или может создать серьезную опасность для жизни и здоровья людей. В поправках оговорено, что если платное мероприятие из-за угрозы не состоится или состоится лишь частично, в определенных случаях организатор не будет обязан возвращать полную стоимость билета. Это касается ситуации, когда мероприятие отменено или прервано не позднее, чем за час до начала, либо в другой момент, когда угроза непосредственно влияет на его проведение и по объективным, независящим от организатора причинам, продолжить или возобновить мероприятие невозможно. Законопроект предусматривает, что если мероприятие было прервано и объективно не может быть возобновлено, оно будет считаться отмененным. В пятницу 19 июня в Латвии ожидается малооблачная погода. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты bileshuservice.lv.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Реклама на радио «Мелодия».

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». «Лебединое озеро». Появление едва ли не самого известного балетного представления в мире «Лебединого озера» Чайковского отнюдь не было триумфальным. Композитор написал его по заказу Большого театра. И хотя Петр Ильич очень любил балеты, он не считал их чем-то долговечным. Постановки довольно быстро сходили со сцены, а балетная музыка часто не выдерживала никакой критики. Стоит отметить, правда, что и к собственному произведению у Чайковского возникали очень разные, порой совершенно противоположные чувства. Композитор то грубо ругал свою музыку, то признавал, что отдельные номера могли бы сгодиться для бальных танцев. Премьера спектакля прошла в Большом театре 4 марта 1877 года. Зрители отнеслись к постановке довольно прохладно, а музыку назвали слишком сложной и оттого скучной. Триумфальное шествие «Лебединого озера» по миру началось лишь 20 лет спустя на сцене Мариинского театра, после того, как партитуру и саму постановку переработал прославленный балетмейстер Мариус Петипа. В течение 20 века «Лебединое озеро» стало настоящей визитной карточкой не только русского балета, но и государства в целом. Этот балет обязательно смотрели все приезжавшие в Советский Союз иностранные делегации. И именно «Лебединое озеро» стало своеобразным символом крушения СССР, когда в августе 91 года по всем телеканалам запустили запись балета. Легендарный спектакль породил ряд анекдотов и профессиональных шуток. Так, например, в среде артистов балета, танцовщиков, которые за всю карьеру так и не добились успеха, постоянно оставаясь на второстепенных ролях, пренебрежительно называют «десятый лебедь в пятом ряду». Кроме того, именно «Лебединое озеро» вдохновило американского режиссера Даррена Аронофски на создание фильма «Черный лебедь», сюжет которого разворачивается вокруг распределения ролей в знаменитом балете. «Больше, чем искусство» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. В Видземе и Латгале местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Западный ветер сменится на северный со скоростью от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 19.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
3: Билеты Билишу Сервис.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
4: Билеты, билеты.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Риге не хватает больницы самого низкого уровня, заявил министр здравоохранения Хасам Абумери. Он подчеркнул, что значительная часть пациентов клинической университетской больницы имени Паула Страдания приезжает из Риги, и не всем из них необходима помощь учреждения такого уровня. Часть из них можно было бы лечить в любой небольшой больнице, признал министр. По его словам, это свидетельствует о необходимости инвестировать в так называемые квоты, чтобы жители могли быстрее попасть к специалистам. Также необходимо улучшать доступность дежурных врачей и семейных врачей, в том числе вне обычного рабочего времени. Министр также подчеркнул, что отрасли по-прежнему не хватает финансирования. Напомним, что на портале общественных инициатив «Манабалсалве» начат сбор подписей за восстановление круглосуточного центра неотложной помощи в первой рижской больнице. По мнению авторов инициативы, это позволит разгрузить крупные университетские больницы, сократить задержки бригад службы неотложной медицинской помощи у больниц и улучшить доступность экстренной медицинской помощи в Риге. 31% взрослых жителей Латвии готовы осваивать новые навыки, которые помогут им сменить сферу деятельности или получить новую профессию, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования совместно с компанией Norstat Latvia. Согласно результатам исследования, 20% респондентов хотели бы приобрести цифровые навыки, 19% – улучшить уже имеющиеся, необходимые на текущем рабочем месте. При этом 27% опрошенных затруднились ответить, какие именно профессиональные навыки им сейчас нужны. Главными препятствиями для начала обучения участники назвали недостаток мотивации и уверенности – 33%, нехватку времени – 26% и финансовые трудности – 19%. Еще 16% признались, что не могут определить, что конкретно мешает им начать обучение. Исследование также показало, что желание освоить новую профессию чаще выражают молодые люди. Среди латвийцев в возрасте от 18 до 39 лет этот показатель достигает 41%. В то же время интерес к цифровым навыкам растет с возрастом. Среди 40-59-летних их хотят развивать 19% респондентов, а среди тех, кому больше 60 лет, уже 29%. В пятницу 19 июня в Латвии ожидается малооблачная погода. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Картинки мира на радио «Мелодия». Булонский лес. Парижане называют Булонский лес одним из двух легких французской столицы. Второе легкое – Винсанский лес, расположенный на противоположной стороне города. Этот зеленый массив занимает почти 850 гектаров, что делает его в 2,5 раза больше знаменитого Нью-Йоркского центрального парка и в 3 с лишним раза крупнее Гайд-парка в Лондоне. Историкам Булонский лес известен еще с 8 века. Тогда, правда, он еще так не назывался и вообще был частью древнего дубового леса Рувре. Свое нынешнее название лес получил лишь в 14 веке, когда король Филипп Красивый приказал построить в лесу под Парижем церковь Булонской Богоматери в честь своего паломничества в город Булонь-сюр-Мер. За многовековую историю Булонский лес пережил множество событий и имел разные статусы. Во время Столетней войны в 14-15 веках он был пристанищем воров. Потом его сожгли войска герцога Бургундии. Потом деревья снова посадили, но через весь лес проложили 2 дороги. В 18 веке Булонский лес стал излюбленным местом для охоты и прогулок парижской знати, а при Людовике XVI лес получил статус парка и был открыт для свободного посещения. Впрочем, свой современный вид парк получил лишь в середине 19 века, когда по приказу Наполеона III архитекторы полностью пересмотрели его план. Там появились аллеи, озера и речки, а дополнительно были посажены 400 тысяч деревьев. Сегодня Булонский лес все так же остается любимым местом для приятного времяпрепровождения на природе. По выходным на дорожках парка можно встретить огромное множество велосипедистов, бегунов и наездников, а на озерах парижане катаются на лодках или устраивают пикники на берегу.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. В Видземе и Латгале местами небольшой дождь. Ветер западный-юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный-северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Западный ветер сменится на северный со скоростью от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 19.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, Проспект 49. Приятные летние цены.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

Реклама на Радио Мелодия. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Реклама на Радио Мелодия.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Снижение ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания на 9 процентных пунктов означает, что цена на полке магазина уменьшится примерно на 7,4%, сообщили в Центре защиты прав потребителей. В центре пояснили, что такая разница возникает потому, что товары в магазинах продаются по цене, уже включающей НДС. Новая цена будет формироваться путем расчета НДС от стоимости товара без этого налога, а не путем вычитания налога из нынешней конечной цены. Чтобы вся необходимая информация была доступна жителям в одном месте, Центр защиты прав потребителей создал на своем сайте специальный раздел, в котором разъясняется, на какие группы товаров распространяется пониженная ставка НДС, какие предусмотрены исключения, как снижение НДС может повлиять на конечную цену, на что покупателям следует обращать внимание в магазине, а также куда обращаться с вопросами или жалобами. Как уже сообщалось, с 1 июля ставка налога на добавленную стоимость на ряд часто приобретаемых продуктов питания повседневного спроса будет снижена с 21 до 12%. В течение одного года до 30 июня 2027 года пониженная ставка НДС будет применяться к четырем основным группам продуктов питания – хлебу, молоку, мясу птицы и яйцам. Даже в чрезвычайных ситуациях, в том числе в случае возможной угрозы воздушному пространству, избирательный процесс будет обеспечен непрерывно с соблюдением требований безопасности, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Ведрис. Он подчеркнул, что безопасность людей является главным приоритетом. При этом необходимо сохранить возможность для избирателей проголосовать и обеспечить достоверность результатов выборов. В случае угрозы избирателей сотрудники избирательных комиссий должны будут проследовать в безопасное укрытие, а дальнейшие действия будут координироваться с ответственными учреждениями. Мы также призываем избирателей воспользоваться возможностью досрочной сдачи голосов на хранение, чтобы избежать ситуаций, которые могут возникнуть в случае угрозы воздушному пространству, добавил Зведрис. Напомним, что выборы в 15-й Сейм состоятся в субботу 3 октября, а досрочное голосование будет организовано с 28 сентября по 2 октября в определенные часы, что позволит избирателям заранее сделать свой выбор. В пятницу 19 июня в Латвии ожидается малооблачная погода. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от +20 до +23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. В Видземе и Латгале местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Западный ветер сменится на северный со скоростью от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 19.

0: Над Янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. 47% жителей Латвии пытались похудеть в течение последнего года. Однако каждый пятый признал, что попытка оказалась неудачной, свидетельствуют данные исследования, проведенного сетью аптек Menas Apteka. Согласно опросу, 85% молодых людей до 30 лет признались, что их главная мотивация похудеть связана с улучшением своего внешнего вида и самооценки, а не со здоровьем. Среди женщин аналогичную причину назвали 77% участников. Напротив, среди людей старше 60 лет приоритетом чаще становится самочувствие. Так, 63% представителей этой возрастной группы пытались похудеть, чтобы улучшить качество сна, снизить утомляемость, избавиться от болей в суставах и одышки. Еще 43% указали в качестве мотивации повышенные показатели артериального давления, уровня глюкозы или холестерина. Главным препятствием на пути к снижению веса респонденты назвали нехватку мотивации. Так ответили 66% опрошенных. Более трети участников признались, что им не хватает знаний о том, как безопасно и эффективно худеть. Еще одной распространенной причиной неудач стали проблемы со здоровьем, включая гормональные нарушения. Риге не хватает больницы самого низкого уровня, заявил министр здравоохранения Хасама Бумери. Он подчеркнул, что значительная часть пациентов клинической университетской больницы имени Паула Страдания приезжает из Риги, и не всем из них необходима помощь учреждения такого уровня. Часть из них можно было бы лечить в любой небольшой больнице, признал министр. По его словам, это свидетельствует о необходимости инвестировать в так называемые квоты, чтобы жители могли быстрее попасть к специалистам. Также необходимо улучшать доступность дежурных врачей и семейных врачей, в том числе вне обычного рабочего времени. Министр также подчеркнул, что отрасли по-прежнему не хватает финансирования. Напомним, что на портале общественных инициатив «Мана Балсалве» начат сбор подписей за восстановление круглосуточного центра неотложной помощи в первой рижской больнице. По мнению авторов инициативы, это позволит разгрузить крупные университетские больницы, сократить задержки бригад службы неотложной медицинской помощи у больниц и улучшить доступность экстренной медицинской помощи в Риге. В пятницу 19 июня в Латвии ожидается малооблачная погода. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. В Видземе и Латгале местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Западный ветер сменится на северный со скоростью от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 19.

latest hit.

Над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. В Видземе и Латгале местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Западный ветер сменится на северный со скоростью от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 19.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: at least make it feel like night.
1: Мелодия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Для укрепления потенциала служб внутренних дел необходимы дополнительные человеческие ресурсы, а также развитие инфраструктуры и внедрение технологических решений, подчеркнул президент Эдгар Ринкевич во время встречи в Рижском замке с министром внутренних дел Янисом Домбравой. В ходе встречи обсуждались приоритеты работы министра в области внутренней безопасности государства. Как указал президент, важно, чтобы общество доверяло службам внутренних дел, которые первыми реагируют в различных кризисных ситуациях. И пожарные спасатели, и полицейские, и пограничники своей профессиональной работой и самоотверженностью ежедневно укрепляют безопасность государства, отметил Ринкевич. Также в ходе встречи обсуждались совершенствование системы гражданской обороны, в том числе строительство убежищ, модернизация и расширение сети сирен тревоги, особенно в восточных приграничных краях, алгоритмы оповещения по сотовой сети, технологические усовершенствования сайта и приложения 112.lv. Президент призвал министра внутренних дел активно сотрудничать с руководителями самоуправления для формирования единого понимания задач комиссий по гражданской обороне и ответственности самоуправлений. Также Ринкевич призвал министерство к тесному диалогу с владельцами критической инфраструктуры при планировании мер безопасности. Латвийский железнодорожный перевозчик «Виви» сообщил об изменениях в расписании поездов на период праздников Лиго и Янова дня. Корректировки затронут как электропоезда, так и дизельные маршруты, чтобы жителям было удобнее выезжать из Риги на длинные выходные и возвращаться обратно перед началом рабочей недели. С 22 по 24 июня все электропоезда будут курсировать по праздничному графику на 4 основных линиях. Изменения коснутся и дизельных поездов. На маршруте Рига-Лиепая 21 июня будет действовать субботнее расписание, а 24 июня – воскресное. На направлениях Сейгулда-Валмиера-Валга с 21 по 23 июня поезда будут ходить по субботнему графику, а 24 июня – по воскресному. На маршрутах Мадана и Гулбине 22 и 23 июня вводится субботнее расписание, 24 июня – воскресное. Компании предупреждают, что на отдельных направлениях изменения сохранятся также в период с 25 по 28 июня. Для ожидаемого наплыва пассажиров «Виви» увеличится вместимость поездов на самых востребованных маршрутах. В связи с праздничными выходными пассажирам рекомендуется заранее проверить актуальное расписание на сайте и в мобильном приложении, особенно если поездка запланирована на период с 21 по 28 июня. Это поможет избежать неприятных сюрпризов и спокойно добраться к месту празднования Лиго или вернуться домой после праздников. В мае годовая инфляция в Латвии была выше, чем в среднем по Европейскому Союзу и Еврозоне, свидетельствуют данные, опубликованные в среду статистическим бюро ЕС Евростат. Годовая инфляция в Латвии, так же как в Ирландии и на Кипре, в мае составила 3,5%. Потребительские цены в мае в годовом исчислении выросли во всех странах-членах ЕС. Самая низкая инфляция в прошлом месяце была зафиксирована в Швеции – 1,1%. Далее Дания и Чехия – 1,8%. Мальта – 2,1%. Венгрия – 2,3%. Самая высокая годовая инфляция была в Румынии – 9,7%. За ней следовали Болгария – 6,3%, Литва – 5,1%, Хорватия и Греция – 4,9%, а также Люксембург – 4,5%. В Эстонии, как и в Испании, годовая инфляция составила 3,6%. В среднем по ЕС годовая инфляция в мае составляла 3,3%, в еврозоне – 3,2%. В свою очередь, по сравнению с апрелем, потребительские цены в мае как в ЕС, так и в еврозоне выросли на 0,1%. В Латвии, по сравнению с апрелем, потребительские цены в мае, так же как в Дании и Греции, выросли на 0,6%. Согласно последним данным индекса здоровья, жители Латвии больше всего боятся онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. 53% респондентов боятся онкозаболеваний, 41% сердечно-сосудистых и 19% неврологических и психических расстройств. В свою очередь, 19% респондентов указали, что не боятся болезней. Данные опроса СКДС показывают, что рак вызывает страх у всех групп населения, но значительно меньше среди людей в возрасте от 18 до 24 лет, где каждый третий респондент или 33% обеспокоен этим заболеванием. Аналогично, жители, которые в целом испытывают меньший уровень стресса в повседневной жизни, немного меньше беспокоятся о раке. 44% респондентов в этой группе выразили обеспокоенность. Наибольшую обеспокоенность по поводу сердечно-сосудистых заболеваний испытывают респонденты старше 65 лет. Эти заболевания также вызывают опасения у жителей, которые в целом признают, что ведут нездоровый образ жизни. 47% опрошенных в этой группе обеспокоены сердечно-сосудистыми заболеваниями. Каждый пятый респондент или 19% населения также обеспокоен возможностью развития неврологического или психического заболевания. Такие опасения чаще всего высказывают жители с высоким уровнем ежедневного стресса, а также люди старше 65 лет. Рижское самоуправление начало работать над новой стратегией устойчивого развития столицы до 2050 года. Стратегия определит направление долгосрочного развития города, важнейшие цели и приоритетную деятельность на ближайшие 25 лет. Председатель комитета городского развития Рижской думы Эдгарс Бергхольц подчеркнул, что приоритетами новой стратегии должны стать развитие предпринимательства и рост численности населения столицы. Больше людей и больше инвестиций – вот приоритеты, которые должны быть в центре стратегии развития Риги, потому что без людей и инвестиций город станет музеем, сказал Бергхольц. В то же время Рига должна четко сформулировать свои преимущества, чтобы убедить как местных, так и иностранных инвесторов вкладывать средства. В процессе разработки стратегии предусмотрены различные мероприятия с участием общественности. 11 июня состоялся первый форум для предпринимателей «Увидь Ригу, увидь возможности», на котором представители различных отраслей обсуждали повышение конкурентоспособности столицы и развитие предпринимательской среды. В ходе дискуссии о развитии науки и инноваций эксперты отметили, что Риге необходима целенаправленная стратегия по привлечению международных талантов и созданию условий, чтобы высококвалифицированные специалисты могли развивать свои предприятия и разрабатывать инновации. В ходе дискуссии о промышленном развитии и экономическом будущем Риги эксперты указали, что городу необходима четкая стратегия развития промышленности, а на дискуссии о развитии бизнес-центров было отмечено, что самоуправлению нужно менять подход к развитию городской среды, планируя целые интегрированные кварталы, где жителям и предприятиям доступны вся необходимая инфраструктура и услуги. Также в ходе дискуссии отмечалось, что при определении приоритетных территорий развития город должен своевременно планировать и обеспечивать необходимую инфраструктуру, поскольку именно ее доступность является одним из главных условий для успешной реализации строительных проектов. Также важно обеспечить, чтобы строительные процессы были более быстрыми, прозрачными и предсказуемыми для инвесторов. В предпраздничные и праздничные дни с 19 по 25 июня государственная полиция будет усиленно следить за дорожным движением по всей стране, уделяя особое внимание выявлению водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. В госполиции подчеркнули, что садиться за руль можно только трезвым. Если во время праздника планируется употреблять алкоголь, о безопасном возвращении домой следует позаботиться заранее. Столь же важно не позволять управлять транспортными средствами в нетрезвом виде друзьям, родственникам или знакомым, чтобы предотвратить трагедию, напомнили в полиции. В прошлом году в праздничные дни в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 15 человек, один погиб. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство культуры подготовило поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий. Они предусматривают, что если перед концертом, фестивалем или другим массовым мероприятием поступит официальное предупреждение об угрозе, например, из-за дронов или другой опасности, организаторы должны будут действовать по специальным правилам, прописанным в законе. В таких случаях организатор не сможет начать мероприятие или будет обязан его остановить, если угроза создает или может создать серьезную опасность для жизни и здоровья людей. В поправках оговорено, что если платное мероприятие из-за угрозы не состоится или состоится лишь частично, в определенных случаях организатор не будет обязан возвращать полную стоимость билета. Это касается ситуации, когда мероприятие отменено или прервано не позднее, чем за час до начала, либо в другой момент, когда угроза непосредственно влияет на его проведение и по объективным, не зависящим от организатора причинам, продолжить или возобновить мероприятие невозможно. Законопроект предусматривает, что если мероприятие было прервано и объективно не может быть возобновлено, оно будет считаться отмененным. 31% взрослых жителей Латвии готовы осваивать новые навыки, которые помогут им сменить сферу деятельности или получить новую профессию, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования совместно с компанией Norstat Latvia. Согласно результатам исследования, 20% респондентов хотели бы приобрести цифровые навыки, 19% – улучшить уже имеющиеся, необходимые на текущем рабочем месте. При этом 27% опрошенных затруднились ответить, какие именно профессиональные навыки им сейчас нужны. Главными препятствиями для начала обучения участники назвали недостаток мотивации и уверенности – 33%, нехватку времени – 26% и финансовые трудности – 19%. Еще 16% признались, что не могут определить, что конкретно мешает им начать обучение. Исследование также показало, что желание освоить новую профессию чаще выражают молодые люди. Среди латвийцев в возрасте от 18 до 39 лет этот показатель достигает 41%. В то же время интерес к цифровым навыкам растет с возрастом. Среди 40-59-летних их хотят развивать 19% респондентов, а среди тех, кому больше 60 лет, уже 29%. Снижение ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания на 9 процентных пунктов означает, что цена на полке магазина уменьшится примерно на 7,4%, сообщили в Центре защиты прав потребителей. В центре пояснили, что такая разница возникает потому, что товары в магазинах продаются по цене, уже включающей НДС. Новая цена будет формироваться путем расчета НДС от стоимости товара без этого налога, а не путем вычитания налога из нынешней конечной цены. Чтобы вся необходимая информация была доступна жителям в одном месте, Центр защиты прав потребителей создал на своем сайте специальный раздел, в котором разъясняется, на какие группы товаров распространяется пониженная ставка НДС, какие предусмотрены исключения, как снижение НДС может повлиять на конечную цену, на что покупателям следует обращать внимание в магазине, а также куда обращаться с вопросами или жалобами. Как уже сообщалось, с 1 июля ставка налога на добавленную стоимость на ряд часто приобретаемых продуктов питания повседневного спроса будет снижена с 21 до 12%. В течение одного года до 30 июня 2027 года пониженная ставка НДС будет применяться к четырем основным группам продуктов питания – хлебу, молоку, мясу птицы и яйцам. Даже в чрезвычайных ситуациях, в том числе в случае возможной угрозы воздушному пространству, избирательный процесс будет обеспечен непрерывно с соблюдением требований безопасности, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Ведрис. Он подчеркнул, что безопасность людей является главным приоритетом. При этом необходимо сохранить возможность для избирателей проголосовать и обеспечить достоверность результатов выборов. В случае угрозы избиратели и сотрудники избирательных комиссий должны будут проследовать в безопасное укрытие, а дальнейшие действия будут координироваться с ответственными учреждениями. Мы также призываем избирателей воспользоваться возможностью досрочной сдачи голосов на хранение, чтобы избежать ситуации, которые могут возникнуть в случае угрозы воздушному пространству, добавил Зведрис. Напомним, что выборы в 15-й Сейм состоятся в субботу 3 октября, а досрочное голосование будет организовано с 28 сентября по 2 октября в определенные часы, что позволит избирателям заранее сделать свой выбор. Согласно результатам опроса, проведенного программой «Каснотек Латвия» совместно с исследовательским центром СКДС, за 3 года полномочий президента Латвии Эдгара Ринкевича исполнение им своих обещаний оценили позитивно 53% опрошенных. Это на 4 процентных пункта больше, чем в 2025 году. Деятельность Эдгара Ринкевича на посту президента как очень хорошую оценили 24,5% опрошенных, а как скорее хорошую – 28,5%. В то же время число респондентов, оценивающих деятельность президента как среднюю, составило 19%. Оценки «скорее плохо» и «очень плохо» дали в общей сложности 23,5% респондентов. Среди тех, кто позитивно оценивает деятельность Эдгара Ринкевича на посту президента, больше тех, для кого родной язык латышский. В этой группе позитивно оценивают его работу 66% опрошенных. Среди тех, для кого родной язык русский – 32%. При этом 40% русскоязычных поставили президенту оценки «скорее плохо» или «очень плохо». Среди латышей таких только 13%. Кроме того, деятельность Ренкевича выше оценивают жители с высокими доходами, а ниже – жители с низкими доходами и население Латгалии. «Риге не хватает больницы самого низкого уровня», заявил министр здравоохранения Хасам Абумери. Он подчеркнул, что значительная часть пациентов клинической университетской больницы имени Паула Страдания приезжает из Риги, и не всем из них необходима помощь учреждения такого уровня. «Часть из них можно было бы лечить в любой небольшой больнице», признал министр. По его словам, это свидетельствует о необходимости инвестировать в так называемые квоты, чтобы жители могли быстрее попасть к специалистам. Также необходимо улучшать доступность дежурных врачей и семейных врачей, в том числе вне обычного рабочего времени. Министр также подчеркнул, что отрасли по-прежнему не хватает финансирования. Напомним, что на портале общественных инициатив «Манабалсалве» начат сбор подписей за восстановление круглосуточного центра неотложной помощи в первой рижской больнице. По мнению авторов инициативы, это позволит разгрузить крупные университетские больницы, сократить задержки бригад службы неотложной медицинской помощи у больниц и улучшить доступность экстренной медицинской помощи в Риге. 47% жителей Латвии пытались похудеть в течение последнего года. Однако каждый пятый признал, что попытка оказалась неудачной, свидетельствуют данные исследования, проведенного сетью аптек Menas Apteka. Согласно опросу, 85% молодых людей до 30 лет признались, что их главная мотивация похудеть связана с улучшением своего внешнего вида и самооценки, а не со здоровьем. Среди женщин аналогичную причину назвали 77% участниц. Напротив, среди людей старше 60 лет приоритетом чаще становится самочувствие. Так, 63% представителей этой возрастной группы пытались похудеть, чтобы улучшить качество сна, снизить утомляемость, избавиться от боли в суставах и одышки. Еще 43% указали в качестве мотивации повышенные показатели артериального давления, уровня глюкозы или холестерина. Главным препятствием на пути к снижению веса респонденты назвали нехватку мотивации. Так ответили 66% опрошенных. Более трети участников признались, что им не хватает знаний о том, как безопасно и эффективно худеть. Еще одной распространенной причиной неудач стали проблемы со здоровьем, включая гормональные нарушения. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В Латвии за первые 4 месяца этого года зарегистрировано 3642 новорожденных, что на 4,9% или 186 детей меньше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления. В январе-апреле родилось 1846 мальчиков, что на 7,2% меньше, чем за соответствующий период 2025 года, и 1796 девочек, что на 2,7% меньше. В апреле в Латвии было зарегистрировано 885 новорожденных. Это на 11,7% меньше, чем за тот же период 2025 года, в том числе 441 мальчик и 444 девочки. За первые 4 месяца года в Латвии зарегистрировано 9344 умерших, что на 3,2% больше, чем за тот же период 2025 года. Таким образом, за первые 4 месяца года число умерших превысило число родившихся на 5702 человека. За первые 4 месяца 2026 года в Латвии зарегистрировано 1726 браков. Это по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 11% меньше. На 1 мая этого года предварительная численность населения Латвии составляла 1 835 000 человек. Конституционный суд признал соответствующей Конституции норму переходных правил закона о государственных фондируемых пенсиях, в соответствии с которой на 4 года ставка обязательных взносов на второй пенсионный уровень снижена с 6% до 5%, а 1-процентный пункт перенаправлен на первый пенсионный уровень. Суд указал, что упомянутая норма направлена как на защиту прав личности, так и на обеспечение благосостояния всего общества, уравновешивая интересы нынешних и будущих получателей пенсий. В ближайшие дни в Латвии немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения, поэтому, находясь на Солнце, следует соблюдать особую осторожность. Согласно данным Европейского космического агентства, количество озона в стратосфере над Латвией с 20 по 22 июня уменьшится с нынешних 360-380 до 320-340 единиц Добсона. Таким образом, до Земли будет доходить более интенсивное ультрафиолетовое излучение, и его индекс в солнечную погоду в середине дня поднимется как минимум до 6 уровня. В таких условиях с 11 до 16 часов не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. Люди с особо чувствительной кожей, не соблюдая осторожность, могут обгореть на солнце за 20 минут. Продолжительность загара можно увеличить, используя солнцезащитный крем. Каждый год самое сильное ультрафиолетовое излучение в Латвии наблюдается в июне и первой половине июля. В каждом пятом тяжелом дорожно-транспортном происшествии одним из факторов является алкогольное опьянение, свидетельствуют данные дирекции безопасности дорожного движения. Сегодня состоялось открытие кампании против вождения в нетрезвом виде. Гуляем? Отсыпаемся, на котором председатель правления дирекции Айварс Аксёнакс сообщил, что было проанализировано 464 тяжелых ДТП и установлено, что в 98 случаях или 21,1% одним из факторов было алкогольное опьянение. В этих ДТП в состоянии опьянения находились в общей сложности 61 водитель транспортных средств, 34 пешехода, 8 велосипедистов и 6 водителей мопедов. Он отметил, что в этом году в результате ДТП погибли 34 человека, из которых 9 находились в состоянии алкогольного опьянения, в том числе 5 водителей, 3 пешехода, 1 водитель мопеда. Эксперт по безопасности дорожного движения дирекции Оскарс Ирбитис добавил, что последствия ДТП, в которых одним из факторов является алкогольное опьянение, намного трагичнее других. В состоянии алкогольного опьянения люди становятся смелее, поэтому такие ДТП часто сопровождаются значительным превышением скорости, неиспользованием ремней безопасности, отметил эксперт. Он указал, что вождение в нетрезвом виде является вторым по значимости фактором риска тяжелых ДТП после несоответствующей скорости движения. Начальник управления реагирования государственной полиции Юрис Янчевскис добавил, что для масштабов Латвии количество случаев вождения в нетрезвом виде слишком велико. Статистика полиции свидетельствует, что в 2025 году было начато в общей сложности 2727 процессов за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в том числе 1960 уголовных процессов за вождение в опьянении свыше 1,5 промилле и 767 административных процессов за вождение в опьянении до 1,5 промилле. За 5 месяцев этого года было выявлено 1057 нетрезвых водителей. В 750 случаях были начаты уголовные процессы и 307 административных. Янчевский отметил, что в 2025 году также было задержано 1196 водителей двухколесных транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения. За 5 месяцев этого года 336. В 2025 году было выявлено 166 водителей электросамокатов в состоянии алкогольного опьянения. За 5 месяцев этого года 57. В свою очередь, водители мопедов в 2025 году были пойманы в нетрезвом виде в 28 случаях, а за 5 месяцев этого года в 9 случаях. Сейм в четверг принял подготовленный комиссией по иностранным делам проект решения в связи с предстоящим саммитом НАТО в Анкаре, в котором Латвия призывает союзников вновь подтвердить долгосрочную и предсказуемую военную поддержку Украине, установив минимальный порог ежегодной поддержки в размере 0,25% от ВВП. В документе отмечается, что политическое единство и коллективная оборона НАТО являются краеугольным камнем безопасности Латвии. Кроме прочего, Сейм отмечает, что на саммите в Анкаре союзники должны продемонстрировать конкретный, измеримый прогресс в увеличении оборонных расходов и инвестиций в военный потенциал. Латвия уже в этом году выделяет на оборону 4,9% от ВВП, а с 2027 года на эти цели будет выделяться 5%. Сейм призывает и другие страны НАТО достичь этого показателя как можно скорее. В заключении латвийские парламентарии подчеркнули, что единый, сильный и боеспособный альянс является главным инструментом сдерживания и основой безопасности всего евроатлантического пространства. Саммит НАТО в Анкаре состоится 7 и 8 июля. В прошлом году объем выплат по полису ОСТА, произведенных страховщиками родственникам погибших в дорожно-транспортных происшествиях, достиг 858 тысяч евро, сообщили в Латвийском бюро страховщиков транспортных средств. Из этой суммы 199 тысяч евро было выплачено в качестве компенсации расходов на погребение, 659 тысяч евро за моральный ущерб, понесенный семьей в результате потери кормильца, иждивенца или супруга. В свою очередь, за последние 5 лет, с 2021 по 2025 год, в рамках ОСТА родственникам погибших в дорожно-транспортных происшествиях в общей сложности было выплачено 3 миллиона 470 тысяч евро. За последние 5 лет на дорогах Латвии погибло в общей сложности 634 человека. ОСТА касается не только ремонта автомобилей, но и людей. Она помогает покрывать расходы на лечение, поддерживает семьи после тяжелых ДТП и обеспечивает финансовую помощь в ситуации, когда из-за аварии жизнь внезапно меняется. Полис покрывает ущерб любому участнику дорожного движения, в том числе пешеходу или велосипедисту, который пострадал в результате столкновения с транспортным средством и не был виновен в его возникновении. Компенсация полагается иждивенцам погибшего, если в дорожно-транспортном происшествии погиб их кормилец, лицу, взявшему на себя расходы по погребению, а также супругу, иждивенцу или лицу, находящемуся на иждивении погибшего. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Министерство культуры подготовило поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий. Они предусматривают, что если перед концертом, фестивалем или другим массовым мероприятием поступит официальное предупреждение об угрозе, например, из-за дронов или другой опасности, организаторы должны будут действовать по специальным правилам, прописанным в законе. В таких случаях организатор не сможет начать мероприятие или будет обязан его остановить, если угроза создает или может создать серьезную опасность для жизни и здоровья людей. В поправках оговорено, что если платное мероприятие из-за угрозы не состоится или состоится лишь частично, в определенных случаях организатор не будет обязан возвращать полную стоимость билета. Это касается ситуации, когда мероприятие отменено или прервано не позднее, чем за час до начала, либо в другой момент, когда угроза непосредственно влияет на его проведение и по объективным, независящим от организатора причинам, продолжить или возобновить мероприятие невозможно. Законопроект предусматривает, что если мероприятие было прервано и объективно не может быть возобновлено, оно будет считаться отмененным. 31% взрослых жителей Латвии готовы осваивать новые навыки, которые помогут им сменить сферу деятельности или получить новую профессию, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования совместно с компанией Norstat Latvia. Согласно результатам исследования, 20% респондентов хотели бы приобрести цифровые навыки, 19% – улучшить уже имеющиеся, необходимые на текущем рабочем месте. При этом 27% опрошенных затруднились ответить, какие именно профессиональные навыки им сейчас нужны. Главными препятствиями для начала обучения участники назвали недостаток мотивации и уверенности – 33%, нехватку времени – 26% и финансовые трудности – 19%. Еще 16% признались, что не могут определить, что конкретно мешает им начать обучение. Исследование также показало, что желание освоить новую профессию чаще выражают молодые люди. Среди латвийцев в возрасте от 18 до 39 лет этот показатель достигает 41%. В то же время интерес к цифровым навыкам растет с возрастом. Среди 40-59-летних их хотят развивать 19% респондентов, а среди тех, кому больше 60 лет, уже 29%. Снижение ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания на 9 процентных пунктов означает, что цена на полке магазина уменьшится примерно на 7,4%, сообщили в Центре защиты прав потребителей. В центре пояснили, что такая разница возникает потому, что товары в магазинах продаются по цене, уже включающей НДС. Новая цена будет формироваться путем расчета НДС от стоимости товара без этого налога, а не путем вычитания налога из нынешней конечной цены. Чтобы вся необходимая информация была доступна жителям в одном месте, Центр защиты прав потребителей создал на своем сайте специальный раздел, в котором разъясняется, на какие группы товаров распространяется пониженная ставка НДС, какие предусмотрены исключения, как снижение НДС может повлиять на конечную цену, на что покупателям следует обращать внимание в магазине, а также куда обращаться с вопросами или жалобами. Как уже сообщалось, с 1 июля ставка налога на добавленную стоимость на ряд часто приобретаемых продуктов питания повседневного спроса будет снижена с 21 до 12%. В течение одного года до 30 июня 2027 года пониженная ставка НДС будет применяться к четырем основным группам продуктов питания – хлебу, молоку, мясу птицы и яйцам. Даже в чрезвычайных ситуациях, в том числе в случае возможной угрозы воздушному пространству, избирательный процесс будет обеспечен непрерывно с соблюдением требований безопасности, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Ведрис. Он подчеркнул, что безопасность людей является главным приоритетом. При этом необходимо сохранить возможность для избирателей проголосовать и обеспечить достоверность результатов выборов. В случае угрозы избиратели и сотрудники избирательных комиссий должны будут проследовать в безопасное укрытие, а дальнейшие действия будут координироваться с ответственными учреждениями. Мы также призываем избирателей воспользоваться возможностью досрочной сдачи голосов на хранение, чтобы избежать ситуации, которые могут возникнуть в случае угрозы воздушному пространству, добавил Зведрис. Напомним, что выборы в 15-й Сейм состоятся в субботу 3 октября, а досрочное голосование будет организовано с 28 сентября по 2 октября в определенные часы, что позволит избирателям заранее сделать свой выбор. Согласно результатам опроса, проведенного программой «Каснотек Латвия» совместно с исследовательским центром СКДС, за три года полномочий президента Латвии Эдгара Ренкевича исполнение им своих обещаний оценили позитивно 53% опрошенных. Это на 4% пункта больше, чем в 2025 году. Деятельность Эдгара Ренкевича на посту президента как очень хорошую оценили 24,5% опрошенных, а как скорее хорошую – 28,5%. В то же время число респондентов, оценивающих деятельность президента как среднюю, составило 19%. Оценки «скорее плохо» и «очень плохо» дали в общей сложности 23,5% респондентов. Среди тех, кто позитивно оценивает деятельность Эдгара Ренкевича на посту президента, больше тех, для кого родной язык латышский. В этой группе позитивно оценивают его работу 66% опрошенных. Среди тех, для кого родной язык русский – 32%. При этом 40% русскоязычных поставили президенту оценки «скорее плохо» или «очень плохо». Среди латышей таких только 13%. Кроме того, деятельность Ренкевича выше оценивают жители с высокими доходами, а ниже – жители с низкими доходами и население Латгалии. «Риге не хватает больницы самого низкого уровня», заявил министр здравоохранения Хасама Бумери. Он подчеркнул, что значительная часть пациентов клинической университетской больницы имени Паула Страдания приезжает из Риги, и не всем из них необходима помощь учреждения такого уровня. «Часть из них можно было бы лечить в любой небольшой больнице», признал министр. По его словам, это свидетельствует о необходимости инвестировать в так называемые квоты, чтобы жители могли быстрее попасть к специалистам. Также необходимо улучшать доступность дежурных врачей и семейных врачей, в том числе вне обычного рабочего времени. Министр также подчеркнул, что отрасли по-прежнему не хватает финансирования. Напомним, что на портале общественных инициатив Manabals.lv начат сбор подписей за восстановление круглосуточного центра неотложной помощи в первой рижской больнице. По мнению авторов инициативы, это позволит разгрузить крупные университетские больницы, сократить задержки бригад службы неотложной медицинской помощи у больниц и улучшить доступность экстренной медицинской помощи в Риге. 47% жителей Латвии пытались похудеть в течение последнего года. Однако каждый пятый признал, что попытка оказалась неудачной, свидетельствуют данные исследования, проведенного сетью аптек Menas Apteka. Согласно опросу, 85% молодых людей до 30 лет признались, что их главная мотивация похудеть связана с улучшением своего внешнего вида и самооценки, а не со здоровьем. Среди женщин аналогичную причину назвали 77% участниц. Напротив, среди людей старше 60 лет приоритетом чаще становится самочувствие. Так, 63% представителей этой возрастной группы пытались похудеть, чтобы улучшить качество сна, снизить утомляемость, избавиться от болей в суставах и одышки. Еще 43% указали в качестве мотивации повышенные показатели артериального давления, уровня глюкозы или холестерина. Главным препятствием на пути к снижению веса респонденты назвали нехватку мотивации. Так ответили 66% опрошенных. Более трети участников признались, что им не хватает знаний о том, как безопасно и эффективно худеть. Еще одной распространенной причиной неудач стали проблемы со здоровьем, включая гормональные нарушения. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Для укрепления потенциала служб внутренних дел необходимы дополнительные человеческие ресурсы, а также развитие инфраструктуры и внедрение технологических решений, подчеркнул президент Эдгар Ринкевич во время встречи в Рижском замке с министром внутренних дел Янисом Домбравой. В ходе встречи обсуждались приоритеты работы министра в области внутренней безопасности государства. Как указал президент, важно, чтобы общество доверяло службам внутренних дел, которые первыми реагируют в различных кризисных ситуациях. И пожарные спасатели, и полицейские, и пограничники своей профессиональной работой и самоотверженностью ежедневно укрепляют безопасность государства, отметил Ринкевич. Также в ходе встречи обсуждались совершенствование системы гражданской обороны, в том числе строительство убежищ, модернизация и расширение сети сирен тревоги, особенно в восточных приграничных краях, алгоритмы оповещения по сотовой сети, технологические усовершенствования сайта и приложения 112.lv. Президент призвал министра внутренних дел активно сотрудничать с руководителями самоуправления для формирования единого понимания задач комиссий по гражданской обороне и ответственности самоуправлений. Также Ринкевич призвал министерство к тесному диалогу с владельцами критической инфраструктуры при планировании мер безопасности. Латвийский железнодорожный перевозчик «Виви» сообщил об изменениях в расписании поездов на период праздников Лиго и Янова дня. Корректировки затронут как электропоезда, так и дизельные маршруты, чтобы жителям было удобнее выезжать из Риги на длинные выходные и возвращаться обратно перед началом рабочей недели. С 22 по 24 июня все электропоезда будут курсировать по праздничному графику на 4 основных линиях. Изменения коснутся и дизельных поездов. На маршруте Рига-Лиепая 21 июня будет действовать субботнее расписание, а 24 июня – воскресное. На направлениях Сейгулда, Валмиера, Валга с 21 по 23 июня поезда будут ходить по субботнему графику, а 24 июня – по воскресному. На маршрутах Мадана и Гулбене 22 и 23 июня вводится субботнее расписание, 24 июня – воскресное. Компании предупреждают, что на отдельных направлениях изменения сохранятся также в период с 25 по 28 июня. Для ожидаемого наплыва пассажиров Виви увеличивается вместимость поездов на самых востребованных маршрутах. В связи с праздничными выходными пассажирам рекомендуется заранее проверить актуальное расписание на сайте и в мобильном приложении, особенно если поездка запланирована на период с 21 по 28 июня. Это поможет избежать неприятных сюрпризов и спокойно добраться к месту празднования Лиго